нельзя на тусовку. Препятствием для того, чтобы прийти к нему. Грешник, согрешивший, ему стыдно за свои грехи. И ему тяжело прийти, зная, как он обидел, унизил, оскорбил отца. Так вот, чтобы этого препятствия не было, он шлет нам весть: не бойтесь, я не вспомню вам грехов, не вспомню их, вы только вернитесь и начнем жить в мире, чтобы между мной и вами грехи не стояли. Вот это он делает. Если человек возвращается, то у него попадает страх, он понимает, что Бог его любит и ждет, и он спешит, что можно наконец-то примириться с отцом. Он жалеет о соделанном. Простили, не простили, он реально жалеет о том, что сделал, и хотел бы, чтобы этого никогда не было. И когда ему встречается слуга и говорит: не бойся, отец не помнит и никогда тебе не вспомнит того, что ты сделал, только вернись, и тебе, и ему будет хорошо. И человек радостный, что как будто вот эти грехи не бывшие, как будто никогда между ним и отцом ничего не было, ему, конечно, страшно. Но все равно он идет, потому что знает, отец не выпарит, не выгонит, не выставит за порог дома, что он примет. И это его вдохновляет идти. А человек, который не пришел, да кому хоть что прости, хоть не прости, ему без разницы. Он так и остался чужим для отца. И поэтому само по себе прощение грехов, оно много значит, в то же время ничего не значит. Начинает значить только тогда, когда человек приходит к отцу. И он знает, что между ними нет преграды никакой в виде грехов. Он раздирает это рукописание, он, или как в одной молитве, разрушает средостение, стену, стоящую между мной и Богом, он ее ломает. И поэтому вот эта вещь необходима, но при этом то же самое Писание говорит: кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. Что это значит? А это значит, что придя, вернувшись в дом отца, я не могу жить так, как прежде. Не могу. Не получится. Я должен жить так, как живет отец мой. Стараться подражать ему, быть милостивым, щедрым, долготерпеливым и так далее. К братьям своим говорю: отец, я пойду искать братьев. Так здорово, оказывается, вернуться в твой дом. Позволь мне, отпусти меня, я буду, найду их, я буду их уговаривать, я буду их умолять вернуться под твой кров. Я буду ждать вместе с тобой, буду вместе с тобой выходить на улицу и ждать, и звать их, пока они не вернутся. И так же, как ты, брошусь им на шею, когда они придут. Вот смысл-то в этом: мы не можем жить так, как жили до того, когда ушли от отца. Мы должны стать его учениками. Так и вот в христианстве это с неизбежностью должно быть. То есть мы понимаем, что все грехи наши прощены, но это не повод, чтобы жить дальше так же, как жили. А все равно все грехи прощены. Чтобы стать христианами, нам придется не только получить прощение грехов, но научиться жить так, как жил Христос. А иначе мы не будем его учениками. А не будучи его учениками, мы не сможем быть усыновленными отцу. И от этого прощения нам нет никакого толка. Протестанты бегают, скачут и радуются, что все грехи им прощены. Они это переживают. И совсем не переживают каких-то других состояний. В том, например, числе, что, и, например, мы должны быть учениками Христовыми. И подражать Христу. У вас должны быть те же самые чувства, какие были во Христе Иисусе. Когда мы читаем про жизнь Иоанна Кронштадтского или про жизнь Серафима Саровского, мы видим в нем те же самые чувства, как во Христе. А когда мы читаем про современных протестантов, да, они радуются, они счастливы, у них любовь кругом стопроцентная, но на Христа они совсем не похожи. Они немилосердные, они надменные, они самовлюбленные, они не кроткие, не смиренные. Они видят только себя, слышат только себя и очень гордятся. Они привыкают смотреть на себя со стороны и любоваться тем, как они любвеобильны, как они умеют любить, как они умеют окружать человека заботой, теплотой, душевностью и так далее. Это просто некое самолюбование. В этом нет христианства. И вот таким образом, как бы возвращаясь к словам Иоанна Лесичника, которые мы прочитали, с которых мы начали, вот на самом деле действительно так. С одной стороны, Христос нас позвал на брачный пир. Действительно позвал.

0: Но если мы будем жить так, как будто мы уже живем на брачном пире, то мы потеряем все, мы изгнаны будем, мы окажемся как тот, помните, на брачный пир пришел, но не в брачной одежде. На брачном пире ел, пил, гулял, но брачной одежды не было. И что с ним сделали? Выгнали вон. А чтобы брачная одежда была у тебя, надо постоянно ее обновлять. То есть надо именно помнить о своих грехах, помнить о том, что мне прощено, и стараться жить, вот именно не допуская скверны. А это и значит, что придется плакать о том, что мы оскорбили, согрешили, о том, что эти грехи по-прежнему в нас живут и заставляют нас делать то, что нам делать совсем не нужно, а то и не хочется. Поэтому вот и то, и другое работы. И брачный пир есть, и покаяние есть, и плач есть, и радость есть. Но если вы скажете, что в церкви нужен только плач и только покаяние, это будет не совсем правильно, потому что без любви божественной, без любви к Богу, без переживания любви Божией к человеку, человеку не стать христианином. Если вы скажете, что человек должен ходить и радоваться, веселиться и ликовать, то тоже будет неправильно, потому что он будет изгнан, его одежда будет нечистая, в нем быстро разовьются страсти.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова «Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Преподобный Сергий Радонежский. Главное чудо преподобного Сергия – он сам. Человек, который ушел из мира и стал центром Руси. Бежавший любой власти и светской, и церковной, он стал абсолютным авторитетом в государстве и церкви. Сознательно выбравший для подвигов непригодное для нормальной жизни место, он создал вокруг себя огромную лавру и целый город – Сергиев Посад. Смиренный монах, он мобилизовал и вдохновил русский народ на защиту Отечества. Интервью журналу «Эксперт», 21 июля 2014 года.
0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. «Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это седьмая заповедь из Нагорной проповеди Спасителя. В прошлый раз мы говорили о шестой заповеди блаженства. «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Хорошо, а очистили? Очистил человек сердце. А что же дальше после очищения сердца? По мере этого очищения от страстей постепенно приобретается любовь. Бог, по слову апостола Иоанна Богослова. Бог есть любовь, сказал он. Тот, кто пытается приобрести любовь, не очистившись от страстей, он впадает в глубокую прелесть. Миротворцы – это люди, которые приобрели дух мирный, дух святой, любовь. Они соединяют в себе мирным союзом дух, душу и тело, прекращают внутреннюю брань со страстями и покоряют тело духу. Христос говорит ученикам: «Мир даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Иисус пришел на землю, чтобы дать человеку свой внутренний мир. Поэтому стяжавшие мир Сына Божия и назовутся сынами Божиими. И не только они приобрели этот мир для себя. Нет, миротворцы делятся с ним с окружающими, творят мир вокруг себя. Поэтому они и называются миротворцы. А какой мир? Мир на земле, мир между людьми, примирение враждующих. Как видно, эта заповедь о творении мира, и ставится она в Евангелии очень высоко. Мы все чадо Божие, все его творения. Отцу и матери нет ничего более приятного, когда он знает, что его дети живут в мире, в любви и согласии между собой. Священное Писание говорит, вот псалмопевец: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». И наоборот, как горестно для отца и матери видеть ссоры, распри и вражду между детьми. Если мир и хорошие отношения между детьми радуют даже земных родителей, тем паче Отцу нашему Небесному нужно, чтобы мы жили в мире. И человек, который хранит мир в семье, с людьми, примиряет враждующих, приятен и угоден Богу. Мало того, что такой человек получает радость и спокойствие, счастье и благословение от Бога здесь, на земле, приобретает мир в душе и мир с ближними, он получит несомненную награду в Царстве Небесном. Какую награду? Он назовется Сыном Божиим. Так как же приобрести такой мир и как отдавать его другим? Миротворцы стараются сами жить со всеми в мире и примирять враждующих людей или молятся Богу об их примирении. «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми», говорит апостол в послании к римлянам. «Важно сохранять мир в семье, любить своих ближних, уступать, сносить укоризны, жертвовать своими желаниями ради любимых. Для сохранения мира душевного надо всячески избегать осуждений других. Это очень важно. Снисхождением и молчанием сохраняется душевный мир. Это непросто, потому что в сердце смятение – нередкий гость. И гнев, и ярость – все они гости в наших сердцах. И вот их-то и нужно побеждать». Святой Иоанн Кронштадтский молился: «Господи, имя Тебе мир, умири метущуюся душу мою». Господь может это сделать. И только со Христом мы можем добиться мира в душе, а без Него никогда не добьемся. Апостол Павел много говорит о примирении с Господом, о полном и радостном подчинении нашей воле, воле Божией. После чего можно говорить о примирении с остальными людьми, если свой мир человек обрел в сердце. Тогда только с остальными людьми он может говорить о примирении. Это примирение означает согласие между нашей волей и волей других людей. Стяжавшие истинный мир душевный прощают обиды ради Христа, не возмущаются, терпя клеветы и поношения, потому что стяжали истинное смирение. Ибо другого входа в мирное устроение сердца нет. «Братья мой, если любишь мир сердца, подчись войти в него дверью смирения, другого входа в него, кроме смирения, нет», говорит преподобный Никодим Святогорец. У того же старца Никодима Святогорца описана целая система добродетелей для стяжания внутреннего мира: смирение, совестливость, воздержание от страстей, терпение, любовь. Святитель Григорий Ниский описал портрет, каким мы не должны быть. Столетия прошли, а мы, в общем-то, и нередко такие же, какими бы не хотел нас Господь видеть. Цитирую. «Они встречаются угрюмо и друг другом всегда гнушаются. Уста их безмолвны, взоры отвращены, и слух одного закрыт для слов другого. Все, что приятно для одного из них, ненавистно для другого. И напротив, что ненавистно одному, то нравится другому». Какой уж тут мир в себе и вокруг. А между тем апостол Павел предупреждал, «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Это послание к Галатам, он говорит. Даже так, что могут истребить друг друга. И мы, в общем-то, это видим на примере истории, истории российской, истории современной. И все же люди пытались, конечно же, договориться и прийти к согласию между собой тысячи лет. Но, как видим, не примирялись. Поэтому апостол Павел утверждает, что добиться мира между людьми можно лишь через всеобщее признание воли Божией. И это понятно. Кто слышит мир Божий в себе, тот откликается на него, излучает его вокруг себя, причем без особых усилий. Совсем легко творить мир означает принимать и отдавать. Принимать мир от Господа и передавать его людям вокруг себя и животным. Как вспомним у Есенина, «И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». Как братьев наших меньших. Можем вспомнить, святые люди Божии жили в мире даже со зверями. И со зверями дикими, и там гладили их, как кротких ягнят. Лев копал могилу святому Герасиму, медведь, знаем, и Сергий Радонежский, и Серафим Саровский общались вот с такими дикими зверями, но и множество других примеров. Следовательно, творить мир означает нести мир и людям, и животным, и вообще всей окружающей природе, ибо природе ничто так не мешает, как грешное беспокойство человека. Миротворец будет назван Сыном Божиим. Он будет назван тем же именем, что и Христос, из века в век. Миротворец вершит дело Христа, во имя Отца Небесного призывает к братству людей, и во имя любви к Богу призывает к братолюбию. Миротворец – проповедник небесного отцовства и братства людей. Хотелось бы привести несколько примеров, как понимали это святые отцы. Они, конечно же, много размышляли и о мире, и о тех, кто, уподобляясь Христу, дарит мир другим. Например, преподобный Исаия Отшельник говорил, «Не питай вражды ни к какому человеку, иначе молитва твоя будет неприятна Богу». Преподобный Ефрем Сирин, «Живущие во вражде между собою, если случится им в таком состоянии переселиться из тела в час суда, найдут себе неумолимое осуждение». «Что такое мир?» – говорит святитель Григорий Ниский. «Ничто иное, как исполненное любви расположение к соплеменнику. Потому что же разумеется под противоположным любви? Ненависть, гнев, раздражение, зависть, злопамятство, лицемерие, бедствия, войны. Мир равно противится всему исчисленному и присутствием своим приводит зло в уничтожение. Как по возвращении здоровья уничтожается болезнь, и по появлению света не остается тьмы, так с появлением мира исчезают все страсти, возбужденные сопротивным. А какое это благо, не почитая нужным описывать того словом? Рассуди сам с собою, какова жизнь взаимно друг друга подозревающих и ненавидящих. Встречи их неприятны, все одному в другом отвратительно, уста безмолвны, взоры обращены в разные стороны, слух загражден для слов у ненавидящего и у ненавидимого. Поэтому, как благоухание, аромат благовонием своим наполняет окружающий воздух, так Господу угодно в обилии приумножать для себя благодать мира, чтобы жизнь твоя была врачеством, другой болезни, чужой. Вот так это понимал святитель Григорий Ниский. Он еще писал так. «Блажены миротворцы, яко те и сынови Божии нарекутся. Кто же именно? Подражатели Божьему человеколюбию, показывающие в жизни своей то, что свойственно Божьей деятельности. Податель благ Господь совершенно истребляет и обращает в ничто все, что не сродно с добром и чуждо ему. И тебе узаконивает этот образ действования – изгонять ненависть, прекращать войны, уничтожать зависть, не допускать до битв, истреблять лицемерие, угашать в сердце злопамятство, сжигающее душу. Как с удалением тьмы наступает свет, Так вместо исчисленного выше появляются плоды Духа – любовь, радость, мир, благодать, долготерпение и все собранное апостолом в число благ, о которых он, апостол, в послании к Галатам говорит. Поэтому как же не блажен раздатель божественных даров, Богу уподобившийся дарованиями, благотворение свои, уподобляющие Божией великодаровитости. Но еще приведу пример высказываний святителя Василия Великого. «Ничто так не свойственно христианину, как быть миротворцем. За это и Господь обещал нам величайшую свою награду». И, наконец, преподобный Симеон Новый Богослов, что сказал. «Блаженны те, которые сознательно содружились со Христом, пришедшим дать мир дальним и ближним, то есть праведным и грешным, примирить с Отцом Своим нас, врагов Его, и совокупить воедино разделенное между собою, для каковой цели Он воспринял нашу человеческую плоть, чтобы преподать нам Духа Святого. И так явно, что те, которые зрят Бога, содружились с Ним, достигли желаемого мира и соделались сынами Божиими». Вот преподобный Симеон Богослов, в общем-то, на такой вопрос и дает ответ, что те, кто очистил сердце, о чем говорилось в шестой заповеди, тот и по седьмой заповеди станет миротворцем и назовется Сыном Божиим.
0: Заповеди блаженства.

0: унесенные революцией.
1: Новый мир. Так необычно называется поселок в Адском районе, в котором находится усадьба Алексея Борисовича Нейтгарта. До 20 века этот поселок носил другое название – Отрада. Имение в Отраде Нейтгарты купили в 1868 году. В комплекс усадьбы входит главный дом, построенный во второй половине XIX века, а также флигель середины XIX века, хозяйственная постройка и парк. По рассказам старожилов, в усадебный комплекс входили еще коровник, скотный двор, сыроварня, прачечная, две конюшни, псарня, пруд и фруктовый сад. Усадьбу приобрел Борис Александрович Нейтгарт, а в 1892 году она перешла его младшему сыну Алексею. Главный дом усадьбы построен в классическом стиле. Фасад украшают колонны, а стены в доме – мозаичные и фресковые картины. На первом этаже была гостиная, комната хозяев, детская и столовая. На втором – кабинеты Алексея Борисовича и его жены, комнаты для детей и прислуги. В особняке также была устроена домовая церковь, в ней молились владельцы имения. А рядом стояла деревянная звонница, уничтоженная в советское время. Алексей Борисович родился в 1863 году в Москве, служил в Преображенском полку. В марте 1887 года он вышел в запас, а спустя 7 лет был уволен с воинской службы в чине гвардии поручика. После этого он перебрался жить в свое имение в Отраде. Алексей Борисович был глубоко верующим и любящим Россию человеком. Он занимался благотворительностью, щедро жертвовал средства на строительство православных церквей, помогал школам и приютам Нижегородской губернии. На средства доброхотов Нейтгарт выстроил в Нижнем Новгороде народный дом. В нем сейчас располагается театр оперы и балета. В светском обществе было весьма высоким. Они пользовались большим уважением и покровительством царской семьи. На землях рядом с селом Ичалки по инициативе Алексея Борисовича началась разработка и добыча известняка. Щедро и заботливо семья относилась к своим крестьянам. Обширной хозяйской библиотекой мог воспользоваться любой желающий. Стремление простых жителей к самообразованию всячески поощрялось. 29 августа 1890 года Алексей Борисович Нейтгарт был назначен участковым земским начальником 3-го участка Княгининского уезда. В обязанности входила всесторонняя опека местных крестьян. 27 мая 1895 года ему был присвоен чин титулярного советника. На следующий год Нижегородское губернское дворянство избрала его кандидатом на должность своего предводителя. До самой революции он продолжал трудиться на благо своего отечества, занимал высокие государственные посты и не забывал творить дела милосердия. В октябре 1917 года Алексей Борисович был уволен от службы большевиками. 7 июня 1918 года вместе с епископом Лаврентием Князевым и священником Алексеем Порфирьевым подписал воззвание к пастве, призывающее протестовать против закрытия православных храмов, монастырей и конфискации церковного имущества. Вскоре все подписавшие воззвание были арестованы и расстреляны без суда. В 1991 году Алексей Борисович Нейтгарт был реабилитирован российской прокуратурой. А в 2000 году он был прославлен в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской.

0: Церковное слово.
1: Донде же, до нели же.
2: Донде же, до нели же, пока. Пример из Псалтыри.
1: Се, яко очи раб в руку Господей своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей я, тако очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедрит мы. Вот как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас.
2: Итак, «донде же», «донели же» означает «пока».

0: фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 18 июля 2023 года.
1: Сегодня мы торжественно, соборно прославляем память святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Он, как, может быть, немногие, сознавал всю пагубность пленения, в котором оказалась наша страна. И хотя это пленение, по сравнению, может быть, с другими оккупациями, которые потом имели место, было наиболее таким, но не наносящим вреда основам духовной и национальной жизни народа, тем не менее сам факт зависимости от иной силы, находящейся за пределами страны, был чрезвычайно опасен, потому что на ту силу не было никакого влияния изнутри нашей страны. И преподобный молитвами своими, благословением Дмитрию Донскому и многими другими деяниями, а наипаче воспитанием целого поколения иночествующих, из которых и архиереи затем были воздвигнуты, содействовал тому, чтобы возрастало вместе с благочестием и наше национальное самосознание. Тогда это было крайне необходимо, потому что, еще раз подчеркну, от независимости Отечества зависело само существование не только страны, но и Церкви. Вот почему святой преподобный Сергий почитается в первую очередь, конечно, в Церкви Русской Православной, нашей с вами Церкви, но также и в светском ученом мире, сознающим важность, историческую важность деяния преподобного Сергия. И сегодня те же силы, которые стремились разделить страну и народ наш, делают все для того, чтобы оторвать православную церковь на Украине от полноты Русской Православной Церкви. И как все это напоминает борьбу атеистической власти, пришедшей к управлению страной в послереволюционное время. Ведь тогда также власть безбожная осознавала опасность в единстве Русской Православной Церкви и инспирировала различного рода расколы и разделения. Но по милости Божией все эти расколы, внешне казавшиеся сильными, могущественными, куда более превосходящими по влиянию подлинную, истинную Русскую Православную Церковь, оказались колоссами на глиняных ногах и рухнули сразу, как только исчезла государственная поддержка. Вот верим, что и так в нынешних разделениях, как исчезнет сильная политическая поддержка раскола и разделения, так и вновь воссоединится Церковь Святой Руси. Мы же все молимся о том, чтобы наступили эти времена, потому что ведь речь идет не о каких-то политических концепциях, не о каких-то политических целях, а о восстановлении справедливости, подобно тому, как не о политической силе Руси заботился преподобный Сергий, молясь о единстве русского государства, так и сегодня ни о каких политических целях мы и не помышляем, но молимся о восстановлении прочного духовного единства всей Руси, которое бы выражалось в единстве единственной Русской Православной Церкви, канонически объединяющей всех православных людей исторической Руси. Будем молиться об этом и трудиться, и верить, что Господь преклонит милость свою, что эти времена неблагополучные уйдут в прошлое, а Русь святая, православная, выходила из всех испытаний еще более сильной и окрепшей. И будем молиться, чтобы дело преподобного Сергия и сегодня явилось всему народу нашему, нераздельному и церкви нашей русской, чтобы единство снова стало для нас нормой нашей совместной жизни, и чтобы церковь, храня себя от всяких расколов и разделений, утверждала веру православную во благополучие духовное и во спасение всего народа исторической Руси. Всех вас сердечно поздравляю с праздником и молитвами святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, да хранит Господь Русь святую и веру православную. Аминь.
2: Первосвятительская

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
4: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Домострой.
5: Как детей своих воспитывать по учению и страхе Божьем? А пошлет Бог кому детей, сыновей или дочерей, то заботится о чадах своих отцу и матери, обеспечит их и воспитать их в добром поучении, учить страху Божию и вежливости, и всякому порядку. А затем, по детям смотря и по возрасту, учить их рукоделию, мать дочерей и мастерству отец сыновей. Кто в чем способен и какие кому Бог способности даст? Должны родители сразу же определять способности своих детей и развивать их, и любить их, и беречь, ну и страхом спасать, наказывая и поучая, а осудив побить. Вот по-древнерусски тут еще лучше, еще легче. Любите и беречи их, и страхом спасати, уча и наказуя, и рассуждая раны возлагати. Наказуй дети во юности, покою тебя на старость твою. Наказывай детей в юности, упокою тебя в старости. И беречь, и блюсти чистоту телесную, и всякого греха отцам чад своих, как зеницу ока, и как свою душу. Если же дети согрешают по отцовскому или материнскому небрежению, о таких грехах им ответь держать в день страшного суда. Видите, небрежение родительское – ответ. Так что если дети, лишенные поучения отцов и матерей, чем согрешат или зло сотворят, то отцам и матерям от Бога грех, а от людей укоризная насмешка. Дому же убыток, а себе самим скорбь и ущерб, от судей же пеня и позор. Если же у богобоязненных родителей, рассудительных, разумных дети воспитаны в страхе Божьем и в добром наставлении, научены всякому разуму и вежливости, и ремеслу, и рукоделию, такие дети с родителями своими будут Богом помилованы, священниками благословены и добрыми людьми восхвалены, а вырастут добрые люди с радостью и с благодарностью женят сыновей своих на их дочерях или по Божьей милости и своих дочерей за сыновей их выдадут замуж. Если же такое дитя и возьмет Бог после покаяния и причастия, тем самым родители приносят Богу непорочную жертву. И так вселятся такие дети в чертоги вечные, то получат у Бога право просить милость и прощение грехов также и для своих родителей. Имеется в виду, как вы понимаете, ранняя смерть детей. То есть, если дети уходят, то Господь их прибирает, они стоят перед Богом и молятся уже за родителей. Дочерей нужно соответствующим образом воспитывать и с приданным замуж выдавать. А вот дочь как только родилась, так сразу прибуток для нее делай. То есть, сундук. И там потихонечку приданное-то и складывай в сундучок.

набелюсь, вот и так далее. То есть приданое готовит и сама будущая невеста. А если Господь приберет ее, то говорит, вот то, что вот приготовлено, это 40 уст отдавать всем людям на помин души ее. Так что все равно будет польза от этого. Вот отец не имеет права бить дочерей. То есть вот отец не должен наказывать дочерей. Теперь самое страшное. 17 глава. «Казни сына своего от юности его, и покою тебя на старость твою, и даст красоту души твоей, и не ослабляй бия младенца. Аще бо жезлом биеши его, не умрет, но здравие будет. Ты бо бия по телу его, а душу его избавляешь от смерти». Вот это вот страшное слово «казни сына в юности». Да? Дело все в том, что слово «у нас» – «наказуй». «Казни» – это болгарское слово, которое во время второго южнославянского влияния появилось на Руси. И оно вытеснило «наказуй», вот «казни». Хотя, с одной стороны, вот «наказуй» мы с вами знаем, что это и словесное, но с другой стороны – «раны возлагай». Откуда это? «Кто жалеет розги своей, тот недовидит сына, а кто любит его, тот с детства наказывает его». Библия – это притчи Соломона. В принципе, наказывать нужно. И более того, даже один раз нужно сильно наказать сына. Ну, естественно, за соответствующий проступок. Зачем? Чтобы он узнал, что такое боль, и не причинял другому. Вот во всем есть мудрость. Человек каждый должен почувствовать боль. И тогда он уже постарается эту боль по отношению к другим не творить. Так вот, продолжаем. «Любя сына своего, умножай ему раны, и потом не нахвалишься им. Наказывай сына своего с юности, и порадуешься за него позже, в зрелости. Воспитай дитя в запретах, и найдешь в нем покой и благословение. Не улыбайся ему, играя. В малом послабишь, в большом пострадаешь, скорбя в будущем. Не дай ему воли в юности, но сокруши ему ребра, пока он растет. И воздав, возмужав, не провинится перед тобой, не станет для тебя досадой и болезнью души, и разорением дома, погибелью имущества, и укоризной соседей, и насмешкой врагов, и злою досадою». О чем уже было сказано. Человек должен понимать, что такое боль. Дальше, когда говорится о наказании, а там еще одна будет статья, сказано, что наказывать нужно всегда с любовью. То есть нельзя в злобе наказывать детей. Нельзя рукой бить. Почему? Потому что можно действительно взрослый человек, он же может повредить. Но возьми ремешок мягенький или прутик и по мягкому месту. Да, и больно, и полезно. То есть такой массаж легкий. То самое главное, чтобы страх появился. И чтобы ребенок понимал, что этого делать не нужно. Все. Достаточно одного страха перед наказанием, чтобы он этого не делал. Но самое вот важное наказание – это наказание слова. Правильное воспитание – это когда отец повышает голос, ребенок уже понимает, что он неправ. И он может потерять их любовь. А это вот самое страшное. Поэтому вот это вот наставление самое важное словом. И чтобы ребенок это понимал. Потому что у ребенка вот тоже личность. И они тоже болезненно воспринимают. Особенно если, не дай бог, несправедливо как-то их наказывают. Или не поняв, может быть, вот его поступка. Или еще что-то. Должно быть уважительное отношение. Потому что он маленький, но он тоже человек, он тоже личность. В нем тоже есть образ Божий. Самое большое и самое драгоценное, что есть у человека, это его дети. Самый большой дар Божий, который дается человеку. Поэтому к этому дару Божьему нужно соответствующим образом и относиться. И вот дальше, не случайно, идет следующая статья: «Как детям отца и мать любить, и беречь, и повиноваться им, и утешать их во всем». «Чадо, слушайте заповеди Господни, любите отца свою, мать свою, и слушайте их, и повинуйтесь им, Бога ради, во всем, и старость их чтите, и немощь их всякую, и скорби, все на себе понесите, и благо вам будет, и долго пребудете на земле, зато простятся грехи ваши». Каждый из нас на кладбище бывает, и наверняка вы обратили внимание, сколько сейчас памятников молодым. Вот почему так век сокращается? Если исходить из традиций, которые заложены в Библии, собственно, они были в Древней Руси, век сокращается у детей от непочитания родительских, той самой пятой заповеди. Ведь первые дети должны охранить родителей своих, но не родители детей своих. Кто раньше умер отца своего? Хам. За непочитание родителя своего. Здесь важно еще один такой посыл.
Если же кто осуждает или оскорбляет своих родителей,

0: родителей, или клянет их, или ругает, то перед Богом грешен и проклят людьми. И кто бьет отца и мать свою, пусть отлучит его от церкви, от всех святынь, и пусть умрет он лютою смертью от казни, ибо написано: отцовское проклятие иссушит, а материнское искоренит». Действительно, если родители проклинают детей, род их прекращается. Это вот самое страшное, что может быть. «Сын или дочь, непослушные отцу или матери, сами себя погубят и не доживут до конца дней своих, если прогневают отца или досадят матери. Себе он кажется праведным пред Богом, но хуже он язычник, сообщник нечестивых. Чеж же воздающим отцу и матери, повинующимся им в Боге, станут они во всем утешением родителей, и в день печали избавит их Господь. Молитву их услышит, и все, что попросят, подаст благое. Утешающий мать свою творит волю Божью, и угождающий отцу в благости проживет. Вы же, дети, делом и словом угождайте родителям своим во всяком добром замысле, и вас они благословят». Теперь внимание. «Отчье благословение дом укрепит, а материнская молитва от напасти избавит». По жизни много мы можем привести тому примеров. «Отчье благословение дом укрепляет». Почему без благословения родительского никогда не выходили замуж или не женились? Потому что имя благословение родительское, оно дом укрепляет. А вот материнская молитва ведет по жизни. Ничего нет сильнее материнской молитвы. И она-то избавляет от всяких разных напастей. Это тоже вот родители должны помнить. А дальше уже идет такие параграфы, которые и говорится о делах человеческих, как человеку рукодельничать и всякое дело делать, благословясь. «Прежде всего, святым образом поклониться трижды в землю, а в болезни только до пояса. А кто может верно молитву сказать, тот, благословясь у старшего, и молитву Иисусову проговорит, да перекрестясь, молвит: Господи, благослови отче». То есть любое дело начинается только с благословения. Опять же таки, мы знаем, как в Древней Руси у родителей брали благословение на какое-нибудь дело. Это не обязательно у священника, но, так сказать, у старшего, кто вот дает какое-то задание, и его нужно выполнить и делать. И самое главное, перед всяким делом молитву творить. Делать же с молитвой и с доброй беседой или в молчании. А если во время дела раздастся слово или непристойное, или с ропотом, или со смехом, или с кощунством, или скверные блудные речи, от такого дела, такой беседы Божья милость отступит. Ангелы отойдут в скорби, и возрадуются нечестивые бесы, видя, что их волю исполняют безумные христиане. И приступят тут лукавые, влагая в помысл всякую злобу, всякую вражду и ненависть, и подвигнут мысли на блуды, на гнев и на всякое кощунство и сквернословие, и на всякое прочее зло. И вот уже дело, еда и питье не испорятся, и каждое ремесло и всякое рукоделие не с Богом совершается. Даже мысли должны быть чисты, если что-то творится. Похвала женам. Следующая глава. «Если дарует Бог жену добрую, то лучшая на камня драгоценного. Такая из выгоды не оставит, всегда наладит мужу своему хорошую жизнь. Собрав шерсть и лен, сделай, что нужно руками своими, будь как корабль торговый, издалека вбирает в себя богатство и возникает в ночи. И даст она пищу и дело служанкам, а плодов своих рук увеличит достояние намного, припоясав туго чресла свои, руки свои утвердит на дело, и чад своих поучает, как и рабов, и не угаснет светильник ее во всю ночь». А когда же дыхать? Тут тоже интересное. «Руки свои протягает к прялке, а персты ее берут за веретено, милости обращает на убоговую, плоды труда плодам нищим, не беспокоится о доме мужа ее, самые разные одежды расшитые сделает мужу своему, себе и детям, и домочадцам своим. И потому всегда ее муж соберется с вельможами и сядет всегда с друзьями почтен, и мудро беседует, знает, как делает добро, ибо никто без труда не увенчан». Да, значит, мужчины с боярами сидят, а женщины рукоделием занимаются. Хорошее разделение труда, да? Замечательное совершенно. «Если же доброй женой муж благословен, число дней его удвоится. Хорошая жена радует мужа своего и наполнит миром лета его. Хорошая жена добудет благою наградою тем, кто боится Бога. Жена добрая и трудолюбивая и молчаливая – венец мужу своему. Коли обрел муж жену свою добрую, только хорошее выносит из дома своего. Благословен муж такой жены, и года свои проживут они в добром мире. За хорошую жену похвала мужу и честь». В принципе, домострой должен быть у каждого. И почитать его нужно, чтобы дома быть и наставление такое хорошее получить. и перечитывать время от времени, потому что тут много всего найдешь. Так вот, я на что бы хотел обратить ваше внимание. На несколько моментов таких очень важных. Муж не имеет права требовать у жены того, чему он ее не научил. Вот тогда все становится сразу на свои места. То есть муж должен уметь все. Самый большой авторитет в семье – это отец-муж. Потому что он знает все, он может все, и он всему должен обучать. Почему? Вообще, мы помним с вами, что, скажем, если родится девочка, значит, мать ее должна всему научить. Совершенно верно. То есть она азы знает, она приучена к труду, она помогает матери. Но вы должны ведь помнить, что в Древней Руси замуж выходили рано. 15 лет – это такой возраст самый-самый ходовой. И вот что 15 лет может невеста? Она, в принципе, знает, как делать многое. Но, скажем, должна ли она хорошо готовить? В принципе, она должна уметь готовить. Но она ведь не знает вкуса мужа своего. То есть она знает тот вкус, который был у нее в доме. А это, может быть, мужу не понравится. Поэтому муж должен ее научить готовить то, что ему любо. Вот что готовить и как готовить, это должен показать ей муж. И соление, и мариновать. И когда хлеб делаешь закваску, а потом, когда тесто уже есть, кусочек теста оставь, хлеб испекай, а тут возьми, что Бог послал. Или рыжиков, или грибочков, или гороху, или толченого, там или мака, или что под рукой попадется, дай пироги спеки. Хлеб, само собой, а то, чтобы что-нибудь такое было повкуснее. Вот такую трачительную хозяйку, да, должен воспитывать муж. Поэтому и ответственность-то мужа за всех домочадцев. Поэтому он должен научить и жену, естественно, и сыновей своих, и ничто немаловажно, и всех домочадцев. Потому что каждому по умению, по способностям, по силе он должен давать какую-то определенную работу. Он должен, опять же таки, вот определить, кто во что горазд, что он может делать, и соответствующее давать поручение. Вот после этого отношение мужа и жены и наставление мужа и жене идет следующее. Как людей своих держать, как о них заботиться и во всяком умении и учении в божественных заповедях и в домашней работе. Кусочек маленький. Всем дворовым людям приказ всегда работать в старой одежде, а как перед господином на люди в чистом повседневном платье, а праздник или при добрых людях, или с господином, или с госпожой, куда идти, то в лучшем платье, и беречь его от грязи, от дождя, от снега, воротясь, сняв платьице, высушить, да вытряхнуть, и вытереть, обмести хорошенько, уложить и спрятать, где что находится, и так себе мило, а от людей честь. Даже вот такое элементарное, да? То есть должна быть сменная одежда, потому что в хорошей одежде не работать, а это пусть будет празднично. Значит, госпожа должна наставить женщин, домочадцев, и чтоб госпожу они свою слушались и повиновались бы жены ей во всем, а своими трудами да ремеслом заслужили милость ее. А служили бы люди эти господам своим верой и правдой, и добрыми делами, и праведными трудами, и госпожи людей своих, мужчин и женщин, и всех ребят и слуг жаловали, и кормили, и поили, и одевали, и в тепле бы держали, и в покое, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, и хозяин, и хозяйка тоже должны заботиться о домочадцах, и во всем, и в здравии, так сказать, и в тепле, и в одежде, в еде, в питье, и так далее, соблюдать. Еще интересная такая статья, как врачеваться христианам от болезней и от всяких страданий. Если Бог пошлет на кого болезнь и какое страдание, врачеваться ему Божьей милостью, да слезами, да молитвою, да постом, да милостынею нищим, да истовым покаянием, да благодарностью и прощением, и милосердием, и нелицемерной любовью ко всему, да и отцов духовных подвигнуть на моление Богу, и петь молитвы, и воду святить честных крестов, и со святых мощей, и чудотворных образов, и освящаться маслом. Статья очень большая, поэтому я кое-что отсюда выберу. «И наказывает Господь за многочисленные наши грехи, но скорой смерти не предает, не желает смерти грешника, ожидает покаяния, чтобы мог исправиться и жить во блаженстве». То есть смотрите, на что обращает внимание священник Сильвестр, что в основе любой болезни есть грех. И поэтому прежде всего должно быть покаяние для будущего исцеления. То есть любая болезнь имеет духовную основу. Любое событие имеет духовную основу. Напрасная внезапная смерть, опять же таки, не имеет духовной основы. Но вот видите, наказывают за многочисленные грехи, если не осознаешь, что такое болезнь. Это, опять же таки, непрощенный наш грех. И следующая глава о неправедной жизни. Потому что кто не по-божьи живет, не по-христиански, чинит всякую неправду и насилие, и обиду наносит большую, долгов не платит, томит волокитой, человека незнатного во всем изобидит. И кто по-соседски недобр, или в селе на своих крестьян, или в приказе сидя, или в министерстве, в силу власти накладывает тяжкие дани, разные незаконные налоги, или чужую ниву распахал, или землю перепахал, или покрадет, или уничтожит, или в чем обманет, и ни за что кого-то предаст, или в рабство неповинных рукав в насилие охолопит, или нечестно судит, и неправедно чинит розыск, или ложно свидетельствует, и так далее, и так далее. Там перечисляются все человеческие проступки. За все это наказание. Так вот, скор Господь на милость свою, истинно раскаявшихся принимает и даже страшные грехи прощает, замечает Сильвестр. Мы с вами рассмотрели только первые 25 глав. А потом будут последние 33 главы. Как и закладывать на зиму, как припасы делать, как все это готовить, и что вот жена должна делать, что муж должен делать. Все это есть. Но видите, домостроительство-то оказывается не в том, и не в стенах дома, а именно в духовном делании. И 25 глав, вот мы с вами посмотрели, они ведь именно на это направлены. И вот что такое домострой. Не буду вас томить. Последняя, 64-я статья, его называют иногда «Малый домострой» или «Поучение Анфину самого Сильвестра». То есть это обобщение всего того, что было сказано в предыдущих 63 главах. Так вот, как обращается отец сыну своему. «Милое мое чадо, дорогое, послушай наставление отца своего, родившего тебя и воспитавшего в добром поучении и в заповедях Божьих, и страху Божьему, божественному писанию научившего, всякому закону христианскому, заботам добрым». То есть он наставил, так и подобает, и даже законным браком сочетал его и дал, что положено. Поскольку поступил он по тому, как сказано в Писании, «Позаботься детей оставить наставленными в заповедях Господних, и это лучшее праведного богатства. Краше быть праведным у Божества, нежели в неправедном богатстве». Праведное убожество и неправедное богатство. Вот на что обращает внимание своего сына Сильвестр. «И ты, чадо, тоже берегись неправедного богатства и твори добрые дела, имея, чадо, великую веру в Бога, все надежды возлагаем на Господа, ибо никто, уповая на Господа, не погибнет». Вот для Сильвестра что было главное? Наставить сына своего. Он теперь говорит, я тебе наставил, я тебе все сказал, что мог сказать. Я тебя научил всему тому, что мог тебя научить. Я пред Богом чист. А вот теперь ты должен выполнить свой сыновий долг. То есть уже следовать по тем наставлениям, которые ты получил от меня. И отсюда «Чадо мое единственное и любимое Анфим, своизволил Бог и благочестивый православный царь-государь велел послужить тебе своей царской казне утаможенных дел. И теперь, говорю тебе, чадо, со слезами молю, Господа ради, помни царское наставление, прося у Бога помощи и смысла от всей души и от всякого помышления, служи верой и правдой, без всякой хитрости и без всякого лукавства в любом государственном деле». С другом дружи, недругом не мсти, и волокиты бы людям ни в чем не было, всякого служи с любовью, без брани и так далее, и так далее. То есть уже дает наставление и по службе, то есть как ему нужно служить, потому что он на государственной службе, государственный человек, и, соответственно, к нему и отношение будет другое, и у него должно быть отношение другое к людям. И здесь он приводит евангельские слова. «Не по лицам судите сынов человеческих, но праведный суд судите, каким судите судом, таким и судится вам, и какую меру умерится, такую и воздастся». Дастся. Вот такое удивительное наставление 16 века. Повторяю, это идеал, да? Многое можно отсюда взять, все выполнить, наверное, невозможно. Но, тем не менее, для нас важно стремление, то, которое мы ощущаем в середине 16 века, создать благочестивое православное царство. И тем самым выполнить ту самую русскую идею хранения православия до страшного суда. Со всеми этими вот наставлениями. Потому что домостроительство есть. Домостроительство души, спасение малой церкви, семье и домостроительство своего отечества, то есть государства. Вот если вот такие вот будут люди в государстве, в отечестве нашем, то государство будет стоять до скончания века.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.

0: Пора читать.
1: Игумен земли русской. Преподобный Сергий Радонежский. Издательство «Свято-Троицкая Сергиева Лавра», 2022 год. В 2022 году Православная Церковь торжественно отметила 600-летие обретения мощей великого русского подвижника, преподобного Сергия Радонежского. Этому событию посвящена новая книга «Игумен земли русской. Преподобный Сергий Радонежский», вышедшая в издательстве «Свято-Троицкая Лавра». Среди сонма русских святых преподобный Сергий сияет особым светом. Как говорит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, преподобный Сергий являет нам образец христианской жизни. Как в капле воды отражается солнце, так и в нем отразилось то, к чему Бог призывает человека. Отразилась совокупность всех христианских ценностей. Преподобный Сергий явился родоначальником целой духовной школы. Его ученики и последователи основали общежительные монастыри, ставшие важнейшими просветительскими центрами Руси. В книге рассказывается о главных событиях жития преподобного Сергия, которые обычно изображались в клеймах житийных икон. За грех междоусобных кровопролитий Русь пала под ударами монгольской орды. Тьма духовного уныния не на одно десятилетие опустилась на наше Отечество. Люди теряли веру в добро, замкнулись в своем горе и озлоблении. Это было время глубокого духовного разлада. Преподобный Сергий помог русским людям заглянуть в свое сердце и увидеть там лучи благодатного света. Он смог воскресить духовные и нравственные силы народа, оживить в сердцах то главное, чем призван жить человек – веру и любовь к Богу и ближним. С именем преподобного наш народ всегда связывал духовно-нравственное возрождение. В таких людях, как преподобный Сергий, корни Святой Руси. –

0: Николай Васильевич Гоголь. Портрет. Повесть. Читает актер Московского русского духовного театра «Глаз» Виктор Золотонок. Продолжение.
1: На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю «Ходячей газеты». Прося великодушной помощи, был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час почтеннейшим, пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием «О необыкновенных талантах Черткова». Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях, приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст для передачи потомству. Теперь недостаток этот пополнен, отыскался художник, соединяющий в себе, что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты, воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж, всякий, с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятые к приятелю, к кузине, в блестящий магазин. Спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника, Невский проспект, такой-то номер, уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться, верность или сходство с оригиналами, или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! Вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович! Журналист, как видно, любил фамильярность. Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из наших же братьев-журналистов и восстают против них, будут вам наградою. В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств пригласила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом присланном из Италии произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душой своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств. В тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд и не в развлекаемое ничем занятие. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным нищегольским нарядом. Ему не было нужды, сердилось ли или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, все отдал искусству. Неутомимо посещал он галереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданиях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры, он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов, он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и, наконец, оставил себе в учителе одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял, наконец, себе настольную книгой одну только Илиаду Гомера, открыв, что в ней все есть, чего хочешь, и что нет ничего, чтобы не отразилось уже здесь, в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею создания, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти. Вошедший в залу, Чертков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиной. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиогномию знатока и приблизился к картине. Но, Боже, что он увидел? Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста. Стояло перед ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Все тут, казалось, соединилось вместе. Изучение Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Кареджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила создания, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут. Во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу, и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданием и простой копией с природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которую невольно были объяты все вперившие глаза в картину. Ни шелеста, ни звука. А картина, между тем, ежеминутно казалась выше и выше, светлее и чудеснее отделялась от всего, и вся превратилась, наконец, в один миг. Плод, налетевший с небес на художника мысли. Миг, которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно с отверстым ртом стоял Чертков перед картиной. И, наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения, и когда, наконец, обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя. Хотел принять равнодушный обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное пошлое суждение зачерствелых художников, вроде следующего. «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника. Есть кое-что. Видно, что хотел он выразить что-то. Однако же, что касается до главного...» И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его. Слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он, как безумный, выбежал из зала. С минуту неподвижный и бесчувственный стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение. Как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже, и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности, истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности. И погубить все это, погубить без всякой жалости. Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице. Весь обратился он в одно желание и загорелся одной мыслью. Ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна состоянием его души. Но, увы, фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку. И бессильный порыв приступить к границе оковы, им самим на себя наброшенный, уже отзывался неправильностью и ошибкой. Он пренебрег утомительную длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынести прочь из своей мастерской все последние произведения, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик сидел он за своим трудом. Но как беспощадно неблагодарно было все то, что выходило из-под его кисти. На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий. Простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к засверженным формам. Руки складывались на один заученный манер. Голова не смела сделать необыкновенного поворота. Даже самые складки платья отзывались вытвеженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал и видел это сам. Но точно ли был у меня талант? Сказал он наконец. Не обманулся ли я? И, произнесши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно там, в бедной лачушке на уединенном Васильевском острове, вдали людей, изобилия всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все. И вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. «Да», — проговорил он отчаянно, — «у меня был талант. Везде, на всем, видны его признаки и следы». Он остановился и вдруг затрясся всем телом. Глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. То был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загроможден другими картинами, и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращения, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побуждения, погубившие его талант. Почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту же минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волнение оттого не умерилось. Все чувства и весь состав были потрясены до дна. И он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться. Ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду, ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть. Зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором Василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивший картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслаждение. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, когда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него. Вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова и вечного порицания, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточно отравить потом весь день. К счастью, мира и искусств такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться. Размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и, наконец, все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самой быстрой чахоткой, овладела им так свирепо, что в 3 дня оставалась от него 1 тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах. Все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу. Комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец, жизнь его прервалась в последнем уже безгласном порыве страдания. Труп его был страшен, ничего тоже не могли найти от огромных его богатств, но увидевшие изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Ищи и молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных, благочестивых царях, благоверных царицах и создателях святых обители сия, и о всех прежде почивших отцах и

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 19 июля, Церковь чествует собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сесоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников и иеромонахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Троицей Сергиевой Лаврой. Этот праздник восходит к середине 17 века. Именно тогда были составлены первые списки учеников преподобного Сергия Радонежского, составлен молебный канон. В церковный календарь праздник вошел в 1981 году. Монастырь преподобного Сергия возник накануне перелома в русской истории. Заканчивалась эпоха раздробленности, монголо-татарского ига, началось возвышение Москвы и складывание государства Московская Русь. Троица Сергиева Лавра стала духовным символом собирания страны. Ее отличительные особенности – особый дух любви между братьями, уважение к книжному знанию. Из Лавры их несли в мир многочисленные ученики преподобного Сергия. В их числе преподобные Авраамий Галичский, Сильвестр Обнорский, воины-схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябе. Вспоминают сегодня и сродников преподобного Сергия, его родителей, преподобных Кирилла и Марию. В сон радонежских святых входят собеседники Сергия Радонежского, благоверный князь Дмитрий Донской, святители Стефан Великопермский, Дионисий Суздальский и другие. В соборе Троицы Сергиевой Лавры прославлено более 75 угодников Божиих. Сегодня Церковь обращается к ним. Все святые радонежские, молите Бога о нас. –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайный лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих, и победившим нигда судите Ти, себо беззаконие.

Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто сосишь Ты во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел эти жертвы, дал бы хубо. Все сожжения не благоволиши. Жертва Бога, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтисте Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение и во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадаю вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка, человека любящий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное,
славные же и ужасные же не из числа.

подавший к нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудной плоти. Благодаримся, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянии лежащие ны воздвиглось. Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сналенности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющими, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешений». Странные муки всякие покажи мне, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тебя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мне, рекла Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий и окаянен,
и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

0: совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
1: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияше. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел мои горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел мои горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающе телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благаго же родительница. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых, настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камене мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвесели бося дух мой в них до пети, несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе там и будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущий душе моя, покайся от злых дел твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас. Тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас. Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, а же грешной добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева. Ты мя, о корми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родила иси, единопречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Благодетеля родши добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа роче Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаемо Деву, ты ми помози, и средней бо неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой, ты от всякой мне напасти вражие избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творить свое хотение, но ты, наставничи мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петь и пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию ти, хранителю моей души, все святые мой ангели, покрый мя и соблюди от лукавого ловления всегда, и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еся от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еся и всего мя человека, тем зовут и славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатися будет. Блюдися от тех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева Царствия Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая, и спаса всех поющих тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающиеся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий тя, Богоматерь. Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородица, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи тя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуя я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя видите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаяны человечи, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощен еси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиене предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялось и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье рочее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное рочее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет рочее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь Тьми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица Безневестная, надежда верных, вражие возношение низложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне уба молю Тя, милостивый владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Кто творит таковая, яко же ас, яко же бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Восприни окаяны человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя из теня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тли, яко спасла ей, самся издав смерти, тлением и смертью моя естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем, и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющу, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите меня. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочту и лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг востави мя. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своди, и от печали спаси, молюся ти, святый ангеле, данными от Бога, хранителю мой, добрый. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангеле, и мысли теми полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущий. Милосердный Господи, помилуй мя грешного. По мысли душе моя горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий. Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенный си Божий Отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невесть, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорбями ходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Божий недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила иси, Мать чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси, Отец наших Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к рову Твоему Девы исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, милостив будем ми и умоли Бога, Господень ангеле, и имей батя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святый ангеле, ежите от Бога предана бысть непорочне, но настави ю на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради веры вопиющих, Отец наших, Боже благословенный сии. Из пламени преподобным росту источил Иси, и праведного жертву водою попалил Иси, вся ботвориши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать, если их да помышляю смерть, видя бы во гробе, лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующие, не презри, Дева, поющие и превозносящие Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, я исцеляющие телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцеление богатства изливающие, верно поющим Тя, Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас. Напасти Ты прилоги отгоняешь из страстей находы, Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. От Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне. Ангелы Тя суще благо, души моей я наставник и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Буди ми покров и забрала в день испытания всех человек. Вон же огнем искушаются дела благая же и злая. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Буди ми помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, и на Него же не смеют чини ангельские взирать, и Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к Вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу Своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к Вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к Вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей я. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на Тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющие. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Дево, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас! Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас! На месте озлобления немощи смирившегося, Дево, исцели, из нездравия во здравие притворяющие. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Дево, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезы умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое. Возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избранного Твоего стада. Воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святые, к Тебе припадай, молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрищенными, оплечшися слева гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Намолюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и Царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 4 июня 2023 года.
2: Воззрением на Святую Троицу преодолевать разделение мира сего. Вот чему научены мы от святаго преподобного отца нашего Сергия. Преподобный Сергий знал, чему учить, и знал, о чем Господа просить, потому что жил он в эпоху разделений, разделения Руси единой на удельные княжества, которые чаще всего враждовали друг с другом, борясь за первенство, за богатство, как теперь бы мы сказали, за ресурсы. И нет было никакой силы, которая могла бы их соединить, преодолеть эти человеческие страсти, зависть, вражду. И вот преподобный Сергий, сознавая весь трагизм той ситуации, в которой оказалась Русь, сознавая, что именно поэтому она и впала в иноземное рабство, призывал воззрением на Святую Троицу преодолевать эти разделения. Святой преподобный был молитвенником, ходатаем за землю русскую, но он был, конечно, и учителем, и князей, и сильных мира сего, и иноков, и он оставил ярчайший след в истории церкви нашей и в истории государства российского. И то, что его имя как-то ушло из особого внимания, которому бы оно должно было быть подвергнуто при изучении русской истории, все это было результатом атеистического воздействия на мир науки и образования. Но и сегодня в недостаточной степени, как кажется, наша молодежь узнает о совершенно особенном вкладе преподобного Сергия в спасение нашей страны. Потому что не будь преподобного Сергия, но не объединились бы князья. Не будь преподобного Сергия, не вышли бы мы непобежденными из Куликовской битвы. Он был вдохновителем и молитвенником за землю русскую и особенно остро сознавал губительность разделений. И знаем, что, собственно говоря, Россия разрушилась тогда, когда разделение на классы, на убеждения привело к тому, что одна группа людей стала ненавидеть другую, и забыта была общая ответственность за судьбу Отечества, и произошли страшные перевороты, а за ними и гражданская война. И все это потому, что из памяти ушли заветы преподобного, а ушли потому, что ослабла вера людей. И все наши гражданские потрясения, все оттуда, от этой первородной болезни, от ослабления веры, а вместе с ней от потери ответственности за брата своего и за сестру свою, оттуда и потеря способности любить другого человека. И, наверное, нет больше той силы, как кто душу свою положит за други своя. Так учит нас Слово Божье. А душу за други можно положить только тогда, когда любовь есть в сердце. Поэтому пример святаго преподобного Сергия Радонежского, который именно воззрением на Святую Троицу, он возненавидел распри человеческие, понимая, что все эти распри против воли Божией. Сегодня, по милости Господа, нету таких распри в нашем Отечестве. Но сколько же распри в человеческом обществе? Как много конфликтов в семейной жизни, в коллективах, когда одна политическая группа не просто соперничает с другой, но, стремясь к власти, стремится и ослабить всех остальных. Все это дань времени, дань некой политической моде, которая пришла к нам извне. Но мы, русские люди, православные, а вместе с нами и неправославные, которые считают себя верными сынами Отечества, должны помнить, что всякая междоусобная брань, всякий междоусобный конфликт ослабляет и личность, и общество, и, что самое опасное, страну ослабляет. Сегодня мы должны вспомнить о заветах преподобного Сергия и устроять единство, без которого действительно не может быть благополучного будущего нашего Отечества.
0: Первосвятительское

Сегодня, 19 июля, Церковь чествует собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сесоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников и иеромонахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Явление Богородско-Уфимской иконы Божией Матери состоялось в начале 17 века. В это время на территории современной Башкирии только начали появляться первые православные поселения. Чудотворный образ нашел один из крестьян села Кадымцево Уфимского уезда. Это случилось за 3 дня до праздника Казанской иконы Божией Матери. Найденный образ был копией с этой иконы, только выдержан в более темных тонах. В честь находки село было переименовано в Богородское. Под этим именем оно просуществовало до 30-х годов 20 века. В Богородском воздвигли храм для святыни. В 18 веке с иконы написали список. Он остался в селе, а первообраз отвезли в кафедральный собор Уфы для всенародного почитания. Раз в год на Казанскую икону крестным ходом приносили из Уфы в Богородское. Образ стал святыней всего края. В 1874 году отмечали 300-летие Уфы. В качестве даты для праздника выбрали день явления Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. При советской власти чудотворный образ реквизировали. В наши дни возобновляется почитание святыни. В бывшем селе Богородском, ныне одном из районов Уфы, восстановлен храм в честь иконы.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий, Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, Твое же утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконий их зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей явил мне Иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Владычнего.

Не благоволишь, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Веруй в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого жезаны при Понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лиши сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобие мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать Тебе во всех и от всех славимому Богу,
безначально.

0: Отцу, с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем крестовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя. Жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети. О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшая, уврачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рек Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнут мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог, мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 9 глава с 27 по 35 стих. Давайте послушаем.
2: «И приходящего оттуда Иисусове по ним идосты два слепца, зовущие и глаголюща».
3: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал!» А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немного бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: Исцеляя всяк недуг и всякую язву в людях.
1: В евангельском чтении, которое мы только что слышали, есть момент, который особо надо отметить. Совершенно непонятно, почему только что исцеленные слепцы столь дерзко нарушают строгий запрет Иисуса не разглашать произошедшее с ними чудо исцеления. Запрет рассказывать окружающим о чудесном исцелении не может не показаться странным, нелогичным. Казалось бы, любой публичный деятель, а это понятие вполне приложимое к Спасителю, ищет признания, ищет благожелательной реакции со стороны слушателей. И тут сознательно упускать прекрасную возможность повысить рейтинги, как мы сказали бы сегодня. Но зачем? Едва ли ответ можно искать в безграничной скромности Иисуса. Это неоспоримо. Но ведь в других ситуациях он не давал подобного запрета. Всего лишь два раза. В случае со слепцами и с прокаженным он запрещает рассказывать о чуде. Скорее всего, здесь дело в другом. В тексте сказано, что Иисус не просто запретил исцеленным, но строго сказал, то есть с ярко выраженной эмоциональной реакцией отторжения, гнева. В этом ключ к нашему вопросу. Никогда просто так Бога-человек не гневался. В отличие от нас, легких на раздражение и гневливых, Иисус всегда был совершенно уравновешен. Но в ситуации, неприемлемой для Него, Он давал место праведному гневу как естественной и правильной реакции отторжения недолжного. Эти слепцы ни в коем случае не должны были рассказывать о случившемся. И это дерзкое нарушение запрета – яркая характеристика состояния их душ, душ поверхностных, невдумчивых, самоуверенных и недалеких. Когда человек приходит к вере, весь мир окрашивается новыми оттенками, сердце ликует. Он ощущает себя приблизившимся вплотную к долгожданному счастью. Ему кажется, теперь все просто и очевидно, и он может любому встречному благовествовать о Христе, о Церкви, о Евангелии. И как часто приходится сталкиваться с тем, что лучше бы этот человек вообще ничего не говорил о вещах высоких и духовных. Почему? Да потому что пока за твоими словами нет реального опыта, пока твои утверждения не выстраданы, эти слова будут при всей внешней правильности пустыми. Громкий хлопок, но выстрел-то холостой. Поверхностность, начетничество, влюбленность в богословские штампы и схемы – все это превращает христианство в интеллектуальную игру, интересную, занятную, но безжизненную и бесплодную. Есть замечательная фантасмагория Клайва Льюиса «Расторжение брака», где автор предлагает представить, что было бы, если находящимся в аду разрешалось попробовать съездить в преддверие рая. Один из героев повести – профессиональный богослов, апологет, который всю жизнь бросил на доказательства существования загробного мира. И когда он попал туда, он оказался неудел. Здесь ничего никому доказывать было уже не надо. А он ничего другого за всю жизнь делать так и не научился. В земной жизни он жил в виртуальном мире богословствований, а реальной жизни так и не попробовал. В итоге он оказался неспособным к общению с тем миром, существование которого столь горячо доказывал другим. И Иисус прекрасно понимал, что от слов исцеленных слепцов никакого толка не будет. Да, они скажут, что их исцелил Иисус, но к самому главному, к принятию Иисуса как Сына Божия, как Мессии, эти слова не приведут. Поэтому лучше было бы им молчать и в этой тишине благодарить Бога за исцеление, а не красоваться перед другими, выставляя свое мнимое избранничество. Урок, который нам следует вынести из сегодняшнего чтения, вот какой. Не строить из себя проповедников и благовестников, не вживаться в образ миссионера. Тем более, если для нас христианство еще не вросло крепко корнями в нашу жизнь, не вросло с болью, с сопротивлением, с преодолением себя, с постоянным вопросом, обращенным к Богу: «Господи, где же Ты?»
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Сегодня, 19 июля, Церковь чествует собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сесоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, собор Тверских святых, а также преподобных мучеников и иеромонахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Преподобномученик Ефимий родился в 1875 году в Калужской губернии. Поступил послушником в Оптину пустынь. Во время Первой мировой войны был призван в армию. По окончании войны Ефимий вернулся в Оптину, но монастырь вскоре был закрыт и превращен в музей. Инок проработал в нем до 1920 года, а затем был уволен и поселился в городе Козельске. В 1930 году архиепископ Серафим Остроумов рукоположил Ефимия в сан иеромонаха. Служил Ефимий в селе Боброво, неподалеку от его родных мест. В 1931 году он был арестован и заключен в брянскую тюрьму. На допросах отец Ефимий держался мужественно. Говорил, что очень доволен арестом, потому что страдает за веру. Летом 1931 года в тюрьме резко участились случаи заболевания туберкулезом. Заболел и отец Ефимий. Его поместили в тюремную больницу в тяжелом состоянии. 19 июля 1931 года иеромонах Ефимий скончался, пройдя до конца путь исповедника Христова.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. «Блаженны, изгнаны правды ради, яко тех есть Царство Небесное». Это восьмая заповедь блаженства из Нагорной проповеди Спасителя. Да, вот первой заповедью блаженства Христос обещал Царство Небесное нищим духом. И теперь Он дает такое же обещание еще тем, кто будет гоним правды ради, то есть за правду. Такое же обещание, как и в первой заповеди «Царство Небесное». Какую правду? Что это за правда? Не за любую же правду будут преследовать христиан. Так ведь, да. Хотя и правду сильные мира любой не любят. О правде говорилось и в четвертой заповеди «Блажены алчущие и жаждущие правды». Когда мы говорим о четвертой заповеди, то выясняем, что высшая правда и истина – это Христос. Он сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Вот сказал Он это о Себе, и, следовательно, христианин должен искать истинный смысл жизни в Боге. И вот кто обрел эту правду, тот, оказывается, будет гоним. Будет гоним в этом мире, будет страдать за Христа, за твердость своей вере, за жизнь по заповедям Спасителя. Он говорил: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Говорил такое, кстати, и святой апостол Павел: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Второе послание к Тимофею. То есть тем, кто обрел Христа, кто живет по-христиански, кому обещано Царство Небесное, тот эту правду в своем сердце носит, их и будут еще и гнать. Значит, блаженны те, кто гоним за веру и благочестие, за добрые дела свои, за постоянство и непоколебимость в вере. Возникает, конечно, вопрос, от чего мир гонит истинную веру, благочестие, правду, которая так благотворна для людей. Ведь это вносит в человеческое общество единство, взаимную любовь, добрые нравы, мир, тишину, порядок. Все, к чему призывает Христос, все заповеди Христа – вся жизнь христиан показывает, что именно это они приносят человеческое общество. Но мир лежит во зле, поэтому и не принимает Христа, потому и гонит христиан. Восстает враг рода человеческого, который препятствует спасению людей. Восстают и окружающие люди, которым добрая жизнь верующих кажется обличением им и укоризной для них. Не живут по-христиански, и, конечно, их задевает, и зависть просыпается, потому что это действительно обличение их неправильной жизни. Вот что поэтому говорит святитель Николай Сербский. Мне кажется, очень точное высказывание. Вот цитирую: «Тот, кто строит высокий дом из земного материала, непременно вызовет зависть своих злых соседей. А тот, кто возведет райскую пирамиду из духовного материала, непременно вызовет зависть бесов. Больше всего бесы ненавидят тех, кто добился прочного мира душевного и обладает даром примирения поссорившихся братьев, ибо бесы находят особую усладу в ссорах между людьми. Они бы хотели, чтобы люди жили в постоянных раздорах и были несчастны, и поэтому роптали бы против своего Творца. Их задачей с самого начала было заставить людей взбунтоваться против Господа. Им был мил убийца Каин, а не кроткий Авель. Они любят Исава и ненавидят Иакова, любят Саула и ненавидят Давида, любит Каиафу и ненавидит Гамалиила, любит Савла и ненавидит Павла, поэтому они неутомимо преследуют праведников». Мы можем вспомнить, святитель Иоанн Златоуст был отправлен в ссылку. Он нажил себе врагов, продавая церковные драгоценности и устраивая на эти деньги больницы, богадельни для бедноты. Еще, кроме того, обличал царицу Евдоксию за развратную жизнь. Он поступал правильно. Правильно, по-христиански, и пострадал за правду. В ссылке святой умер, произнеся знаменитые его слова: «Слава Богу за все». Мне кажется, это вот очень один из ярких примеров гонения за правду. Примером, в общем-то, может служить подвиг всех мучеников за веру Христову, в том числе и новомучеников Русской Церкви в недавнем прошлом. Путь христианина всегда путь воина Христова. При таинстве крещения священник называет крещаемого воином Христовым. Таким человек и призван быть. Это путь сложный, трудный и узкий, но в Евангелии от Матфея читаем в 7 главе: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». То есть, да, в жизнь вечную, в жизнь истинную во Христе эти врата и путь, они достаточно тесные и узкие. Но это единственная дорога, которая ведет к спасению, а иного пути нам не дано. Конечно, жить во враждебном христианстве в мире сложно. Даже если нет внешних гонений и притеснений за веру, просто жить по-христиански, исполнять заповеди Божии, трудиться для Бога и ближних – очень непросто. Гораздо легче жить, как все, и брать от жизни все. Говорю это в кавычках. Но мы знаем, что как раз этот путь ведет в погибель. Там же, у Матфея в 7 главе, говорится: «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель». Да, если ведущие в жизнь, они тесны и узок путь, то здесь врата широки и путь пространен, но ведет этот путь в погибель. И то, что очень много людей следует в этом направлении, конечно, не должно смущать нас. Христианин всегда иной, не как все. Старайся жить не как все живут, а как Бог велит, потому что мир возле лежит, говорит преподобный Варсонофий Оптинский. Не беда, если за нашу жизнь и веру нас будут гнать здесь, на земле. Гнать, потому что Отечество наше не на земле, а на небе с Богом. Поэтому гонимы за правду. Господь в этой заповеди обещает Царство Небесное. И здесь, в земной жизни, нам не следует бояться, беря пример со святых нашей Церкви. Святой Василий ответил судье, который грозил ему изгнанием, что он этому может только радоваться, потому что его невозможно прогнать туда, где нет Бога. Вот об этом нужно нам помнить всегда, что Господь всегда с нами, никто его не отнимет, никуда не сошлют и не прогонит там, где его нет. Мудрый Иоанн Златоуст, он толкует плоды гонений таким образом. «Подобно тому, как растение быстрее растет, когда его поливают, так и вера наша сильнее расцветает и быстрее умножается, когда подвергается гонению». Воздаяние ждет христианина на небесах, как и его гонителей. Но воздаяние это будет по делам недалеко, не одинаковым. Праведника что ждет? Праведника, того, кто пострадал за правду. Царство Небесное – это обещано Христом, и мы в этом не сомневаемся. Что это такое? Мы не можем выразить это словами. Апостол Павел сказал: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Это первое послание к Коринфянам, 2 глава. А что ждет тех, кто не искал высшей правды и не страдал за нее? Господь определит, у него обителей много. Мы знаем одно, что каждый получит то, что заслужил.
0: Заповеди блаженства.

0: Сегодня, 19 июля, Церковь чествует собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сесоя Великого, святую мученицу Лукию и других с ней пострадавших, святителя Арсения, епископа Тверского, собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников и иеромонахов Евфимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Троицей Сергиевой Лаврой. Этот праздник восходит к середине 17 века. Именно тогда были составлены первые списки учеников преподобного Сергия Радонежского, составлен молебный канон. В церковный календарь праздник вошел в 1981 году. Монастырь преподобного Сергия возник накануне перелома в русской истории. Заканчивалась эпоха раздробленности, монголо-татарского ига, началось возвышение Москвы и складывание государства Московская Русь. Троица Сергиева Лавра стала духовным символом собирания страны. Ее отличительные особенности – особый дух любви между братьями, уважение к книжному знанию. Из Лавры их несли в мир многочисленные ученики преподобного Сергия, в их числе преподобные Авраамий Галичский, Сильвестр Обнорский, воины-схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябе. Вспоминают сегодня и сродников преподобного Сергия, его родителей, преподобных Кирилла и Марию. В сонм радонежских святых входят собеседники Сергия Радонежского, благоверный князь Дмитрий Донской, святители Стефан Великопермский, Дионисий Суздальский и другие. В соборе Троицы Сергиевой Лавры прославлено более 75 угодников Божиих. Сегодня Церковь обращается к ним. Все святые радонежские, молите Бога о нас.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: унесенные революцией.
1: Большие Кимары, село в Перевозском районе Нижегородской области, было основано еще в XVI веке. Оно принадлежало боярину Морозову, а потом князю Голицыну. Название села в переводе с марийского означает «каменные люди». Большие Кимары расположены в низине, в округе много родников. По легенде, которую кимарцы передают из уст в уста, в одном из источников мальчик-пастух увидел икону Пресвятой Богородицы. Ночью ему приснился сон. В нем Матерь Божия просила пастушка собрать народ, позвать священника и торжественно извлечь икону из воды. Святыня была обретена, а в честь этого чуда в селе был построен храм. Каменный храм в Кимарах был построен в 1701 году. Он был освящен в честь иконы Божией Матери Знамения. Это одна из древнейших каменных церквей в Нижегородской области и объект культурного наследия федерального значения. По своей архитектуре она напоминает храмы, которые были распространены в середине XVII века. Ее венчали 5 глухих декоративных куполов. Они были утрачены. В первой половине XIX века к Знаменскому храму были пристроены западная часть трапезной с куполом и трехъярусная колокольня. В начале XX века была проведена реставрация храма, во время которой часть фасадов закрыли кованым железом. Листы металла скрыли каменный декор церкви, но очертания его были перенесены на железо. В 30-е годы XX века храм был закрыт, сейчас он продолжает разрушаться. Настоятелем этого храма в 1930-х годах был священномученик Александр Ильинский. До революции он успел окончить только 2 класса в Нижегородской духовной семинарии. Священнический сан Александр Иванович Ильинский принял уже после 1918 года. Сведений об отце Александре сохранилось мало. Известно, что в ночь с 20 на 21 октября 1937 года он был арестован вместе с группой духовенства, служившего в храмах Перевозского района. Священника Ильинского, как и других арестованных, обвиняли в контрреволюционной деятельности и причисляли к членам диверсионно-повстанческой и террористической организации под руководством митрополита Феофана Туликова. 73-летнего митрополита Феофана арестовали 25 июля 1937 года. Он подписал протокол обвинения под пытками. Следователь утверждал, что свидетели и другие арестованные указывали на то, что отец Александр неоднократно получал антисоветские задания непосредственно от митрополита Феофана, а также от Благочинова. Отец Александр Ильинский вину свою не признавал. Во время допроса, происходившего 23 октября 1937 года в Перевозском отделении НКВД, следователь пытался выяснить, какие указания давал священникам митрополит Феофан и о чем во время встреч беседовал отец Александр с Благочинным. В ответах батюшки Александра не было ничего интересного. Встречался он с Благочинным только по делу и бесед контрреволюционных не вел. Но, несмотря на это, 11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила священника Александра Ильинского к расстрелу. Приговор привели в исполнение 20 ноября 1937 года. В августе 2000 года на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви священник Александр Ильинский был причислен к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

человек и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося в Духе Святом, и Марии Девы, его человечества, распята Божия славный при Пантисе в Пилате, и страдавшая ему гневно и воскрешена, третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящих одесную Отца, и погребающего со славою судите, не Боже царствию не будет конца, и в Духе Святаго Господа животворящего, и живот Отца исходящего, и же Солнцем и Сыном споклоняемо, и славим оплакувавшего пророки. Удовимые апостольскую церковь, исповедую в едином крещении о оставлении грехов, чаю воскресения веры и жизни будущего века. Аминь.

Jesus Christ.

Lord, this is what you're doing in this room.

изрядно у пресвятей причисти, преблагословение славней владычицы нашей Богородицы и присноче молитвы.

Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это.

великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамаска, Свято-Успенский, Саровский Русский, священно-архимандрита, их же дар святым твоим церквам, в мире, в церкви, в честь.

поминувши паки и паки, миром Господу помолимся. О принесенных и освященных честных дарей Господу помолимся. Якогда человека любит Бог наш, приемля во святый пренебесный мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного вознеспослит нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. О, избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Дни всего совершенно святомирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшных судящих Христове просим. Соединение веры и причастия Святого Духа и спросившей

0: Отец, имя Твое да придет, Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко живы, оставляем долгу наши. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое и Царство, и Сына, и Слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

плоти тот человек, единородного Сына, с ним же благословенностью, что при свете и воплоти, и животворящего.

Прости, приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши, сами себе.

Благословляй и благословящий Тебя, Господи, и освящай на Тебя уповающие. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани. Освети, любящие благолепие Дому Твоего, Ты тех воспрославь, божественную Твоею силу, и не остави нас, уповающих на Тебя. Мир мирови Твоему дару, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебя, Отца света, и Тебе славу и благодарение

Благословение Господне на вас, да во благодатью человеколюбием, всегда ныне присно и во веки веков. Слава тебе, Христе Божий, упование.

воскрес из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого, святой равноапостольной Марии Магдалины, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа, мир Ликийских чудотворца, святаго благоверного великого князя Александра Невского, его же есть храм, преподобного и богоносного отца нашего, Макария Желтоводского и Унжинского чудотворца, всех радонежских святых, их же память ныне совершаем, и всех святых помилует и спасет нас.

0: во имя Отца и Сына и Святого Духа. Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня, в седьмую неделю по Пятидесятнице, за Божественной литургией мы слышали с вами евангельское чтение о том, как Господь исцелил двух слепцов и немого бесноватого. Это чудо приводится в 9 главе Евангелия от Матфея, только в этом Евангелии. И вот Господь, проходя по городу Капернауму, конечно, был сопровождаем огромным количеством людей. Но в этот день за ним еще шли два человека, два слепца, которые неотступно просили его, обращаясь к нему, между прочим, мессианским титулом «Иисус, сын Давидов, помилуй нас». Они неотступно шли за ним, но Господь не останавливался, можно сказать, не обращал на них внимания, вошел в дом, и только после этого слепцы приступили к нему. Господь спросил, что они хотят от него. Они попросили об исцелении, о прозрении, и Господь сказал: «По вере вашей да будет вам». И тогда они получили исцеление. И хотя Господь запретил им рассказывать о чуде, которое произошло с ними, они, выйдя из дома, распространили эту весть по всей земле той. И после этого Господь также в доме исцелил еще одного человека, немого бесноватого. И как говорит евангелист Матфей, фарисеи, возводя хулу на Духа Святого, говорили, что Господь исцеляет людей силою Вельзевула, князя бесовского. А народ удивлялся всем великим делам его. Вот такое небольшое евангельское чтение предлагает нам сегодня Святая Церковь. И как всякое евангельское чтение, оно очень многому нас учит. Во-первых, неотступности в молитве. Мы видим, что слепцам совсем непросто было идти за Господом через весь город. Но они не просто следовали за Ним, а еще и непрестанно взывали к Нему: «Иисус, сын Давидов, помилуй нас». И они действительно добились своего. Войдя в дом, где находился Спаситель, они получили исцеление. Действительно, вот эта неотступность в наших просьбах, неотступность в молитвах, конечно, необходима каждому из нас. Мы очень часто отчаиваемся в молитве и думаем, что Господь нас не слышит, и прекращаем молиться. Вот апостол Иаков в своем послании говорит: «Не получаете, потому что мало просите и мало молитесь». Сегодняшнее чудо как раз и подтверждает этот важный закон духовной жизни – неотступность в молитве. И также, конечно, необходима вера, которую имели эти слепцы. Господь говорит именно здесь, в этом евангельском отрывке, важнейшие слова: «По вере вашей да будет вам». В нашей жизни все совершается по нашей вере. И если этой веры у нас недостаточно, то мы, конечно, и не получаем никаких милости от Бога. А в этой милости мы очень нуждаемся. Ведь не случайно и слепцы взывали ко Господу с этой молитвой: «Помилуй нас». Нам необходимо это милосердие Божие в нашей жизни. И только тогда мы получим все просимое. Сегодняшнее евангельское чтение открывает нам очень важный закон духовной жизни. Неотступно следовать за Христом, несмотря ни на какие препятствия. Слепцам было сложно идти за Ним, и нам сложно бывает идти за Господом. Но тем не менее, мы знаем, что впереди это духовное прозрение, впереди это встреча со Христом, когда мы увидим Его вживую, когда мы увидим Его не как сквозь тусклое стекло, как говорит апостол Павел, а в славе, в Его небесном царстве. И будем пребывать в этом царстве, если действительно всю свою жизнь будем полагать для того, чтобы созидать здание нашего спасения. Поэтому сегодняшнее евангельское чтение очень многое открывает нам, и мы должны сделать правильные выводы из того, что мы слышали сегодня. Причастников поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Выслушайте слова молитвы о святом причащении. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко нет виновной сей грешного желания, не может меня быть святой Твоих подобием идти. Благодарю Тебя, как подобием мне, если не возможно причастить все причастие Твоих небесных даром подобием идти. Все владыка человека любит нас ради веры, жизнь, ты выдаровал нам сразу землю, Моих сил. не подвергну любовь лицемерную, что мне не премудрится тех соблюдений, когда будет твоим приложением, божественным твоим благодатью, ибо так же в своей недоуступении твоей теме сохраняет твою благодать для меня навсегда, и тому тебе живу, что тебе нашим владыцем, благодетелю, и так же всего жителю, что это надежда от вечного, в присутствии достигну покоя, ниже правду, властно, пристану, и бесконечную славу, зряю всего лица, доброту, незреченную, ты будешь истинный, желанием, непричинным везением, любящим всех, где Боже наш, и тебе боимся тварь, твори.
2: Вы слушали прямую трансляцию Божественной литургии из Кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Аудиотрансляция представлена паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля».
3: В эфире радио «Божественная литургия».

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 9 глава с 27 по 35 стих. Давайте послушаем.
2: «И приходящего оттуда Иисусове по ним идоста два слепца, зовущие глаголюща».
3: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал!» А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немного бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: И целя всяк недуг и всякую язву в людях.
1: В евангельском чтении, которое мы только что слышали, есть момент, который особо надо отметить. Совершенно непонятно, почему только что исцеленные слепцы столь дерзко нарушают строгий запрет Иисуса не разглашать произошедшее с ними чудо исцеления. Запрет рассказывать окружающим о чудесном исцелении не может не показаться странным, нелогичным. Казалось бы, любой публичный деятель, а это понятие вполне приложимое к Спасителю, ищет признания, ищет благожелательной реакции со стороны слушателей. И тут сознательно упускать прекрасную возможность повысить рейтинги, как мы сказали бы сегодня. Но зачем? Едва ли ответ можно искать в безграничной скромности Иисуса. Это неоспоримо. Но ведь в других ситуациях он не давал подобного запрета. Всего лишь два раза. В случае со слепцами и с прокаженным он запрещает рассказывать о чуде. Скорее всего, здесь дело в другом. В тексте сказано, что Иисус не просто запретил исцеленным, но строго сказал, то есть с ярко выраженной эмоциональной реакцией отторжения, гнева. В этом ключ к нашему вопросу. Никогда просто так Бога-человек не гневался. В отличие от нас, легких на раздражение и гневливых, Иисус всегда был совершенно уравновешен. Но в ситуации, неприемлемой для Него, Он давал место праведному гневу как естественной и правильной реакции отторжения недолжного. Эти слепцы ни в коем случае не должны были рассказывать о случившемся. И это дерзкое нарушение запрета – яркая характеристика состояния их душ, душ поверхностных, невдумчивых, самоуверенных и недалеких. Когда человек приходит к вере, весь мир окрашивается новыми оттенками, сердце ликует. Он ощущает себя приблизившимся вплотную к долгожданному счастью. Ему кажется, теперь все просто и очевидно, и он может любому встречному благовествовать о Христе, о Церкви, о Евангелии. И как часто приходится сталкиваться с тем, что лучше бы этот человек вообще ничего не говорил о вещах высоких и духовных. Почему? Да потому что пока за твоими словами нет реального опыта, пока твои утверждения не выстраданы, эти слова будут при всей внешней правильности пустыми. Громкий хлопок, но выстрел-то холостой. Поверхностность, начетничество, влюбленность в богословские штампы и схемы – все это превращает христианство в интеллектуальную игру, интересную, занятную, но безжизненную и бесплодную. Есть замечательная фантасмагория Клайва Льюиса «Расторжение брака», где автор предлагает представить, что было бы, если находящимся в аду разрешалось попробовать съездить в преддверие рая. Один из героев повести – профессиональный богослов, апологет, который всю жизнь бросил на доказательство существования загробного мира. И когда он попал туда, он оказался не у дел. Здесь ничего никому доказывать было уже не надо. А он ничего другого за всю жизнь делать так и не научился. В земной жизни он жил в виртуальном мире богословствований, а реальной жизни так и не попробовал. В итоге он оказался неспособным к общению с тем миром, существование которого столь горячо доказывал другим. И Иисус прекрасно понимал, что от слов исцеленных слепцов никакого толка не будет. Да, они скажут, что их исцелил Иисус, но к самому главному, к принятию Иисуса как Сына Божия, как Мессии, эти слова не приведут. Поэтому лучше было бы им молчать и в этой тишине благодарить Бога за исцеление, а не красоваться перед другими, выставляя свое мнимое избранничество. Урок, который нам следует вынести из сегодняшнего чтения, вот какой. Не строить из себя проповедников и благовестников, не вживаться в образ миссионера. Тем более, если для нас христианство еще не вросло крепко корнями в нашу жизнь, не вросло с болью, с сопротивлением, с преодолением себя, с постоянным вопросом, обращенным к Богу: «Господи, где же Ты?»
0: Евангелие, день за днем.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. «Блаженны, изгнаны правды ради, яко тех есть Царство Небесное». Это восьмая заповедь блаженства из Нагорной проповеди Спасителя. Да, вот первой заповедью блаженства Христос обещал Царство Небесное нищим духом. И теперь Он дает такое же обещание еще тем, кто будет гоним правды ради, то есть за правду. Такое же обещание, как и в первой заповеди «Царство Небесное». Какую правду? Что это за правда? Не за любую же правду будут преследовать христиан. Так ведь, да. Хотя и правду сильные мира любой не любят. О правде говорилось и в четвертой заповеди «Блажены алчущие и жаждущие правды». Когда мы говорим о четвертой заповеди, то выясняем, что высшая правда и истина – это Христос. Он сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь». Вот сказал он это о себе, и, следовательно, христианин должен искать истинный смысл жизни в Боге. И вот кто обрел эту правду, тот, оказывается, будет гоним. Будет гоним в этом мире, будет страдать за Христа, за твердость своей вере, за жизнь по заповедям Спасителя. Он говорил: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Говорил такое, кстати, и святой апостол Павел: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Второе послание к Тимофею. То есть тем, кто обрел Христа, кто живет по-христиански, кому обещано Царство Небесное, тот эту правду в своем сердце носит, их и будут еще и гнать. Значит, блаженны те, кто гоним за веру и благочестие, за добрые дела свои, за постоянство и непоколебимость в вере. Возникает, конечно, вопрос, от чего мир гонит истинную веру, благочестие, правду, которая так благотворна для людей. Ведь это вносит в человеческое общество единство, взаимную любовь, добрые нравы, мир, тишину, порядок. Все, к чему призывает Христос, все заповеди Христа, вся жизнь христиан показывает, что именно это они приносят человеческое общество. Но мир лежит во зле, поэтому и не принимает Христа, потому и гонит христиан. Восстает враг рода человеческого, который препятствует спасению людей. Восстают и окружающие люди, которым добрая жизнь верующих кажется обличением им и укоризной для них. Не живут по-христиански, и, конечно, их задевает, и зависть просыпается, потому что это действительно обличение их неправильной жизни. Вот что поэтому говорит святитель Николай Сербский. Мне кажется, очень точное высказывание. Вот цитирую: «Тот, кто строит высокий дом из земного материала, непременно вызовет зависть своих злых соседей. А тот, кто возведет райскую пирамиду из духовного материала, непременно вызовет зависть бесов. Больше всего бесы ненавидят тех, кто добился прочного мира душевного и обладает даром примирения поссорившихся братьев, ибо бесы находят особую усладу в ссорах между людьми. Они бы хотели, чтобы люди жили в постоянных раздорах и были несчастны, и поэтому роптали бы против своего Творца. Их задачей с самого начала было заставить людей взбунтоваться против Господа. Им был мил убийца Каин, а не кроткий Авель. Они любят Исава и ненавидят Иакова, любят Саула и ненавидят Давида, любят Каиафу и ненавидят Гамалиила, любят Савла и ненавидят Павла. Поэтому они неутомимо преследуют праведников». Мы можем вспомнить, святитель Иоанн Златоуст был отправлен в ссылку. Он нажил себе врагов, продавая церковные драгоценности и устраивая на эти деньги больницы, богадельни для бедноты. Еще, кроме того, обличал царицу Евдоксию за развратную жизнь. Он поступал правильно? Правильно, по-христиански, по-христиански. И пострадал за правду. В ссылке святой умер, произнеся знаменитые его слова: «Слава Богу за все». Мне кажется, это вот очень один из ярких примеров гонения за правду. Примером, в общем-то, может служить подвиг всех мучеников за веру Христову, в том числе и новомучеников Русской Церкви в недавнем прошлом. Путь христианина всегда путь воина Христова. При таинстве крещения священник называет крещаемого воином Христовым. Таким человек и призван быть. Это путь сложный, трудный и узкий, но в Евангелии от Матфея читаем в 7 главе «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». То есть, да, в жизнь вечную, в жизнь истинную во Христе эти врата и путь, они достаточно тесные и узкие. Но это единственная дорога, которая ведет к спасению, а иного пути нам не дано. Конечно, жить во враждебном христианстве в мире сложно. Даже если нет внешних гонений и притеснений за веру, просто жить по-христиански, исполнять заповеди Божии, трудиться для Бога и ближних – очень непросто. Гораздо легче жить, как все, и брать от жизни все. Говорю это в кавычках. Но мы знаем, что как раз этот путь ведет в погибель. Там же, у Матфея, в 7 главе, говорится: «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель». Да, если ведущие в жизнь, они тесны и узок путь, то здесь врата широки и путь пространен, но ведет этот путь в погибель. И то, что очень много людей следует в этом направлении, конечно, не должно смущать нас. Христианин всегда иной, не как все. Старайся жить не как все живут, а как Бог велит, потому что мир возле лежит, говорит преподобный Варсонофий Оптинский. Не беда, если за нашу жизнь и веру нас будут гнать здесь, на земле. Гнать, потому что Отечество наше не на земле, а на небе с Богом. Поэтому гонимы за правду. Господь в этой заповеди обещает Царство Небесное. И здесь, в земной жизни, нам не следует бояться, беря пример со святых нашей Церкви. Святой Василий ответил судье, который грозил ему изгнанием, что он этому может только радоваться, потому что его невозможно прогнать туда, где нет Бога. Вот об этом нужно нам помнить всегда, что Господь всегда с нами, никто его не отнимет, никуда не сошлют и не прогонит там, где его нет. Мудрый Иоанн Златоуст, он толкует плоды гонений таким образом. «Подобно тому, как растение быстрее растет, когда его поливают, так и вера наша сильнее расцветает и быстрее умножается, когда подвергается гонению. Воздаяние ждет христианина на небесах, как и его гонителей, но воздаяние это будет по делам недалеко, не одинаковым. Праведника что ждет? Праведника того, кто пострадал за правду. Царство Небесное – это обещано Христом, и мы в этом не сомневаемся. Что это такое? Мы не можем выразить это словами. Апостол Павел сказал: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Это первое послание к Коринфянам, 2 глава. А что ждет тех, кто не искал высшей правды и не страдал за нее? Господь определит, у Него обителей много. Мы знаем одно, что каждый получит то, что заслужил.
0: Заповеди блаженства.

0: эфире «Радио Образ».
1: Радиоканал «Радио Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
0: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.

Добрый вечер, дорогие друзья! Христос воскресе! Продолжается цикл наших программ, посвященных чтению Библии, и сегодня мы читаем с вами 8, 9, 10 и 11 главы книги «Бытия». Постараемся, конечно, этот большой материал рассмотреть в рамках сегодняшней программы. И первое, конечно, о чем мы должны поговорить, об окончании Всемирного потопа. Историю Всемирного потопа мы начали рассматривать с вами в прошлой программе и остановились на том, что Ной находится в ковчеге со своей семьей, со своими сыновьями и с животными, которые были взяты в ковчег для того, чтобы спасти их во время Всемирного потопа. И восьмая глава книги «Бытия» начинается с того, собственно, как Бог завершает этот период Всемирного потопа и освобождает Ноя и его семью из ковчега. «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились». Вот это выражение «вспомнил Бог о Ное», ну, конечно, является таким антропоморфизмом, поскольку Бог, конечно, не мог забыть о том, что семья Ноя находится в таком положении, в таком стесненном и трудном положении, находясь в ковчеге, окруженном многочисленными водами. И по мысли святителя Иоанна Златоуста, это место может означать, что Бог сжалился над праведником и его семьей и оказал ему помощь, остановил вот это усиление вод, остановил, собственно, сам процесс потопа, и вода начала отступать после этого. Также слова «вспомнил Бог о Ное» можно истолковать и также, что Бог предпринял какие-то действия, в данном случае действия по прекращению Всемирного потопа. И вот, собственно, об этом действии мы уже в первом стихе и читаем. «Бог навел ветер на землю». Собственно, сильный ветер должен был разогнать тучи, а также должен был и начать осушать поверхность земли для того, чтобы воды отступили. «И закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор». Вот точно так же, как мы читали с вами описание наступления Всемирного потопа и постепенное возрастание воды и затопление всей суши, вот здесь мы также видим такое поэтапное описание отступления вод и освобождения суши. Описание тоже достаточно художественное и очень образное о том, как стала убывать вода, и то, что стали открываться верхи гор, и то, что ковчег остановился на горах Араратских. По всей видимости, вот по представлениям, собственно, древних народов, Араратская гора была самой высокой. Поэтому, собственно, и первой появилась ее вершина вод Всемирного потопа. Но нельзя, конечно, отождествлять Араратскую гору с ее, так сказать, вот реальным географическим прототипом, поскольку, конечно, место это в Библии указывается достаточно приблизительно. На горах Араратских, во-первых, само множественное число указывает на то, что точное место пребывания ковчега нам неизвестно.
Араратская страна, есть такое употребление в Библии, например, в 4 книге царств, в книге пророка Исаии. Араратская страна отождествлялась древними евреями с Арменией, поэтому вполне возможно, что где-то среди Араратских гор на территории современной Армении ковчег и остановился вот после отступления воды. Но, тем не менее, конкретное место указать, конечно, невозможно, и любые поиски этого места теряют всякий смысл. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя,

показывает, что Ной пытался удостовериться о состоянии суши, о том, действительно ли суша освободилась от воды и прекратился ли, собственно говоря, потоп и само наводнение. Для этого Ной прибегает к такому средству, выпускает птиц, сначала ворона, затем голубя. И ворон, и голубь первоначально возвращаются обратно в ковчег, не найдя суши. И Ной таким образом понимает, что вода еще до конца не отступила. И, наконец, Ной приносит масличный лист, который был сорван с молодого побега. И это, конечно, означает, что не просто отошла вода и очистилась суша, но возобновилась растительная жизнь. И, собственно говоря, вот этот свежий масличный лист, писание не случайно подчеркивает, что это действительно молодой лист, как раз и свидетельствует о том, что всемирный потоп полностью прекратился и суша освободилась от воды. Кроме того, масличный лист или оливковая ветвь вот в таком общеупотребительном значении является, конечно, символом жизни, символом радости, мира, и голубь с оливковой ветвью в клюве является такой даже эмблемой, можно сказать, мира, радости и всеобщего согласия. Вот с такой, собственно говоря, вестью голубь и возвращается в ковчег, а уже спустя 7 дней голубь уже не возвратился. 601 года жизни Ноевой, к первому дню первого месяца иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. Здесь еще раз Библия касается сроков всемирного потопа, и если, собственно говоря, все даты потопа объединить, мы получим следующую хронологию. Потоп продолжался год и 10 дней. Вот, собственно говоря, это был такой длительный период времени. Это был период пребывания Ноя и его семьи в ковчеге, период, когда все живое, собственно говоря, на земле погибло, и спустя вот этот установленный Богом срок Ной возвращается на сушу. «И сказал Господь Бог Ною, выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобой от всякой плоти, из птиц, и из котов, и всех гадов, присмыкающихся по земле, пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». Важный момент вот этих трех стихов заключается в том, что Ной, несмотря на то, что он удостоверился разными средствами в том, что вода уже полностью отступила, и вот тем, что выпускал птиц, и тем, что лично посмотрел и увидел, что суша освободилась от воды, но тем не менее Бог выходит из ковчега по исключительному божественному повелению. Вот как, собственно говоря, вошел он в ковчег по непосредственному указанию Бога, так он и выходит из ковчега вместе со своей семьей по специальному божественному откровению. И это, конечно, подчеркивает набожность Ноя, его высокую праведность, поскольку он ничего не делает без благословения Божьего. И вот вместе с ним из ковчега выходят животные, птицы, скоты. Под скотами понимается, конечно, домашние животные, домашний скот. Поэтому Библия, мы уже говорили с вами и в отношении первых глав книги Бытия об этой особенности, под скотами понимаются домашние животные, уже одомашненные к тому времени первыми людьми. И животные получают здесь Божье благословение плодиться и размножаться. Конечно, в этом была острая необходимость для того, чтобы вот эту опустошенную землю заселять. И, собственно, это же благословение, конечно, будет касаться и людей, спасенных в результате всемирного потопа, а именно сыновей Ноя с их женами.
и вышел

0: Луной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери и весь скот, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. Здесь мы видим, вот в 20 стихе, то, что Ной устроил жертвенник Господу. Это, конечно, первое упоминание в Библии о алтаре или жертвеннике. До этого, конечно, в первых главах книги Бытия мы читали, что имя Божье почиталось и приносились Богу жертвы, но упоминание о специальном сооружении для жертвоприношений, а именно жертвенники, мы встречаем в Библии впервые, вот в связи с жертвоприношением Ноя. И, собственно, это место становится таким священным местом для Ноя и его семьи, местом, где совершалась молитва Богу и приносилась жертва всесожжения. Всесожжение означает то, что жертвенное животное сжигалось на этом алтаре все без остатка. Впоследствии, например, в первой главе книги Левит мы увидим, что подобные жертвы были предписаны и древнееврейскому народу. Там были, конечно, и другие разновидности жертвоприношений, но в том числе и жертва всесожжения. Для этой жертвы Ной избирает чистых животных. Об этом делении на чистых и нечистых животных, об этом делении мы уже говорили в прошлой программе. Действительно, точного описания принципа разделения животных на чистых и нечистых в книге Бытия еще не дается. Об этом речь будет идти в книге Исход, в книге Левит, в Второзаконии. Но вот уже сейчас мы это видим, что чистые животные предназначаются прежде всего для приношения Богу, а также, конечно, и для пищи, которую Бог даст людям особым своим указанием. Об этом мы прочитаем чуть позже. И не случайно чистых животных Ной взял в ковчег больше, а именно по 7 пар, для того, чтобы сразу же, вот, так сказать, это увеличенное количество чистых животных было предназначено отчасти и для жертвы всесожжения. Таким образом, Ной приносит эту первую жертву. Ее можно расценить в религиозном отношении двояким образом. Во-первых, жертва всесожжения, как мы впоследствии увидим в книге Левит, приносилась как покаянная жертва за грех человека или народа. И здесь Ной приносит эту жертву всесожжения за грех всего допотопного человечества, за тот грех, который, собственно, и стал причиной всемирного потопа. С другой стороны, такая жертва, конечно, может быть интерпретирована и как жертва благодарения, то есть проявление высочайшей благодарности Богу за спасение в водах всемирного потопа, а также является эта жертва и выражением полной покорности и послушание Богу. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь, Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Этот стих нуждается в отдельном изъяснении. Во-первых, конечно, здесь говорится о том, что Богу было приятно благоухание этой жертвы всесожжения. Уже святитель Иоанн Златоуст подчеркивал в своих беседах на книгу «Бытия», что нельзя это воспринимать в грубом виде. Конечно, здесь это приятное благоухание нужно интерпретировать не в материальном, материалистическом смысле слова, а в смысле того, что жертва эта была принесена с искренним и чистым сердцем. И Бог принял, конечно, не сам дым этого воскурения, вот не сам запах этой жертвы, а принял, конечно, намерение Ноя, его доброе сердце, его искреннюю веру в Бога и его покорность, смирение перед божественной волей. Вот с такими чувствами приносит Ной эту жертву всесожжения, именно поэтому она оказывается приятной Богу. Но это этот мотив выражен вот такими чувственными образами, что Бог обоняет это приятное благоухание. Мы с вами читали, например, о жертве Авеля, которая тоже была приятна Богу не потому именно, что принес в жертву Авель, а с каким чувством он это сделал. Когда мы сравнивали жертву Авеля и жертву Каина, то речь, конечно, шла не о, собственно, самом материале жертвы, что это была растительная жертва, да, как у Каина, или агнец, ягненок, которого от стад своих принес праведный Авель. Дело было в намерении. И вот здесь, в этом стихе, мы тоже отмечаем этот же самый мотив. Именно по намерению Бог и оценивает, скажем так, это жертвоприношение. А вот дальнейшие стихи, в которых Господь говорит, что не будет больше проклинать землю за человека, эти стихи, конечно, нуждаются в определенном разъяснении. Здесь в этом стихе говорится: «Потому что помышление сердца человеческого зло от юности его». И поэтому Бог говорит: «Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Как можно понимать эти слова? Здесь, по мысли святых отцов, содержится первое, скажем так, такое довольно явственное, артикулированное учение о первородном грехе. Если вот в тех стихах, где говорилось, что Бог хочет погубить человечество за их развращение, прежде всего говорилось о личных грехах этих людей, о той глубокой нравственной испорченности, которую допотопное человечество, скажем так, распространяло и пребывало в этой нравственной испорченности, то здесь вот в словах «зло», «помышление сердца человеческого зло от юности его», в этих словах говорится, конечно, не о личных грехах, а о некой греховности, которая переходит из поколения в поколение, является следствием первородного греха праотца Адама. И таким образом эта греховность не входит в сферу личной ответственности. Это некое такое первородное бедствие, которое уже несет на себе каждый человек. Говоря вот языком нашего православного литургического предания, это некое семя тления, семя тли, которое есть в каждом из нас уже в силу факта нашего физического рождения. И поэтому за эту общую греховность человеческого рода, конечно, бессмысленно карать. Эту греховность нужно исправлять, и это исправление будет достигнуто искупительной жертвой Господа нашего Иисуса Христа. То есть не конкретным наказанием, а именно неким лекарством, которое Бог впоследствии, собственно говоря, предложит человечеству, а именно в лице единородного Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа. Итак, продолжаем чтение. «Впредь во все дни сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Так заканчивается 8 глава, вот подчеркиванием того, что Бог больше не будет уничтожать все человечество целиком. Оно и, в свою очередь, становится неким новым Адамом, возобновителем человеческого рода. Переходим к 9 главе. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, дам вам все». Итак, вот, собственно, как Адам, родоначальник первого допотопного человечества, получил от Бога особые благословения, так, собственно говоря, и Ной получает от Бога благословения. Надо сказать, что это те же самые благословения, а именно необходимость плодиться и размножаться, власть над животными и всей природой и, собственно, указание на характер питания человечества. Что касается вот этой самой власти над животными, то это подчинение животных описывается в категориях страха. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные». Конечно, это указание на то, что первоначальная гармония между человеком и природой, конечно, была разрушена. И отныне животные не добровольно подчиняются человеку, а боятся его, страшатся его. И таким образом вот этих отношений Адама вот в Эдемском саду, как садовника, эти отношения, конечно, уже остаются в прошлом. Отныне вот это подчинение человека над природой отчасти основано уже на насилии. И эту же мысль подчеркивает и заповедь о характере питания. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу». Это по сравнению вот с второй главой книги «Бытия» уже второй закон о пище. И здесь уже наряду с прежними элементами питания, а именно зелень и полевые злаки, о которых идет речь во второй главе книги «Бытия», здесь уже включается и мясо животных, зверей, птиц и рыб, словом, всего того, что движется и живет. Таким образом, опять-таки подчеркивается вот это насильственное отношение человека по отношению к животным. Мясная пища разрешается Богом именно в этот момент для послепотопного человечества. Здесь есть еще один мотив, о котором говорит, например, блаженный Феодорит Кирский. Бог уже увидел, что первоначальное допотопное человечество впадало во всевозможные религиозные нечестия, в том числе в язычество, в обожествление животных и птиц, в превращение их в идолов. И то, что Бог разрешает, собственно говоря, вкушение мяса животных, птиц, рыб и зверей, как раз подчеркивает, что животные не являются предметом религиозного обоготворения, предметом религиозного почитания. Они являются неким низшим родом бытия по отношению к человеку и оказываются подчиненными ему, вплоть до того, что человек может совершать над ними вот такие насильственные действия для того, чтобы использовать их в пищу. «Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте». Вот здесь книга «Бытия» оговаривает запрет на употребление в пищу крови животных. Этот запрет впоследствии будет повторен и в христианской церкви, а именно на Первом апостольском соборе, о котором мы читаем в книге «Деяний», также будет указано, что нельзя в пищу использовать удавленину, то есть мясо животных с неслитой кровью. Конечно, по древним представлениям, не только библейским, но и, так сказать, общемировым, в крови заключалась душа животного. Скорее говоря, современным языком можно считать кровь символом этой души. Конечно, сама душа нематериальна и не может быть локализована ни в крови, ни в каких-либо других частях биологического тела. Но, тем не менее, кровь – это все-таки символ жизни и, в свою очередь, символ души. И поэтому кровь, конечно, как и жизнь, которую дает только Бог, она принадлежит исключительно Богу. И поэтому эту, собственно говоря, субстанцию, которая вот так отождествлялась с душой и с жизнью, необходимо было отдать Богу. То есть фактически принимать в пищу мясо без крови. Это такой, так сказать, библейский принцип, который подчеркивает святость вообще жизни. Жизни любого живого существа, но и в том числе, конечно, человека. Об этом пойдет речь в 5 стихе 9 главы, но мы поговорим о нем через несколько минут, поскольку сейчас подошло время новостей на «Радиообраз».
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу программу, и остановились мы на 5 стихе 9 главы книги «Бытия». Итак, Господь дает заповедь о пище. После потопа разрешается вкушение мясной пищи человечеству. И в 5 стихе эта мысль продолжается вот таким образом. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Здесь, в этих стихах, указывается ценность человеческой жизни. Если Бог подчеркивает ценность крови животных, то, конечно, в значительной степени и более ценным является кровь человеческая. И поэтому пролитие такой крови в результате убийства должно караться соответствующим образом, собственно говоря, смертной казнью. И на человечество возлагается ответственность и даже обязанность исполнять этот суд над убийцей. Ценность человеческой жизни в этих словах очень ярко подчеркивается, как ценность жизни вообще и человеческой жизни в частности. И отсылка здесь, собственно говоря, к первым главам книги «Бытия», а именно к тому, что человек создан по образу Божию. Вот, собственно говоря, это и есть подлинное основание того, почему убийство человека оказывается очень серьезным преступлением. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. И со всякую душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Здесь возобновляется тот завет, который Бог хотел заключить с Ноем еще перед потопом. Теперь этот завет провозглашается в такой торжественной форме, подчеркивается вот это выражение «мой завет», то есть Бог является инициатором этого завета, этого договора с человечеством. И, собственно, одним из аспектов этого завета или договора является то, что Бог будет защищать людей от бедствий, защищать и животных в том числе. Это, кстати говоря, очень важный момент, что завет заключается не только с человечеством, но опять-таки со всей природой, поскольку человек и природа находятся в очень тесных взаимосвязях, о чем мы говорили в связи с грехопадением, когда вся природа пострадала от греха Адама. Вот здесь опять-таки эта мысль подчеркивается, что все Божьи благословения, о которых здесь идет речь, в силу этого завета, они распространяются не только на человечество, но и на всю тварь, на всю тварную природу, на живую и неживую. «И сказал Господь Бог: вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякой душой живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке. Я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле». Здесь речь идет о том, что у этого завета Бога с Ноем есть и конкретный символ, и это не что иное, как радуга. Если раньше радуга была обычным атмосферным явлением, то вот в рамках этого завета или договора она наделяется особым символическим смыслом. Она становится таким символом завета и связи человека и Бога, символом мира, символом защиты, которую Бог посылает человечеству. Вот в 14 стихе эта мысль подчеркивается. «И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке». То есть при любой угрозе у человека есть защита. Вот как радуга свидетельствует о том, что небо не полностью покрыто тучами, и таким образом, скажем так, потоп человечеству не угрожает, да? Вот также при любом бедствии Господь будет посылать человечеству свою благодатную защиту и помощь. И так радуга становится таким символом обновленного послепотопного человечества, вступившего в завет с Богом. С 18 стиха начинается новый раздел, где говорится о сыновьях Ноя. «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноева, и от них населилась вся земля». Вот Библия не случайно подчеркивает, что у Хама появился сын Ханаан. Конечно, в ковчеге спаслись только, как мы уже говорили, 8 человек: Ной, его жена и, собственно говоря, дети Ноевы с их женами. И вот здесь же сразу указывается, что у одного из сыновей Ноя появляется сын, по всей видимости, сразу после выхода из ковчега на землю. И святитель Иоанн Златоуст толкует это место следующим образом. Я процитирую из 28-й беседы святителя Иоанна Златоуста на книгу «Бытия». «Писание хочет этим указать нам на крайнее невоздержание Хама, на то, что не столь великое бедствие, как потоп, не такая тесная жизнь в ковчеге не могли обуздать его, но между тем, как старший его брат доселе еще не имеет детей, он во время такого гнева Божия, когда погибла вся вселенная, предался невоздержанию и не удержал необузданной своей похоти». Таким образом, Хам уже здесь, в этом стихе, описывается довольно негативно. А вот, собственно говоря, далее, в последующих стихах 9 главы, рассказывается о том, что Хам посмеялся над своим отцом. Прочитаем это место. «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего». Ну, история начинается с того, что Ной стал возделывать виноград. И, по всей видимости, впервые, собственно, изобрел вино, такой распространенный напиток. Дело в том, что в древних культурах считалось, что вино было создано богами. Здесь же Библия, чтобы, так сказать, разоблачить это суеверие, показывает, что вино является продуктом деятельности человека. И вот, собственно говоря, Ной оказывается таким первым изобретателем этого напитка. И, собственно говоря, не зная о опасном действии вина, Ной чрезмерно употребил его и опьянел до такой степени, что уснул раздетым в своем шатре. Собственно говоря, в самом этом факте не было ничего предосудительного, разве кроме только того, что вот даже такой праведник, как Ной, собственно, впал в такую неприятную ситуацию. Святитель Иоанн Златоуст опять-таки подчеркивает, что вся эта история имеет такой поучительный смысл. Для того и описаны не только добродетели сынов, но и прегрешения их, чтобы мы последних избегали, а первым подражали, говорит святитель Иоанн Златоуст. То есть, собственно говоря, даже ошибки праведников оказываются для нас поучительны и оказываются для нас предостережением против нашей самонадеянности. Но, собственно, эта история закончилась надсмеянием над своим отцом Хама, одного из сыновей. «И увидел Хам наготу отца своего». Собственно, вот о наготе мы читаем с вами в третьей главе книги «Бытия», где рассказывается, что очи у первых людей, Адама и Евы, открылись после вкушения запретного плода, и они устыдились наготы своей и сделали себе опоясание. Вот, собственно говоря, здесь мы видим тот же мотив. Нагота не должна быть открыта кому бы то ни было, даже, так сказать, близкому родственнику. Но грех, собственно говоря, Хама заключается не в том, что он это увидел, а в том, что он рассказал братьям своим. И, по всей видимости, этот рассказ был над смеянием, собственно говоря, таким надругательством, злорадством над собственным отцом. В этом как раз и заключается грех Хама. Он поспешил рассказать своим братьям о том, что он увидел, и фактически насмеялся над своим отцом, проявил и чувство гордости, чувство собственного превосходства над своим отцом, который находился в таком унизительном положении, надо сказать. И, конечно, отсутствие чувства стыда и сыновнего благоговения. Вот все эти, собственно говоря, грехи и совершает Хам во всей этой истории. Но другие сыновья Ноя, Сим и Иафет, не поддержали Хама в его злорадстве, а как раз наоборот, решили устранить, собственно говоря, саму причину этого Хамова греха, взяли одежду и покрыли наготу отца своего, и Библия даже подчеркивает, что лица их были обращены назад. Это такая мелкая деталь, но показывающая такое высокое нравственное чувство двух других сыновей Ноя, так, чтобы даже не увидеть этой наготы и, скажем так, не соблазниться. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Здесь несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Ну, во-первых, откуда он мог узнать, что сделал Хам? По всей видимости, от братьев, которые рассказали ему в надежде на то, что Ной сможет наставить своего сына и, скажем так, этим наставлением и отцовским вразумлением сможет исправить его поведение. Конечно, не для того, чтобы отец отомстил своему сыну, а для благочестивых, вот таких воспитательных целей. И второй момент – это то, что Хам назван здесь меньшим сыном. Конечно, Хам был вторым сыном, да, и последовательность сыновей Сим, Хам и Иафет. И Иафет оказывается младшим. Но здесь, собственно говоря, еврейское слово «младший» означает просто «один из меньших сыновей», то есть не старший сын. В таком значении в этом стихе это слово и берется, то есть Хам не был самым младшим, но он был вторым сыном, то есть как бы одним из младших сыновей. Вот так можно, собственно говоря, истолковать эту фразу. И далее Ной выражает следующие чувства. «И сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев их. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Вот три данных стиха являются своего рода пророчеством Ноя о своих детях. И в первом стихе, именно в 25-м, проклинается Ханаан. Обратите внимание, проклинается не Хам, а его сын Ханаан. И это место нуждается в истолковании. Почему, собственно говоря, проклинает Ной не своего сына, совершившего вот этот вот грех непочитания отца, а своего внука, сына Хама? Ну, одно из распространенных изъяснений этого места, которое дает и Златоуст, заключается в том, что в первом стихе 9 главы сказано, что Бог благословил Ноя и сынов его. То есть Хам среди других сыновей Ноя получает Божие благословение, и он не может быть уже проклят. Поэтому проклятие таким образом переходит на его сына. По всей видимости, Ханаан воспринял самые худшие, так сказать, качества своего отца. И в этом смысле он и наказывается, собственно говоря, за грех своего отца и оказывается рабом рабов у братьев своих. Раб рабов — это такое образное выражение, показывающее такое, собственно, вот приниженное положение потомков Ханаана у других сыновей Ноя. И подчеркивается это и по отношению к Симу, и по отношению к Иафету. Эти же сыновья Ноя, в свою очередь, получают благословение. И эти благословения тоже нуждаются в определенном пояснении. «Благословен Господь Бог Симов». Эта формула «Господь Бог Симов», здесь, собственно, Бог именуется собственным Богом Симы и его потомков, как раз означает, что по особому Божьему благословению именно потомки Сима и будут находиться в исключительно близких отношениях к Богу, поскольку именно отсюда, из потомков Сима, и произойдет богоизбранный древнееврейский народ. Ханаан же будет рабом его, и здесь, разумеется, конечно, те отношения, которые сложились у древних евреев с обитателями ханаанской земли, непосредственными потомками Ханаана. Как известно, ханаанская земля была завоевана древними евреями после их странствования в пустыне, и таким образом эти местные народы были либо истреблены, либо покорены древним евреям. Что касается благословения Иафета, то здесь речь идет о распространении потомков Иафета по огромному количеству территорий. Само даже имя Иафет означает распространение, поэтому в самой этой фразе «да распространит Бог Иафета» содержится определенная даже игра слов, которая как раз и означает то, что благословением этому сыну дается вот эта большая и масштабная распространенность на различных территориях. А вот слова «и да вселится он в шатрах Симовых» могут означать несколько моментов. Во-первых, конечно, потомки Иафета впоследствии покорят и иудейский народ, потомков Сима. Это произойдет, например, уже в древнеримские времена, когда Рим захватит и Израиль, и, собственно говоря, Израиль потеряет свою политическую независимость, и это пророчество таким образом сбудется. Потомки Сима окажутся в подчиненном положении и Иоафета. С другой стороны, через вселение вот в этих самых шатрах можно видеть и образ собирания всех язычников, собирания язычников, собственно говоря, в Церковь Христову, поскольку, собственно, источником вот этого богообщения является израильский, древнееврейский народ, и, собственно говоря, Церковь Христова оказывается открытой впоследствии всем язычникам. Таким образом, потомки Иафета как бы вселяются в шатры Симовы. Это образ собирания Церкви Христовой из язычников. Далее в последних двух стихах рассказывается о смерти Ноя. «И жил Ной после потопа 350 лет, всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер». То есть, опять-таки, подчеркивается, что Ной является таким связующим звеном между допотопным и послепотопным человечеством. 600 лет он жил до потопа, 350 лет жил после потопа. И таким образом Ной становится таким соединением двух эпох, а с другой стороны, собственно говоря, источником и хранителем всех религиозных и нравственных ценностей человечества. Следующая, 10 глава, о которой мы поговорим очень кратко, посвящена, собственно, генеалогии потомков Ноя. Это глава, которую можно назвать таким, собственно, такой этнографической таблицей. Я не буду читать ее и призываю вас ее прочесть самостоятельно, поскольку состоит она, как вы увидите, в основном из перечисления имен. Я только поясню, что это одна из генеалогий, которых в Библии очень много, и, собственно, цель этой генеалогии заключается в том, чтобы указать на единство человеческого рода. Это было важно подчеркнуть, что были только три сына у Ноя, и никакого другого человечества больше не было, и, собственно, эти три сына и стали родоначальниками всех народов. Вот в этой генеалогии говорится о 70 или 72 народов. Так, по представлениям, собственно говоря, древних евреев, выглядела такая этнографическая карта земли, что всего народов 70. Может быть, поэтому Господь посылает на проповедь и 70 апостолов, 70 своих учеников. Это тоже может быть связано с представлениями о том, что количество народов соответствует именно этому числу. Но, собственно, эта глава нам интересна только в этом отношении, о котором я уже сказал. А вот 11 глава открывается историей о Вавилонской башне. Постараемся успеть и прочитать этот текст. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичи и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земли, и они перестали строить город и башню. Посему дано было, дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял Господь их по всей земле». Итак, история о Вавилонской башне тоже подчеркивает некий сюжет восстание против божественной воли. Библия это изображает как попытку создать некий единый, может быть, даже политический центр, который сплотил бы распространяющееся человечество. Здесь можно видеть в построении такого города и башни, прежде всего, конечно, некий прототип древних империй. Собственно говоря, в Месопотамии, где и происходит это строительство, как раз и возникли первые мировые империи, которые ни одна не устояла, они сменяли друг друга. Здесь же вот такой момент чисто исторически подчеркивается, что люди научились делать глиняные кирпичи. Это, собственно, действительно было принято в Междуречии, в Месопотамии. Это подтверждается археологически. Но само создание башни имело три цели. Во-первых, люди хотят построить высокую башню, чтобы она достигла вершины небес, и этим они бросают вызов к Богу. Но мы видим, что они не справляются с поставленной задачей, и постройка их оказывается настолько ничтожной, что Бог вынужден сойти, чтобы посмотреть город и башню. Конечно, Бог является всеведущим, и Он не нуждался для того, чтобы специально посмотреть это сооружение. Но вот это схождение Бога означает, конечно, тоже некое действие Бога, некое вынесение суда над этими людьми. Вторая цель для того, чтобы создать себе имя, и это, конечно, желание тщеславия, суетной славы и вот этой вечной как бы о себе памяти. Они хотят не нравственным образом вот, скажем, создать себе эту память, а вот таким внешним могуществом и своими собственными суетными делами, а затем, чтобы не рассеяться по лицу земли. То есть они чувствуют себя уверенными, эти древние люди, в объединении вокруг какого-то большого и политического центра. Но Бог разрушает планы первых этих древних людей, строителей Вавилонской башни, тем, что смешивает языки. И, собственно говоря, имя Вавилон, по согласно библейскому тексту, и означает смешение. Хотя, конечно, и современная этимология дает и другие варианты этого названия, этого топонима, и возводит его к имени бога Бала. И, собственно говоря, вот это название Вавилон может переводиться как «врата бога», вот этого языческого, скажем так, бога. Но, собственно, за всей этой историей, конечно, видится смысл, связанный с тем, что Бог нарушает неправедные замыслы человечества. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. До новых встреч в рамках программы «Читаем Библию».
2: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?» Читает Екатерина Краснобаева.

Наталья Сухинина. Какого цвета боль? Она махнула мужу рукой из окошка. Дождалась, когда его машина скрылась за ближайшим домом, и стала убеждать себя, что у нее все хорошо. Нет, ну правда. Другие вон как живут. Копейки до зарплаты считают. Если какая покрупнее покупка, залезают в кредит, во всем себе отказывают. А они купили 2 месяца назад румынскую спальню, недешевую. Решили не мелочиться, а уже без долгов. Муж принес зарплату, она зарплату и премию. Быстренько покрыли все расходы. Да еще и на приличный коньяк хватило, обмыли, как и положено, покупку. Спальня действительно хороша. Лариса быстренько сгребла в мойку грязную посуду после их с мужем завтрака и решила еще раз взглянуть на обнову. Но в спальне было не прибрано, и их покупка не смотрелась. Постель склокочена, одна подушка на полу, в кресле валяется синий махровый халат мужа, дверца шкафа открыта нараспашку, муж искал чистую майку, торопился. Он всегда торопится, он всегда догоняет поезд. Лариса почувствовала, как к сердцу подступает знакомое чувство раздражения на мужа. Бесполезно приучать его к порядку. Прибранная квартира бывает только тогда, когда его нет дома. А как придет, тут бросит, там не уберет. Все, хватит. Лариса привычно поставила себя на место. А другие как живут? У других-то чего только не бывает. Пьют. Ох, как пьют мужики. Мало, что ли, она таких видела. Вадим тоже не сказать, что трезвенник, но все в рамках приличия. Так иногда погудит с друзьями после бани. А еще изменяет. Зачем далеко ходить? Ларисина подруга Вика вот уже полгода делит своего мужа с женщиной старше его, да еще и с ребенком. Узнала случайно. Потеряла покой, извелась. Ничего поделать не может. Лариса подошла к большому зеркалу в массивной деревянной раме. На нее смотрела молодая миловидная женщина. Пытливый взгляд, небрежная белокурая прядь. Нежность каким-то непонятным образом сочеталась в ее лице с озорством. Чего было больше? Сейчас, в это осеннее утро, когда Лариса еще не успела включиться в привычную жизнь, пока ее еще не понесло по кочкам городских бестолковых будней, больше было нежности и покоя. Озорство подразумевает общение. Лариса была дома одна. Одна. Вот она, та горестная закавыка, которая цеплялась за ее сердце, задевала его, и оно время от времени побаливало. Так, легонечко, не остро, а побаливало. И напоминало этой боли, что живое, что страдает. У Ларисы с Вадимом не было детей. 5 лет совместной жизни достаточно, чтобы задуматься, почему. Достаточно, чтобы этого захотеть. Достаточно, чтобы начать пенять на судьбу. Характер у Ларисы прямой, даже немного не по-женски жесткий. Она никого не допускала к себе для обсуждения больной темы. Даже больше. Демонстрировала полное безразличие к этому своему обстоятельству. Лукавила в разговорах напропалую. Хотим пока для себя пожить. Еще успеем, нарожаем. Но уже давно в кухонных посиделках после работы Лариса и Вадим серьезно и озабоченно говорили о будущем ребенке. Переругивались, упрекали друг друга. Лариса уже давно проверилась у знакомого врача, и врач в растерянности развел руками. «Лариса, у вас все хорошо. Не вижу причины вас. Вы здоровая женщина». «Тогда почему?» «Почему?» «Уговорите мужа пройти обследование». «Уговорила». «Не сразу». Вадим сначала отмахивался и серьезно ее уговоры не воспринимал. «Вот еще по консультациям таскаться. Не проси, не буду». «Я тебе не буду». Лариса брала мужа измором. Каждый день. «Вадим, ну сходи. Что тебе стоит? Ради меня. Ради нашей семьи». И вот уже врач говорит не Ларисе, а Вадиму. «У вас все в порядке. Не вижу причины вас. Вы здоровый мужчина». 2 здоровых человека. Мужчина и женщина. «Тогда почему? Почему?» спрашивала Лариса Ларису в зеркале. Лариса в зеркале грустно смотрела из-под белокурой пряди и молчала. Потом усилием воли сбросила с себя набежавшую грусть и пошла на работу. А в это время шел на работу молодой человек по имени Славик.
По паспорту Вячеслав Степанович Устюжанин, но почему-то для всех Славик. Был он высоким и стройным, шел легкой походкой гимнаста, упруго и весело. 3 остановки на троллейбусе, 10 минут пешком. И вот она, туристская фирма «Гудвин». Небольшая, но вполне благополучная, крепко стоящая на ногах. Для Славика Устюжанина сегодня первый рабочий день фирмы. Он уже успел потрудиться менеджером в паломнической службе «Лампада». Интересно, но платят мало. Здесь, в «Гудвине», предложили больше. Ему, Славику, необходима хорошая зарплата, потому что, во-первых, он женат, во-вторых, имеет ребенка, в-третьих, они снимают квартиру. Им еще повезло. Снимали они квартиру у родной тети его жены. А потому не за сумасшедшие деньги, но для их семейного бюджета немалые. Жена Славика, Нина, работала в детском саду воспитательницей. Тоже не ахти какие доходы. Работала ради 4-летней Дашеньки. Конечно, они старались найти жилье подешевле. Но разве это так просто? Идет Славик. И весело ему, и тревожно. В основном весело. Тревожно чуть-чуть. Начинать всегда чуть-чуть тревожно. Как встретят, как сложатся отношения. Славик твердо решил представиться на новой работе солидно. Вячеслав Степанович Устюжанин. Ему было неприятно, что его мужа, отца, специалиста звали Славиком. Но сделать он с этим ничего не мог. «Вячеслав Степанович Устюжанин», – твердил он про себя. Ему очень нравилось свое имя, отчество. Да и фамилия не какая-нибудь легкомысленная, крепкая, надежная, мужская, Устюжанин –

0: наш новый мини. Длинная тополиная аллея ровно и однозначно вела их к троллейбусной остановке, каждого к своей. У кромки парка они расходились в разные стороны.
1: Продолжение следует.

0: Вечная мудрость. Всегда и во всех обстоятельствах жизни, даже и в самых тяжелых, нужно иметь в виду святое наставление Христово. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Патриарх сербский Павел.
1: В эфире радио «Образ».
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку — решать именно вам. Предложите свою инициативу.

0: участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.
2: Слушайте «Радио Образ» в Выксе на 95,8 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Свидетельство христианского единства. Я считаю, что стремление к единству заложено в самой природе Церкви. Еще Игнатий Богоносец в письме к Поликарпу Смирнскому говорил: «Старайся о церковном единстве, более которого нет ничего». То есть попечение о церковном единстве – приоритет епископского служения. Но мы не должны забывать, что эти слова адресованы и нам. Если мы сталкиваемся с разделениями, наша обязанность – стремиться к его преодолению. Разделение христианства для многих нехристиан – свидетельство слабости христианской церкви, ее неспособности сплотить людей. Поэтому преодоление разделений есть наша задача не только перед самими собой, но также перед лицом светского мира и представителями других религий. Беседа с корреспондентом журнала «Церковь и время» 17 января 2001 года.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Любовь. День за днем. Дневник православного священника. 19 июля. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего. Не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит. Всего надеется, все переносит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 7. Кажется, что сильнее этих слов апостола Павла о любви не найти. Они выражают все, что может дать нам почувствовать, всю необходимость любви. Они должны согреть нашу душу и зажечь в ней ту искру любви, которая, разгораясь, наполнит все наше существо и с помощью Божией прольется на все окружающее нас. Как холодно и страшно становится при мысли, что мы так легко отпадаем от любви. Кто из нас не раздражается, кто не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла? Во всех этих проявлениях человеческой слабости любви нет. Будем же молиться всеми силами нашей души, чтобы Господь не дал погаснуть в нас этой искре, чтобы Он, который Сам есть любовь, научил бы нас любить, так, чтобы любовь наполняла нашу жизнь своим светом и, никогда не омрачаясь, светила бы нам до конца наших дней, указывая путь к небу. Каждый уголок земли, даже самый открытый, освещенный вечным солнцем, становится прекрасным. Так и любовь, широкая, беспредельная любовь ко всем и ко всему, должна освещать, возвышать и согревать каждое наше дело. И все, что нам кажется ничтожным, скучным или отталкивающим, получит другую окраску и другое значение. Итак, все у вас да будет с любовью. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 14.

будет одних, кто-то считает, что нет. Тьма успокоит других, кто-то считает, что да. Да надо ли стрелы пускать, если лук

0: читать.
1: Священник Александр Дьяченко. «Встречи и расставания. О людях и времени, в котором мы живем». Священник Александр Дьяченко из Владимирской области служит Богу и людям. И множество самых разных судеб проходит через его жизнь. Каждый человек приходит к нему со своей радостью и бедой, каждый со своей историей, уникальной и поучительной. И каждому сельский батюшка находит место в своем сердце. Вот так и рождаются его книги. Из встреч, расставаний и сердечных тайн, из размышлений и наблюдений автора, из сплетения промысла Божия и человеческих судеб. Книга «Встреча, расставания. О людях и времени, в котором мы живем», которая вышла в издательстве «Никея» в 2025 году, написана самой жизнью. Теплые и светлые рассказы отца Александра мотивируют и вдохновляют, утешают и дают силы. Многие истории тесно связаны с таинствами и церковными обрядами – крещением, венчанием, соборованием, отпеванием, освящением квартиры или молебном. Совершая таинство, батюшка вспоминает, когда и как появились герои рассказа в храме, с чем пришли в церковь, с бедой или радостью. Эти воспоминания влекут за собой волшебную связь событий, судеб, тайн человеческого сердца, мыслей автора и его наблюдений. Все в жизни оказывается не случайно, а любая встреча, поступок или сказанное когда-то слово обязательно откликнутся в душе человека. Осмысливая эти истории, читатель открывает для себя мир своей души, своих поступков, задумывается о многом содеянном им самим. Порой становится грустно, порой проскальзывает улыбка на устах.

0: Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин. Сегодня в центре нашего внимания пословицы и поговорки русского народа о семье, семейных ценностях, о значимости семьи для каждого человека, о семейных отношениях.
2: Семья с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это самые близкие и родные люди. Это дом, где всегда ждут. Место воспитания, передачи ценностей и традиций. Русский народ много сложил пословиц про семью. Вся семья вместе, так и душа на месте. Человек без семьи, что дерево без плодов. Лад в семье, больше счастья не найти, хоть весь свет обойти.
3: Пословицы и поговорки о семье передают детям вековую мудрость народа. Поэтому для взрослых так важно, занимаясь воспитанием ребенка, играя с ним, включать в занятия пословицы, подобные вот этим. В родной семье и каша гуще. Семья в куче, не страшна и туча. Моя семья – мое богатство. И еще. Дружная семья и землю превращает в золото.
2: О важности семьи и доброго взаимодействия с близкими писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, ученый-филолог и исследователь древнерусской литературы, обращался к детской аудитории в своих письмах о добром и прекрасном. Это замечательная книга для всех поколений и возрастов.
3: А вот небольшой отрывок, адресованный юным читателям. «Большая цель добра начинается с малого, с желания добра своим близким. Но расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов. Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся все выше, а человек, их центр, мудрее.
2: Для себя жить – тлеть, а для семьи – гореть, гласит народная мудрость. С ней по смыслу соотносится еще одна цитата Дмитрия Лихачева из его писем о добром и прекрасном. «Многое начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком. Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности разрастаются на школу, село, город, всю свою страну. И это уже совсем большое и глубокое чувство. Хотя на этом нельзя останавливаться, и надо любить в человеке человека».
3: Это очень правильная мысль. Исправить человечество нельзя. Исправить себя можно просто. Накормить ребенка, перевести через улицу старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным.
2: Уважительное отношение детей к своим родителям и вообще к людям, которые старше их, было очень важно в любые времена. Есть достаточно много поговорок и пословиц на данную тему. Кто родителей почитает, тому Бог помогает. Уважение к молодому – долг, уважение к старшему – обязанность. Традиция почитать родителей и старших была всегда сильна на Руси. И именно об этом пословица, которую мы приготовили для вас сегодня. Я произнесу первую часть заготовленной пословицы, а ваша задача, дорогие радиослушатели, вспомнить вторую.
3: А поскольку пословицы наши посвящены семье и родственным связям, предлагаем угадывать пословицу всем вместе. Детям, родителям, бабушкам, дедушкам. Интересно, кто быстрее вспомнит или догадается.
2: Итак, зачитываю первую часть пословицы. Родителей чти.
3: Даем несколько секунд. Народная пословица является переосмыслением пятой заповеди. Напомню ее. Чти отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе».
2: О почитании родителей говорят и такие пословицы: «Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит. Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют».
3: И напомню также, что в книге «Притчи Соломоновых» есть такие слова: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она состарится».
2: Ну что ж, думаю, пришла пора полностью зачитать нашу пословицу. Снова произнесу первую ее часть, а Владимир вторую. Внимание! Родителей чти,
3: не собьешься с истинного пути. Надеюсь, наши слушатели вспомнили продолжение этой замечательной русской пословицы, а, возможно, просто догадались. Пословица говорит о долге, уважении и почитании молодых людей к своим родителям и о том, что следовать мудрым наставлениям старших означает идти в правильном направлении. Недаром русский народ говорил еще так: «За старой головой, как за каменной стеной». Уважай старика, сам стар будешь.
2: И еще добавлю: молодой на службу, старый на совет. Чем старее, тем правее. Надеемся, наша сегодняшняя пословица «Родителей чти, не собьешься с истинного пути» вам запомнится. И при случае она сможет украсить вашу речь.
3: Пословицы русского народа о родителях говорят нам о том, что родители не только подарили жизнь своему ребенку, они вложили в него свою любовь, заботу, всегда готовы пожертвовать самым дорогим ради своего дитя. Пока живы наши родители, все мы дети.
2: От того, как дети относятся к своим матери, отцу, бабушке и дедушке, во многом зависит и отношение их будущих детей к ним самим. Поэтому так важно, чтобы в семьях царила атмосфера доброжелательных и уважительных взаимоотношений. Всему этому учит народная мудрость, пословицы и поговорки, передаваемые из поколения к поколению, от отца к сыну. «Какой от тебя почет отцу, такой от детей и тебе молодцу. Будешь почитать отца и мать, узнаешь почет своего сына».
3: А закончить нашу передачу хочется одной яркой цитатой о пословицах и поговорках. «Сии изречения людей, среди народа превосходных умом и долговременную опытностью, утверждаясь общим согласием, составляют мирской приговор, общее мнение, одно из тайных, но сильных средств к образованию и соединению умов и сердец». Так говорил русский исследователь устной народной словесности 30-х годов 20 века Снегирев.
2: И с этим утверждением нельзя не согласиться. Интересно, что такая сфера, как пословица, казалось бы, изученная всеми нами вдоль и поперек, еще может таить столько открытий. До новых встреч! С вами проверяли знания русских пословиц о семье и семейных ценностях Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин. До новых встреч!
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
5: Святая царская семья. О подвиге.
6: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
7: Ответить непросто, заглянь.

0: Приветствую вас. Меня зовут Михаил Гаврилович, а это мой пес Алтай. Пока не пришли мои юные друзья Верочка и Фома, расскажу вам немного о себе. Я бывший хирург, работал в детской больнице, сейчас на пенсии. Гуляю с Алтаем, он очень это любит. Немного помогаю в храме, который здесь недалеко. А еще с удовольствием принимаю гостей. Вера и Фома, которых я сегодня жду, это брат и сестра. Очень любознательные и толковые ребята. Фома школьник, а Верочка пока ходит в детский сад. А вот вопросы, которые они мне задают, иногда совсем не детские. Например, в прошлый раз мы говорили о жизни последнего российского императора и его семьи. Я пообещал детям, что сегодня мы еще вернемся к этой теме. А, думаю, это они.
1: Михаил Гаврилович, вот и мы, как и договаривались, привет.
2: Дядя Миша, здравствуйте, Алтаюшка. У нас для тебя косточка.
1: А для вас, Михаил Гаврилович, печенье мы сами выбирали.
0: Спасибо, ребятки. Ну, проходите, проходите.
2: Дядя Миша, вы помните, что обещали нам рассказать?
1: Про Первую мировую войну?
0: Конечно, помню. И расскажу, и покажу. И нас ждет путешествие. Может, перед ним сначала чаю?
1: Михаил Гаврилович, мы выпьем, но попозже. Давайте сначала путешествие, да, Вер?
2: Ага.
0: Ну, если такое нетерпение, то, конечно.
1: Ура, Алтайка! Неси свой чудесный ошейник.
2: Вот какой молодец, спасибо.
0: Ну что, все взялись? Закрываем глаза. Да, Верочка, хочу тебя предупредить. Мы сейчас увидим не самые приятные вещи. Если что, сразу мне скажи.
2: Хорошо, дядя Миша. Больница.
1: Ну, доктор Вера, вы этим не напугаете. Мы их много видели. И в возможной реальности, и в обычной.
0: Тогда давайте пойдем туда, где вы не были.
1: Это куда же?
0: Читай надпись.
1: Операционная. Ух ты! Там прямо настоящая операция?
0: Да, самая настоящая. Ну что, заходим? Вера.
2: А можно?
0: Ну, если встанем у стеночки.
2: Заходим. Если что, я отвернусь.
0: Алтай, тебе, друг, опять за порогом ждать. Ну, ничего, ничего.
1: Странная операционная. Обычно одного человека оперирует много врачей.
2: А тут наоборот. Много столов, на всех больные, а врачи и сестры так и бегают от стола к столу. Дядя Миша, а почему так?
0: Как я и обещал, мы попали в трудное время. Идет Первая мировая война. Сюда с фронта привозят новых и новых раненых. Врачи не справляются.
1: А где мы?
0: Под Петербургом, в Царском селе. Здесь при дворце организовали военный лазарет.
1: Лазарет, Вер, это больница по-старому. Вер, Вера!
2: Да я слышу, Фома.
1: А смотришь в другую сторону.
2: И ты посмотри, вон на ту девушку.
1: Ну смотрю, и что?
2: Знакомое лицо. Дядя Миша, где я ее видела?
0: Молодец, Верочка, узнала. Это великая княжна Ольга. А у другого стола, видишь, перевязывает раненого. Это Татьяна.
1: Подумаешь, я тоже бы их узнал. Просто непривычно, что они в медицинской форме.
2: А, Фом, они, наверное, стали такими сестрами. Помнишь, как у их тети Елизаветы Федоровны?
1: Точно, я помню то путешествие. Там были крестовые сестры, да, Михаил Гаврилович?
0: Да, но здесь немножко другое. Девушки закончили специальные медицинские курсы и теперь помогают в качестве сестер милосердия.
1: Ой, смотрите!
2: И царица Александра Федоровна здесь.
1: Это она помогает кого-то подготовить к операции, да?
0: Да, этого солдата в тяжелом состоянии доставили прямо с фронта.
1: Видно, ему очень больно.
2: Он так стонет, бедняжечка. А государыня гладит его по голове, утешает.
0: Верочка, а ты сама-то как, держишься?
2: Да, дядь Миша, пока да.
0: Ну, если что, сразу скажи.
2: Ага, наверное, уже скоро.
1: Доктор, у государыни такое грустное лицо.
2: Это потому, что ей солдата жалко?
0: Да, это так, но есть и свои проблемы. В то время, как она старается, чем может помочь раненым воинам, нашлись люди, которые обвиняют ее в том, что она немецкая шпионка.
1: А, да, вы в прошлый раз нам говорили. Но, Михаил Гаврилович, это же такая глупость. Какая она шпионка? Почему немецкая?
2: Она же выросла в Англии.
0: Да, но по происхождению эта царица Александра немецкая принцесса. И вот как раз сейчас, перед операцией, ей попалась заметка в газете.
2: Как же ей обидно, наверное.
1: А княжна Татьяна заметила, что маме плохо.
2: Подошла, спрашивает, что случилось.
1: А она в ответ: ничего страшного, Господь не оставит.
2: И улыбается. Помнишь, Фома, она так улыбалась, когда девочки ставили спектакль, а в дальней комнате плакал царевич.
1: Да, не хотела показать, что ей плохо.
3: А вот Верочке кажется плохо.
2: Да, дядь Миша, тут очень... грустно, и еще немного страшно. И в общем, я пойду на улицу.
1: Вер, погоди, мы с тобой.
2: Ой, Алтаюшка, что мы видели? Такой ужас. Да я тебя немножечко обниму.
3: Верочка, накинь плед, здесь холодно. Все-таки ранняя весна. И ты, Фома.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Сейчас я подышу только.
1: А княжны молодцы. Им же не так много лет, правда?
3: Ольге 18, а Татьяне 17.
2: А младшие сестры им не помогали в больнице, в лазарете?
1: А царевич Алексей где был?
3: Сколько вопросов. Цесаревич вместе с отцом часто ездил в действующую армию. Иногда оказывался совсем недалеко от линии фронта. Так что война коснулась и его.
2: А младшие? Младшие?
3: Младшие в лазарете не работали, но близко к сердцу принимали заботы мамы и старших. Мы сейчас как раз это и увидим. Ну, кто узнает вон ту девочку?
2: Я!
1: И я!
3: Ну, отлично, даже Алтай узнал. Да, это великая княжна Мария.
2: А куда она так торопится? Да еще с цветами.
1: А давайте пойдем за ней, можно?
3: Ну, до какого-то момента можно, пойдемте.
1: О, какая-то княжна.

0: А это что такое?
1: А это как раз свидетельство одного солдата, который охранял царскую семью.
0: Ага, так. От моих мыслей прежних про царя, с какими я шел в охрану, ничего не осталось. Как я их сам своими глазами поглядел несколько раз, я стал душой к ним совсем по-другому. Мне стало их жалко.
2: Да, мы как будто этого солдата сейчас видели. Дядя Миша, а в Тобольске они так же плохо жили?
1: Но, к сожалению, даже хуже. Условия становились все тяжелее.
0: Потому что к власти пришли большевики?
1: Да, семье запретили выходить в город. Даже из дома нельзя было выйти без разрешения.
2: Я бы не смогла все время дома сидеть. И ты, Фома.
0: Это точно. А чем же они занимались?
1: Ну, старались найти себе занятия, чтобы не унывать. Учились, ставили спектакли.
0: Спектакли?
1: Да, и даже на иностранных языках. Зимой построили во дворе ледяную горку и катались.
2: Ой, дядя Миша, вы так рассказываете, что я даже завидовать немножко им стала, а не жалеть.
0: Мне кажется, даже солдаты, которые их охраняли, немного завидовали, когда видели, как они любят друг друга, как хорошо им вместе.
2: Ведь даже в таких тяжелых условиях они могли радоваться.
1: Вы правы, дети. Как раз собирался показать вам один замечательный вечер. Готовы?
2: Да, конечно.
1: Мы в Тобольске, куда перевезли семью из царского села. А вот что сегодня за день, догадайтесь сами.
0: Чего тут гадать? Вон елка стоит, Новый год.
1: А точнее...
2: Рождество.
1: Правильно, Вер.
2: Елка такая зеленая, пушистая и пахнет мандаринами.
0: Хотя мандаринов на ней нет, да и вообще она почти без украшений.
2: Только дождик и свечи.
0: И свечи какие-то не совсем елочные.
1: Украшений действительно не нашлось, а свечи эти церковные.
2: Все равно красиво получилось. Мне нравится.
0: Смотрите, люди собираются.
2: Сколько народу!
1: Здесь не только царская семья, но и слуги, и даже солдаты-охранники.
2: А у княжон такой вид хитрый. И они все время перешептываются.
0: Да, мне кажется, они что-то затеяли.
1: Сейчас рождественский сочельник, и в это время было принято раздавать подарки.
2: А они... Ух ты! Они как раз и говорят, что хотели бы всех поздравить.
0: О, все так удивились и обрадовались.
2: И я тоже. Дядя Миша, откуда же они в ссылке возьмут столько подарков?
1: Потерпи, Верочка, сейчас сама все поймешь.
0: Они дарят слугам какие-то свертки.
2: Один не выдержал и прямо здесь развернул.
0: О, это вязаная жилетка.
2: Теплая. А-а-а, это они сами вязали, да?
1: Да, княжны начали готовиться к Рождеству еще осенью. Заранее решили, что кому подарят, и взялись за дело. Александра Федоровна им помогала.
2: Но это еще не все, тут еще свертки.
0: А еще кому? О, смотрите, смотрите, они дарят. Глазам своим не верю.
2: Солдатам, охранникам, ничего себе.
0: Мне бы, наверное, не захотелось своим тюремщикам ничего дарить.
1: А государь и его близкие решили, праздник должен быть у всех. Тем более, что многие запутались, но еще не очерствели душой.
0: И что, можно было их как-то это... размягчить?
2: Ну, Фома, ну ты же помнишь, как государыня разговаривала с солдатом. И как он после этого разговора изменился.
0: Да, помню.
2: Интересно, а что они подарили солдатам?
0: Вон, посмотри, один отвернулся к окну и поспешно разворачивает свой пакет. О, там Евангелие!
1: И в каждом закладка, которую собственноручно расписали Александра Федоровна и княжна Мария. Они обе очень хорошо рисовали.
0: Шум, гам, поздравления, объятия, настоящий праздник.
2: А княжны так и летают из комнаты в комнату и раздают подарки. Всем-всем, никого не забыли.
0: У меня даже настроение поднялось, как будто мне тоже подарок сделали.
1: Ну и замечательно. Может, тогда возвращаемся?
2: Ага, если Алтая найдем. Он куда-то за княжнами умчался.
0: Алтай, Алтай, сюда! Вот он. Михаил Гаврилович, а я вот сейчас увидел всех у елки и подумал, ведь вместе с ними поехали и слуги.
1: Верно. Сначала их было около 30 человек, слуг и приближенных. Потом некоторым большевики запретили быть рядом с царской семьей.
2: А те, которые остались, они знали, что с ними может, ну, случиться плохое?
1: Конечно, но все отправились за царской семьей добровольно.

0: и говорили, что готовы быть с государем до конца.
1: Как же сильно они любили государя и его семью.
0: Очень сильно. И как могли, старались облегчить их жизнь.
2: А что они могли сделать?
0: Ну, например, повар Иван Харитонов, когда не хватало продуктов, сочинял из того, что было, новые блюда.
1: Сочинял. Смешно это слово по отношению к блюдам звучит.
2: Из чего же можно было сочинить, когда продуктов нет?
0: Однажды, когда почти совсем ничего не осталось, он подал на стол целый пирог.
1: Пирог?
0: Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что он сделан из макарон. Но все были очень тронуты, потому что увидели его заботу и желание порадовать.
1: Здорово!
0: А еще солдат Клементий Нагорный старался постоянно быть рядом с цесаревичем. Играл с ним, отвлекал от боли. А когда у мальчика отнялись ноги, носил его на руках.
1: Я считаю, они все были герои.
0: Конечно, Фома. Но в первую очередь они были людьми. Сами делом исполнявшие евангельскую заповедь. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
2: Да, они были настоящие христиане, как государь.
0: Конечно, именно поэтому доктор Евгений Боткин очень много хлопотал, чтобы семье разрешили посещение храма.
1: Им что, запретили ходить в церковь?
0: Почти. С большим трудом удалось добиться разрешения присутствовать на службах по большим праздникам. А когда они оказались в Екатеринбурге, им и это было запрещено.
2: И совсем-совсем нельзя было молиться?
0: Знаешь, Верочка, но это невозможно запретить. Ведь молиться не обязательно вслух, можно и про себя.
1: Но в храм-то их не пускали.
0: Да, первый раз в жизни они не смогли побывать на пасхальной службе. И только издалека слышали звон колоколов. Но местному священнику разрешали иногда приходить к ним домой. Хотите, побываем на одной из таких служб?
1: Да, я бы хотел.
2: И я тоже.
0: Тогда зовем Алтая. Ну, беритесь за поводок.
1: Как мне здесь не нравится.
2: Ага, почему так темно? Разве вечер? Или ночь?
1: Нет, просто видишь, окна замазаны. Это чтобы они ничего не могли видеть, да? И чтобы их не видел никто.
2: А дверей наоборот нету.
0: Положение семьи в Екатеринбурге было особенно тяжелым. Охранники подслушивали каждое слово и подсматривали за каждым шагом.
1: Хорошо хоть, что священника пустили.
0: Его зовут отец Иоанн. Он уже несколько раз служил в этом доме и очень нравился царской семье.
2: Фу!
1: Что?
2: Мне кажется, они изменились. Как будто устали очень.
1: Да, наверное. Михаил Гаврилович, может, они как-то догадывались, что их,
0: Не знаю, Фомушка. Думаю, не догадывались. Но, возможно, что-то чувствовали.
2: Батюшка вышел вперед и запел. Красиво, но так грустно.
0: Это не батюшка, это диакон. Он должен был прочитать молитву, но вдруг запел.
2: Со святыми упокой, Христе души раб твоих.
1: Отец Иоанн так удивленно обернулся и смотрит с ужасом. Диакон что-то неправильно сделал?
0: Не то чтобы неправильно, но в такой службе эту молитву принято читать, а не петь. Поют ее на панихидах, которые служатся по усопшим.
1: А царская семья, наверное, решила, что это им знак от Господа.
2: Все опустились на колени.
1: Они так серьезно молятся, так горячо.
3: На одре болезни мои я и немощи.
0: А теперь священник читает молитву к Божьей Матери.
2: И тут такие важные слова.
0: Как будто специально для членов царской семьи, чтобы Божья Матерь поддержала их среди скорби и помогла нести свой крест.
2: Служба кончается. Все подходят к отцу Иоанну, и он дает им какой-то хлеб.
0: Это просфоры, особый святой хлеб.
1: Нам бабушка такие из церкви приносила, помнишь?
2: Да. Ой, а мне послышалось или нет?
0: Что, Верочка?
2: Когда отец Иоанн проходил мимо княжон, я услышала шепот. Так тихо-тихо, как ветерок.
1: Они прошептали «благодарю», да, я тоже услышал.
0: Позже отец Иоанн вспоминал, что ему тоже послышался этот шепот. Скорее всего, так и было. К сожалению, это последний раз, когда он молился здесь с царской семьей.
2: Дядя Миша, можно мы здесь еще побудем?
0: Давай сделаем так. Сейчас мы ненадолго отправимся домой, передохнем и поговорим. А потом обязательно вернемся. Алтай, иди сюда. Мой дорогой, вот умница. Все взялись?
1: Да. Нет, но я все-таки не понимаю.
0: Что, Фома?
1: Ну неужели их нельзя было спасти? Неужели никто не пытался этого сделать? Ну не может быть.
0: Были попытки, и намерения были. Многие отважные офицеры пытались освободить государя, составляли планы спасения. Но, к сожалению, таких офицеров было слишком мало.
1: И у них ничего не получилось?
0: Увы.
1: А, я сейчас вспоминаю. Помните, вы рассказывали, что государь еще когда был маленький, сам строил планы спасения Христа?
0: Хорошо, что ты вспомнил, Фома. Я хотел об этом сказать. История знает еще подобные случаи. Князья Борис и Глеб, кстати, первые русские святые, прославленные церковью в лике страстотерпцев, не стали воевать со своим братом Святополком и предпочли смерть.
2: Они могли его победить?
0: У них были для этого все возможности, войска. Но сражаться они не стали. Не захотели проливать кровь своего брата, а решили поступить по образу Христа.
1: Поэтому Бориса и Глеба и назвали страстотерпцами, потому что они терпели страдания, как Христос, и не сопротивлялись.
0: Да, ведь и Господь мог избежать гибели на кресте. Он мог призвать себе на помощь легионы ангелов, но не стал этого делать.
1: Может быть, я понимаю. Государь, наверное, если бы захотел, тоже мог бы бежать, мог бы организовать свое спасение, да?
0: Думаю, да. Но выбрал крестный путь, Христов путь. Великая княжна Ольга написала из ссылки. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь.
2: Как хорошо!
0: Ну что же, пора в путь.
1: Да. Алтай!
2: Мне кажется, мы уже здесь были.
1: Да, в прошлый раз, когда начали путешествовать.
0: Верно. Это тот самый вечер, 16 июля 1918 года.
2: Государь Александра Федоровна вдвоем, Ники и Алекс.
1: Они по-прежнему так друг друга называют.
0: Вспоминают свою жизнь. Детство, знакомство, рождение детей.
2: Грустный тихий вечер.
1: Все расходится.
0: Алтай, ты что? Фу, прекрати.
2: Что это, дядя Миша?
1: Откуда столько солдат?
2: Будет всех, и царскую семью, и слуг.
1: Велят быстро собирать вещи к отъезду.
2: Какая суматоха! Все бегают, не могут понять, в чем дело.
1: Княжны растеряны, спрашивают, как быть с царевичем, ведь он не может ходить.
2: Что это за шум на улице?
0: Завели грузовик, чтобы не было слышно, что здесь происходит.
2: Песик Джимми бросается на солдат.
0: Алтай, стой! Стой, Алтай, нельзя!
1: Их уводят, доктор, уводят вниз по лестнице.
2: Как здесь темно!
1: Вот лампу принесли, спускаемся.
2: Впереди два офицера, за ними государь.
1: Он несет на руках царевича.
2: Бедняжка, у него перевязана нога. Он тихо стонет.
1: Потом идут государыня и великие княжны.
2: Анастасия со своим любимым Джимми.
1: А кто за ними, Михаил Гаврилович?
0: Врач Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, лакей Алексей Труб, горничная Анна Демидова.
2: И за ними еще один офицер.
1: А почему у некоторых в руках подушки?
0: Им толком не объяснили, что происходит. Только сказали готовиться к отъезду. Люди растерялись, не знали, что им брать.
1: В комнату заводят,
2: велят ждать.
0: Государыня попросила принести стул, потому что царевич Алексей не мог стоять.
1: Принесли, государь сел, посадил наследника на колени, а государыня села рядом.
2: Все встали вокруг.
0: Посмотрите на них, посмотрите и запомните.

0: Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней, сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с Твоей кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и унижение. Христос, Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенный, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый смертный час. И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов.
1: Михаил Гаврилович.
0: Да, Фома.
1: Что это за стихотворение?
0: Его написал офицер Сергей Сергеевич Бехтеев и назвал его «Молитва».
1: Он посвятил его памяти царской семьи?
0: Да, но только не памяти. Он написал его за год до трагических событий, в октябре 1917 года.
1: Надо же, как будто предчувствовал.
2: Жалко, что царская семья его не смогла прочесть.
0: Смогла. Бехтеев передал его в Тобольск. Стихотворение потом нашли в бумагах великой княжны Ольги.
2: Дядя Миша.
0: Да, Верочка.
2: Как хорошо, что вы едете на этот крестный ход.
0: Ну, не грустите, дети. Закончилась земная жизнь царственных страстотерпцев. Дальше свет и жизнь бесконечны.
2: Они ведь молятся там за всех нас.
0: И мы можем молитвенно обращаться к ним. Тысячи людей сейчас идут крестным ходом. Тысячи молятся святым страстотерпцам.
1: Хотел бы я быть сейчас на этом крестном ходе.
0: Ну что ж, Алтай, поможешь?

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
2: Евгений Пермяк. Сказки. Вечный король. Один надменный король сказал другому королю: «Как ты смешон и мал! Тебе никто не воздает королевских почестей. Тебя даже не называют ваше величество. Какой же ты король?» «Увы», — ответил тот, — «между тем я король. К тому же я самый известный из всех королей. Меня знает весь свет. Обо мне написаны тысячи книг. Я беспрерывно нахожусь в сражениях. Но меня никто не назовет кровавым королем. Побеждая в битвах, я не проливаю ничьей крови. Оказываясь побежденным, я остаюсь невредимым. Пусть моя армия малочисленна, но она бессмертна. Пусть в моем флоте всего лишь 2 судна, но они непотопляемы. Я единственный из королей, которого нельзя свергнуть. Я единственный из королей, кому революции приносят новую популярность в народе и признание». Так говорил при общем молчании, ничего не преувеличивая, не произнося ни единого слова неправды, всемирно известный король, стоя рядом со своей королевой в окружении свиты на шахматной доске. Волшебные краски. Один раз в 100 лет, в ночь под Новый год, самый добрый из всех самых добрых стариков, Дед Мороз, приносит 7 волшебных красок. Этими красками можно нарисовать все, что захочешь, и нарисованное оживет. Хочешь, нарисуй стадо коров и потом паси их. Хочешь, нарисуй корабль и плыви на нем. Или звездолет, и лети к звездам. А если тебе нужно нарисовать что-нибудь попроще, например, стул, пожалуйста, нарисуй и садись на него. Эти краски Дед Мороз приносит самому доброму из всех самых добрых детей. И это понятно. Если такие краски попадут в руки злому мальчику или злой девочке, они могут натворить много бед. Пририсуют человеку 2-й нос, и будет человек 2-носым. Нарисуют собаке рога, курице усы, а кошке горб, и будет собака рогатой, курица усатой, а кошка горбатой. Поэтому Дед Мороз очень долго выбирает, кому из детей подарить волшебные краски. В последний раз он подарил их одному очень доброму мальчику, самому доброму из самых добрых. Мальчик очень обрадовался подарку и тут же принялся рисовать. Он нарисовал бабушке теплый платок, маме нарядное платье, а отцу охотничье ружье. Слепому старику мальчик нарисовал глаза, а своим товарищам большую-пребольшую школу. Но никто не мог воспользоваться нарисованным. Платок для бабушки был похож на тряпку для мытья полов, а платье, нарисованное матери, оказалось таким кособоким, пестрым и мешковатым, что она его не захотела даже примерить. Ружье ничем не отличалось от дубины. Глаза для слепого напоминали 2 голубые кляксы, и он не мог ими видеть. А школа, которую очень усердно рисовал мальчик, получилась до того уродливой, что к ней даже боялись подходить близко. На улице появились деревья, похожие на метелки, появились лошади с проволочными ногами, автомобили с кривыми колесами, дома с падающими стенами и крышами набекрень, шубы и пальто, у которых один рукав был длиннее другого. Появились тысячи вещей, которыми нельзя было воспользоваться. И люди ужаснулись. Как ты мог сотворить столько зла? Самый добрый из всех самых добрых мальчиков. И мальчик заплакал. Ему так хотелось сделать людей счастливыми, но он не умел рисовать и только зря извел краски. Мальчик плакал так громко, что его услышал самый добрый из всех самых добрых стариков Дед Мороз. Услышал, вернулся к нему и положил перед мальчиком новую коробку с красками. Только это, мой друг, простые краски. Но они могут стать волшебными, если ты этого очень захочешь. Так сказал Дед Мороз и удалился. А мальчик задумался. Как же сделать так, чтобы простые краски стали волшебными, и чтобы они радовали людей, а не приносили им несчастье? Добрый мальчик достал кисть и принялся рисовать. Он рисовал, не разгибаясь, весь день и весь вечер. Он рисовал и на другой, и на третий, и на четвертый день. Рисовал до тех пор, пока не кончились краски. Тогда он попросил новые. Прошел год, прошло два, прошло много-много лет. Мальчик стал взрослым, но по-прежнему не расставался с красками. Глаза его стали зоркими, руки умелыми, и теперь на его рисунках вместо кривых домов с падающими стенами красовались высокие светлые здания, а вместо платьев, похожих на мешки, яркие нарядные одежды. Мальчик не заметил, как стал настоящим художником. Он рисовал все, что было вокруг, и то, чего еще никто никогда не видел. Самолеты, похожие на огромные стрелы, и корабли, похожие на самолеты, воздушные мосты и дворцы из стекла. Люди с удивлением смотрели на его рисунки, но никто не ужасался. Наоборот, все радовались и восхищались. Какие чудесные картины, какие волшебные краски, говорили они, хотя краски были самые обыкновенные. Картины и вправду были так хороши, что людям захотелось их оживить. И вот настали счастливые дни, когда нарисованное на бумаге стало переходить в жизнь, и дворцы из стекла, и воздушные мосты, и крылатые корабли. Так случается на белом свете. Так случается не только с красками, но и с обыкновенным топором или швейной иглой, и даже с простой глиной. Так случается со всем, к чему прикасаются руки самого великого из самых великих волшебников. Руки трудолюбивого, настойчивого человека. Двойка. На школьном дворе жила кудлатая собачонка. Ее звали Двойка. За что ей дали такую кличку, никто не знал. Но малыши все равно обижали ее. «Ах ты, негодная Двойка, да вот тебе, вот тебя!» И в Двойку бросали камни, загоняли ее в кусты. Она жалобно скулила. Однажды учительница Марья Ивановна увидела это и сказала: «Разве можно плохо относиться к собаке только за то, что у нее плохое имя? Мало ли кому на свете даны плохие имена, ведь не по ним судят». Малыши смолкли, задумались над этими словами, а потом приласкали двойку и угостили ее кто чем мог. Вскоре оказалось, что двойка очень хорошая и понятливая собачонка. Ее даже хотели назвать пятеркой. Но одна девочка сказала: «Ребят, разве дело в имени?»

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Азбука братьев наших меньших.
2: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
3: Буква В. Василиск.
4: Такого животного не существует, ну, если только в сказках или мифах.
5: А вот и нет. Василиск – это не только мифический персонаж, но и самый настоящий.
4: Чудище страшное и ужасное.
5: Ящерица, зеленая или коричневая, с гребнем и длиннючим тонким хвостом. И, между прочим, очень даже симпатичная.
4: Ага, скажи еще беззащитная.
5: Это на самом деле так. Василиск – хрупкое и беззащитное животное.
4: А чего же его тогда таким страшилищем в мифах рисуют? Чудище с жабьим телом, петушиной головой и змеиным хвостом.
5: Потому что это достаточно точное описание этого животного. Про хвост мы уже знаем. Тонкий и длинный. Ну чем не змея? А на голове у Василиска гребень, который на самом деле напоминает петушиный. Ну а жабье тело? Оно что же должно быть похоже телу у ящерицы?
4: Получается, что древние люди боялись симпатичного зверька?
5: Выходит, что так. А Василиск боялся их. Это очень пугливый зверек. Как только чует опасность, сразу удирает.
4: Быстро бегает? Конечно, на четырех лапах-то чего не побежать.
5: А вот самое интересное как раз в том, что эта ящерка убегает по воде на своих задних лапках.
4: Как это по воде? Пешком, что ли?
5: Именно так. Василиску пройтись по поверхности воды так же просто, как и по почве. За такую способность его и прозвали ящерицей Иисуса.
4: Это потому, что Спаситель сам ходил по воде?
5: Наверное. Но у Василиска особенное строение задних лапок. Длинные пальцы с чешуйками, он их растопыривает и спокойно держится на воде. А еще скорость бега этой ящерки может достигать до 1,5 метра в секунду.
4: Ничего себе! Вот бы Василиска на Олимпиаду для животных отправить. Там как, напугать только. Вот он и победитель по удиранию от опасности.
5: Интересно, а вы, ребята, умеете бегать со скоростью 1,5 метра в секунду?
6: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств № 9 имени Улыбки.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Верую. На «Радиообраз». Интересные гости. Необычные судьбы. Известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
1: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Верую», в студии ее ведущая Ирина Вдовина. Женское лидерство стремительно набирает обороты в системе государственного управления нашей страны. Женщины все больше начинают занимать ключевые посты в высшем образовании и управлении государством, предлагая новые подходы к решению сложных задач. Вот на чем держится успех лидерства? Что за этим стоит? Помогает ли вера в служении государству? Обо всем этом поговорим сегодня в программе «Верую» с директором Нижегородского института управления, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации РАНХИКС Екатериной Лебедевой. Наша первая глава – «Служение».
1: Служение.
3: Добрый день, Ирина.
2: Здравствуйте, Екатерина. Очень рада вас видеть. Молодую, лучезарную, с улыбкой на лице. Всегда вас такой помню. И другую и не знала, скажем. Вот каким было ваше детство? Какой была девочка Катя? Еще тогда не Екатерина Александровна.
3: Я росла в семье одна, братьев и сестер у меня не было. И помню, что такой переходный возраст выдался на перестройку, когда родители много работали. И это приучило меня к самостоятельности довольно-таки с ранних лет. Помню, что я ждала маму, которая работала в то время на трех работах, забиралась даже на подоконник, смотрела в окно, считала минуты, когда она придет. Что-то старалась в это время делать по хозяйству, чтобы ей было легче, когда она вернется. Вот какие-то такие воспоминания детские, ну, в общем-то, это и закаляет характер. А характер, если сейчас вспомнить, то был лидерским с первых самых времен, когда я себя помню. В школе в первом классе нас делили на звездочки, меня сразу же выбрали командиром звездочки. Потом в пятом классе на пионерские звенья, и я была звеньевой, потом председателем совета отряда. А в ННГУ, я закончила юридический факультет ННГУ, тоже меня сразу же выбрали старостой группы, старостой курса, и я входила единственное от студенчества в ученый совет факультета. Так что, наверное, все мои управленческие должности, они закономерны, и действительно задатки каких-то лидерских качеств были с самого начала. Это я уже сейчас анализирую. Но в детстве я, если честно, не мечтала о какой-то карьере. Как-то все складывалось довольно-таки естественно, довольно-таки само собой. Это для человека, можно было бы сказать, неверующего, я бы сказала, по промыслу Божию.
2: А у вас верующая семья, Катя? Вот как с верой во времена вот этой пионерии, комсомольских организаций у вас было?
3: Я не могу сказать, что семья была изначально верующая. У меня сохранились детские воспоминания о том, как бабушка, ее тоже звали Екатерина, меня назвали в честь нее, учила меня в детстве молитве «Отче наш» и водила в храм. Вот бабушка водила в храм, да. Родители не были выцерковлены. То есть я росла в такой, в комсомольской. Папа был комсомольцем. Мама тоже, хотя из семьи, ну, то есть бабушка вот ходила в храм. Ну, не сказать, что это прям выцерковленная была семья. С детства меня не приучали, кроме как вот бабушка уже ближе к переходному возрасту. А сознательно стала я в храм ходить, уже познакомившись в 13 лет с женщиной, которую я считаю своим таким духовным наставником. Мы же всегда приходим к вере от людей, да, учимся. Она в то время заканчивала курсы катехизатора, и так как-то, естественно, достаточно и меня к этому привела. Я стала крестной ее дочери, ее муж крестный моей дочери. То есть вот так через человека, казалось бы, не являющегося напрямую членом моей семьи, я постепенно как-то стала воцерковляться. Это с 17-18 лет.
4: А крестились, Катерина, когда вы?
3: Крестилась в 7 лет. Но я
4: родители, получается, все-таки да. привели вас в храм.
3: Да, родители, бабушка, да.
4: Угу. А вот какие книжки в детстве вы читали, что вот, которые как бы воспитывали вас, вот это, ваш внутренний стержень, духовность? Любимые книжки детства, может быть, плакали над которыми или наоборот, зачитывались до дыр, перечитывали? Были такие?
3: А вот знаете, даже не скажу, наверное, что это были книги, воспитывающие духовность. Это были все-таки приключенческие книги. Я любила «Трех мушкетеров», «Сердца трех», «Гардемарина вперед». Фильмы эти смотрела по несколько раз. То есть это были такие приключенческие больше книги. Не очень я любила сентиментальную литературу.
4: Ну, это говорит о силе характера тоже.
3: Может быть. Вот песни любила, кстати говоря, сейчас вспоминаю. Мы в детстве с подругой с моей, ее Марией зовут, качались на качелях и пели песню. Вот песня закончится, мы ее второй круг, третий, четвертый пели «Крылатые качели». Раскачивались на качелях прям до высока, так что чуть с качели не падали. И пели «Крылатые качели». Ну, то есть вот песни любили петь.
4: Катя, а вы ведь из Горького, да, в Нижнем Новгороде?
3: Да, да, есть... да.
4: А все-таки, несмотря на то, что лидером была с детства, да, о чем мечталась тогда с подругой, качаясь на качелях, и как вы себе рисовали вот эту взрослую загадочную жизнь?
3: Задумываться о профессии, в которой мне хотелось бы себя реализовать, я начала, ну, где-то в классе, может быть, в 9-10, честно говоря, под влиянием сериалов. В то время шла «Санта-Барбара». Может быть, помните, она, мне кажется, лет 10 шла у нас на телевидении, так. «Санта-Барбара». И там были такие персонажи с юридическими профессиями. Был адвокат Мейсон Кэпфелл и была Джулия, прокурор. И вот, следя за перипетиями, как они там доказывали виновность или невиновность кого, вот меня это очень увлекало. Я почему-то решила себе, что хочу быть адвокатом. И вот мама моя до сих пор вспоминает, как я говорила, вот я буду адвокатом, я буду выделять один день, когда буду принимать бесплатно людей. Для того, чтобы у кого нет денег на адвоката, могли приходить, и я бы оказывала бесплатную юридическую помощь. Вот что-то вот это до сих пор вспоминается. Да, не стала я адвокатом, конечно, но юридическую профессию получила. И надеюсь, что в жизни удается уделять время, чтобы действительно помогать людям. Может быть, не вполне сейчас юридической профессией, но вот помню, что такое стремление было с детства.
4: И сегодня вот уже девочка Катя выросла в Екатерину Александровну и руководит филиалом президентской академии, Нижегородским институтом управления РАНХИКС, который готовит управленческие кадры для государственного сектора. Вот в чем вы, Екатерина, видите свою миссию сейчас вот на этой должности?
3: Ирина, вы совершенно правильно сказали, что мы готовим кадры для государственного сектора, но мне кажется, у нас есть еще очень большой резерв для повышения эффективности этой работы. Потому что на сегодня мы стали измерять, кстати, этот показатель с этого года, до этого он вообще не мерился. То есть в целом наш ВУЗ оценивали только по проценту трудоустройства по профессии. Но неважно, в государственном органе или не в государственном органе он начинает свою работу. А для меня же принципиально, чтобы президентская академия готовила кадры для госслужбы. То есть для меня, как вот для бывшего министра кадровой политики, важно, чтобы молодежь выбирала госслужбу, чтобы у нас снижался средний возраст государственных служащих, чтобы был приток молодых кадров. Это всегда новая идея, это всегда энергия. И у нас есть специальность государственное и муниципальное управление. Собственно, мы специально готовим для госслужбы. И вот замерив процент выбирающих госслужбу, мы поняли,

0: власти, приглашаем и к нам руководителей, и для студентов правительство области, Министерство кадровой политики открывает двери, мы проводим дни открытых дверей, приводим их непосредственно в первый корпус, чтобы они посмотрели, походили по тем же самым коридорам, да, по которым и губернатор ходит, и его заместители. Стараемся всеми силами показать им госслужбу на практике, чтобы они не по учебникам понимали, что такое реальное государственное управление, а пропустили это через себя, полюбили, поняли, что люди, которые там работают, это не какие-то зашоренные бюрократы, а это люди, которые горят своей профессией, которые стремятся действительно сделать этот мир и наш регион немножко получше.
1: Вы ведь более 20 лет на государственной службе, и, как вы уже сейчас сказали, не так давно были министром кадровой политики региона. Это о многом говорит. Вот чему вас научили годы работы и служения в государственном секторе? Какой самый важный урок вы извлекли за годы работы руководителем? То есть у вас такая счастливая история, да? Вы другой жизни-то и не знали, получается. Практически со скамьи выпускницы сразу попадаете в госструктуры, и вот ваша карьера поэтапно все выше и выше и выше. Как это вот достичь, вот такие бесшовные переходы, гармоничные достаточно?
0: Да, действительно, я сразу после окончания юридического факультета университета, прямо на последнем курсе, пришла в аппарат правительства Нижегородской области. И буквально через год меня уже назначили начальником отдела. Это достаточно раннее было назначение. Я была одним из самых молодых начальников отдела, ну, даже самым молодым, можно сказать, в правительстве области. И потом поработала и на муниципальной службе, опять вернулась на государственную. Знаете, мне кажется, самый главный урок, который я вынесла с государственной службы, это тот, что достичь значимых результатов можно только командой. Один в поле не воин. А система государственного муниципального управления устроена так, что есть и, допустим, государственный правовой департамент, который страхует тебя от юридических ошибок, есть управление делами, которое создает тебе условия для работы, есть Министерство финансов, которое работает для того, чтобы были финансами обеспечены все наши направления развития. То есть только в слаженной работе, только объединяя усилия, можно достичь значимого результата для региона. И плохо, когда человек либо перекладывает ответственность на других, либо как-то замыкается. Мне кажется, такой человек не сработается в системе органов власти. А вот именно объединяя усилия, находя постоянно компромисс, ну, не будем скрывать, иногда бывают разные точки зрения на что-то, мне кажется, компромисс можно найти всегда, было бы желание. Вот это, наверное, самый главный урок госслужбы.
1: Директор Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации РАНХИКС Екатерина Лебедева, героиня программы «Верую». И мы переходим к нашей следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
1: Вот мы всегда стоим перед выбором. И всегда, как правило, непростым. Миссия, цель, личное счастье. Вот, Екатерина Александровна, возможно ли равновесие? И в вашем случае что перевешивает?
0: Вы знаете, мне как-то не приходилось в своей жизни выбирать между карьерой и семьей. У меня двое детей, и каждый раз, когда я была в декретном отпуске, я практически полный срок в декрете находилась. Я не выходила на работу через полгода или через год, думая, что там на работе что-то без меня случится или что-то от меня куда-то убежит. Нет, как я сейчас дома говорю, я полностью отдала свой долг семье, и с одной дочкой практически 3 года просидела в декрете 2,10, и со второй также. То есть я в полной степени насладилась материнством, и в полной степени, что я могла им отдать вот в эти годы, когда только формируется человек, его характер, отдала. И как раз когда младшая дочка росла, ей был годик, старшая поступила в первый класс, ей тоже в это время нужно было материнское внимание. Да? Ну, вот, понимаете, наверное, да, мамой первоклассницей быть. И ничего, никакие должности от меня не ушли. Мне кажется, самое главное, делай свой выбор, который ты должен делать, не думать о каких-то карьерных устремлениях, стремлениях, оно само все придет, как-то само все сложится, если на то есть Божья воля, как-то все получается само собой. Здесь, кстати, вспомнила бы нашего владыку Георгия, недавно он мне сказал: на крест не напрашивайся, но с креста не спрыгивай. И это вот действительно у меня в жизни как-то получалось все именно так. Я никогда себя не выдвигала.

0: на какие-то позиции, на должности руководящие, и сама не просилась никуда. Как так вот складывалось, что действительно мне предлагали должности, в определенный момент я принимала решение о переходе на следующий этап, но, тем не менее, мне не приходилось жертвовать и не приходится до сих пор семьей, чем-то еще другим, в чем-то поступаться. Как-то все складывалось
1: достаточно идеальная модель, просто идеальная модель лидерского руководства, когда лидер-женщина ничего не потеряла по дороге в этом достигаторстве успеха. А вот все-таки был ли период, когда вы считаете, что было реально крайне тяжело? Мы находимся в главе уныния, где мы говорим о каких-то, может быть, потерях, опустошении, выгорании, когда человеку тяжело, когда опускаются руки. И как тогда спасаться? Что именно спасает вас? Вот хотелось бы немножечко и об этом поговорить.
0: Вот, Ирин, знаете, мне приходит сейчас на память, я могу недословно сейчас воспроизвести, но есть такое высказывание, что Господь зовет человека к себе сначала шепотом радости, потом голосом совести, а потом рупором страданий. Как вот близко к тексту я, наверное, сейчас сказала. Мне, наверное, посчастливилось к Богу прийти от радости, от благодарности к тому, что мне дается. И пока, не знаю, как дальше жизнь сложится, но пока меня Господь миновал от каких-то страданий, и я, наверное, даже не припомню какого-то периода уныния в своей жизни. Мне кажется, что все-таки оптимизм – это настроение, а пессимизм – это воля. Вот просто в силу, может быть, ну, иногда гормональных, может быть, особенностей погоды и еще чего-то, можно, наверное, иногда закиснуть. Но это все преодолевается силой воли, это все преодолевается стремлением не давать этому развиваться. Мне кажется, всегда можно взять себя в руки и радоваться жизни, и благодарить Бога. И тогда это настроение просто для него не остается места.
1: А как же многозадачность, высокая скорость, вот это перенапряжение, это же все приводит и к усталости, и к выгоранию. В последнее время так часто приходится слышать это слово «выгорание». Да? Раньше говорили просто там депрессия, усталость, сейчас вот выгорание. Вот как вы учите будущих, например, госслужащих справляться с вызовами времени? Да? И как вы справляетесь? Ну, про вас я уже поняла, что вы себе не позволяете раскисать, да, как-то внутренний стержень, это о силе говорит характера. Но ведь не все такие сильные, как вы, и рядом, наверное, в команде люди разные. Вот как им помочь тогда, вы как лидер на своем рабочем месте, как спасаете, помогаете?
0: Мне кажется, что люди выгорают, как сейчас говорят, когда они не видят радости от того, что у них получается. Когда, может быть, иногда их недостаточно хвалят руководители, потому что есть же разные типы мотивации и факторы мотивации для людей. Кого-то мотивирует результат, кого-то мотивирует поощрение руководителя вышестоящего. Нужно понимать, для кого что является источником силы, и периодически давать ему эту силу. То есть, если ты руководитель, важно, конечно, давать такую положительную обратную связь, похвалить. Я понимаю, конечно, что и мне есть в этом еще много к чему стремиться. Да? Понимаю теоретически, но, конечно, не всегда сил хватает для того, чтобы всех своих подчиненных похвалить вовремя. Но стараюсь это делать. И очень многих, и меня в том числе, мотивирует результат сам по себе. Как в том фильме «Москва слезам не верит», когда ты понимаешь, что на работе что-то, когда ты есть, делается что-то, да, что не делается без тебя. И когда ты видишь этот результат, вот для меня это очень прекрасный источник силы и профилактика выгорания. И не устается, когда видится, что ты что-то сделал, вот он конкретный результат, он радует, вдохновляет, есть силы идти дальше. Нужно просто, наверное, отмечать эти результаты, видеть их, как та самая пчелка, которая видит мед, не уподобляться мухе, и не видеть все плохое, и не останавливаться на этом, а уподобляться пчеле, видеть хорошие результаты работы, ну и где-то и хвалить и себя, и других за эти результаты.
1: Вот, очень важно, да, благодарить и хвалить. Вот здесь есть разница, благодарить и хвалить.
0: Ну, наверное, хвалить – это действие, обращенное к человеку, когда ты его хвалишь, когда подчеркиваешь его качество, хвалишь за что-то, а благодарить тоже отмечать, что результат действительно достигнут благодаря усилиям этого человека. Нужно благодарить, мне кажется, и Бога, и себя, и окружающих людей. Вот не забывать о вот
1: этой триаде.
0: Очень верно,
1: я с вами полностью согласна. И мне кажется, что сейчас как-то немножечко этого не хватает. Я не знаю, почему, но то ли вот это в силу какого-то внутреннего такого стержня или боязни показаться слабым. Мало говорят «спасибо», «какой ты молодец», «как ты хорошо там сделал это дело», «давай вперед». Вот этого крайне не хватает, чтобы... Бывает, сказал доброе слово, и ты же можешь гораздо больше сделать, горы свернуть. Вот будьте щедрее на добрые слова, всем хочется сказать. Катерина, а вот когда вот бывает, ну, такая крайняя усталость, ну, все-таки что вам помогает обрести внутренний покой и восстановить вот эти силы для дальнейшего свершения?
0: Здесь я бы назвала два момента. Люблю в выходные гулять по лесу с собакой. У нас дом невдалеке от леса, и я прям беру собаку. У нас фокстерьер гладкошерстный, Маниша ее зовут. Беру Манишу, мы идем в лес, прям вот идем вдвоем, больше никого. И в лесу, соответственно, никого. И вот гуляем, слушаем птичек, шелест травы, листьев, и часик-полтора полной тишины, вот дает какое-то ощущение успокоения, умиротворения, восстанавливает силы. Это прям еженедельный ритуал. Но еще очень, конечно, люблю путешествовать. Даже вот в Москве, будучи в командировке, не упускаю случая, чтобы зайти в какой-то или вот новый монастырь, или куда-то на выставку, в музей. Ну, то есть, где бываю, стараюсь использовать эти возможности для того, чтобы увидеть что-то новое.
1: А вот в русской классической литературе у Чехова, Салтыкова-Щедрина, Гоголя в характере чиновников ярко подсвечивалось чинопочитание, страх, корыстолюбие, взяточничество, душевная черствость, образ маленького человека. Вот сегодня прилагаются большие усилия, чтобы портрет государственного служащего выглядел иным. Как сегодня, на ваш взгляд, выглядит портрет современного госслужащего?
0: Буквально две недели назад в Москве закончился конгресс, международный конгресс государственного управления. Он был в президентской академии, очень представительный. Из других стран были делегаты, и у нас, и вице-премьеры посещали, выступали. Мне понравилось, Глеб Сергеевич Никитин сказал в пленарной сессии, посвященной Госстарту, это всероссийская программа популяризации госслужбы, Глеб Сергеевич очень правильно сказал, что нам очень не хватает в современном кинематографе положительных образов чиновника, потому что даже само слово «чиновник» какую-то негативную коннотацию в себе несет. И предложил даже залу вспомнить фильмы, где положительный образ чиновника не вспомнил никто. Хотя противоположные случаи мы все помним, знаем наперечет. Вот действительно, крайне нужны нам положительные образы в современном и кинематографе, и остальных направлениях искусства. А каким же должен быть человек? Знаете, я даже сейчас не буду фантазировать, а я приведу данные опроса. Вот на первых трех позициях отвечали люди на вопрос, какой должен быть чиновник. Ответ был понимающий интересы людей и понимающий нужды, и понимающий актуальные вызовы развития той или иной территории. То есть это человекоцентричность, да, клиентоцентричность. Есть даже такой федеральный проект «Государство для людей», который занимается обучением госслужащих клиентоцентричности. И чувствуется, что на это у общества самый сильный запрос. Хочется, чтобы люди и госаппарат разговаривали на одном языке. Самое главное, чтобы понимали интересы друг друга.
1: Абсолютно все правильно говорите, как бы легко сказать, но вот как достичь этого результата? Сколько же должно пройти времени, чтобы для нас вот это было не только как бы эфемерное представление, госслужащий, чиновник, чтобы он был реально таким? Как вы думаете, сколько лет надо, чтобы вот все на местах были вот клиентоориентированными, добрыми, отзывчивыми, понимающими? Такое вообще реально?
0: Вообще, это, наверное, реально, но если это будет ограничиваться не просто федеральным проектом, где учат уже сложившихся чиновников, то есть сложившихся взрослых людей, а это все будет начинаться с воспитания. Ведь понимание потребностей другого человека, отзывчивость, да, вот эта вот деликатность, чуткость, это все закладывается с детских лет и воспитывается с молоком матери. Если мы будем так воспитывать своих детей, из этих детей потом будут управленцы, руководители. Это не делается просто какой-то программой повышения квалификации или профпереподготовки. Это все выращивается, мне кажется, матерями нашими.
1: Екатерина Лебедева, директор Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сегодня героиня программы «Верую». И мы переходим к нашей следующей главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Вот многие святые отцы считали, что терпение равнозначно победе. Чем выше духом человек, тем он смиреннее. И наоборот, чем смиреннее, тем выше. Ни правила, ни поклоны, ни посты, ни чтение Слова Божия, а смирение приближает человека к Богу. Без смирения все, даже величайшие подвиги не только полезны, но могут быть и вовсе погубить человека. Игумен Никон Воробьев. Екатерина, вот что учит терпению и как вы в себе взращиваете эту добродетель?
0: Мне, наверное, повезло, что я росла в советские времена на примерах Зои Космодемьянской и других пионеров-героев. Мне кажется, это все достаточно нам хорошо транслировалось в те времена в школе, когда не было вот той нормы закона об образовании, когда образование стали понимать как государственную услугу, а все-таки занимались еще воспитанием в школах. И, кстати, очень отрадно отметить, что сейчас это тоже возвращается и в современной концепции. Стратегии развития образования, которая сейчас обсуждается и скоро будет принята, уже тоже возвращается понятие воспитания в сфере образования. Мне кажется, нас так воспитывали с детства, на примерах. Жизнь складывалась, вот повторюсь, уже в перестроечные времена так, что не получалось всегда иметь то, что хочется, то, что ты видишь на экране телевидения, и понимаешь, что да, это твоя жизнь, нужно ее принимать такой, какая она есть. Терпишь, наверное, тогда, когда то, как ты живешь, расходится с твоим представлением о том, как должно быть. И вот это вот несовпадение, оно рождает какой-то внутренний дискомфорт и недовольство, и ты что-то терпишь. А когда ты просто принимаешь жизнь такой, какая она есть, тут даже и не возникает вопроса о терпении. Ты думаешь, что так оно естественно, ты так и должен жить, так, то и заслужил. Вот мне кажется, не должно быть просто лишних иллюзий, и представление о том, что ты достоин чего-то другого, и вот, к сожалению, терпишь то, что ты имеешь. Поэтому, мне кажется, вопрос в фокусе внимания.
1: Ну вот у вас две девочки, да, скажем так. Вот вы, глядя на них, как они растут, какие у них там меняются требования с годами, да, что вы им говорите? Весь мир у ваших ног, дерзай вперед, или вы ставите какие-то ограничения, что вот живем здесь и сейчас, и... надо довольствоваться. Сейчас же ценности-то другие, да, все об этом говорят, и губернатор, и патриарх, что сейчас показатель успеха – это не самая последняя модель там телефона или машины, или там квартиры в центре города. Совершенно другие ценности сейчас. Вот у вас есть проблемы с детьми, объяснение, что они хотят и на самом деле что нужно?
0: Мне кажется, человек счастлив тогда, когда он реализовал свои таланты. И когда родители не навязывают ребенку жизнь, которую они сами ему хотят, а когда поддерживают в реализации всех талантов, это самое большое счастье для детей. Так было у меня с моими родителями. Я надеюсь, что так и у меня с детьми. Вот старшая дочь выбрала себе карьеру биохимика. Она поступила на биофак МГУ, уехала от нас в Москву. Для нас это, конечно, тяжеловато. И муж, и я, мы юристы, поэтому вот биолог – это совсем другое. Это та сфера, где мы ничем не можем ей помочь, ни советом, ни чем-либо другим. Другой город – это тоже, конечно, не то, о чем мы мечтали, чтобы дети уехали в другой город, и ты здесь жил уже в одиночестве, так скажем. Но вот она сделала такой выбор, мы ее в этом поддержали. И биолог, значит, биолог. И вот я вижу, как она счастлива. делая эти вот какие-то анализы, работая в лаборатории, углубляясь вот в специфику этой профессии. Поэтому важно найти себя, важно не навязывать детям свое представление о жизни, а создать все условия, чтобы они были счастливы на том пути, который выбирают они.
1: Катя, вам нравится сегодняшнее время?
0: Да, мне кажется, мы живем в уникальное время, когда можно открыто, во-первых, говорить о своей вере. Это было не всегда, и мне кажется, это тоже нужно ценить. Во-первых. Во-вторых, мы живем действительно в России, которая является страной возможностей. Это и наименование, да, организации «Одноименной России», «Страна возможностей». Но это то, что на самом деле существует. На моем примере всегда мы приводим пример студентам, которых привлекаем на госслужбу, что я, можно сказать, как Золушка, от самой рядовой должности ведущего специалиста доросла до министра. У меня не было никаких связей, никто меня не поддерживал. Это все совершенно получается
1: гармонично,
0: естественно,
1: очень естественно.
0: Да, гармонично и благодаря своему труду. Поэтому мне кажется, что и в госуправлении, во многих других сферах, как никогда, сегодня открыты все возможности. Если ты трудолюбив, если с любовью занимаешься каким-то делом и вкладываешь в него душу, то успех зависит только от тебя.
1: Мы будем сейчас говорить о милосердии с Екатериной Лебедевой, директором Нижегородского института управления президентской академии РАН ХИКС.
2: Милосердие.
1: Екатерина, как вы думаете, должен ли чиновник, госслужащий, я знаю, что вы плохо относитесь, когда госслужащих называют чиновником, да, быть милосердным? И что такое милосердие?
0: Мне кажется, милосердие – это очень близкое понятие для чиновника, для госслужащего с человекоцентричностью. Когда ты исходишь из интересов людей, из интересов каждого конкретного человека, которому адресовано твое государственное решение, нужно всегда думать о том, как наше слово отзовется, да, как наши действия отзовется, и насколько это будет то, что нужно этому человеку. Даже где-то, на какой вот аспект я бы сейчас обратила внимание, нужно любить человека по большому счету, как бы понимая на самом деле его потребности, его интерес. Ведь где-то потакать человеку, вот сейчас приведу пример ребенка, когда мы даем конфету ребенку, который просит конфету, а при этом у него аллергия, мы ведь не делаем ему хорошо, правда? Вот здесь поступить хорошо – это не дать ему ту самую конфету. Вот мне кажется, милосердие – это всегда понимание, скажу сейчас, наверное, такого божественного замысла о человеке, понимание пользы человека по большому счету, это может быть даже не то, что человек просит в каждый конкретный момент или хочет, а это вот думать о нем, реализовывать высший замысел о нем, мне кажется, это вот самая главная миссия госслужащего.
1: Милостыня же совершается не только деньгами, но и делами. Как, например, можно ходатайствовать, можно подать руку помощи. Часто в делах ходатайства помогало даже больше денег, святитель Иоанн Златоуст. А вот как вы для себя определяете, кому помогать и как помогать? Ну, вы немножечко начали, да, вот ранее об этом говорить. Но сейчас много лозунгов звучит от всяких госструктур «помогать». Расшифруйте, как бы, что такое «помогать». Все просто, да не так просто, потому что запросов очень много, всем же не поможешь, да, просящим. Вот тут как-то надо тонко к этому подходить и не обидеть, и не показаться черствым, равнодушным. Наверное, есть с этим проблемы. Что такое «помогать»?
0: Ну вот, знаете, мне кажется, помогать, и вы уже правильно об этом сказали, помогать можно не только деньгами. Для госслужащего, который работает в условиях достаточно жесткого цинтнота и многозадачности, уделить время где-то – это тоже милосердие, это тоже помощь человеку. Где-то объяснить ему пути решения его вопроса – это тоже помощь. Принять закон, который нацелен на там, помощь кому бы то ни было, это другой вид помощи. Потом многие из нас помогают и лично просто не рассказывают об этом, это не позиционируется как помощь со стороны чиновника, это мы просто делаем как люди. А вот вы знаете, тут всегда немножко, может быть, другой аспект еще сейчас затрону. Всегда стоит дилемма рассказывать о помощи, которую ты делаешь, или нет. С одной стороны, мы популяризируем образ госслужащего как человека неравнодушного, а с другой стороны, здесь всегда есть опасность перейти вот эту грань и впасть в тщеславие такое, да? Или в какое-то, может быть, осуждение со стороны других, других, что ты это делаешь на показ. Вот мне кажется, в делании добрых дел со стороны чиновника вот такая есть проблема. Мы даже как-то круглый стол на эту тему проводили. Вот где та самая
1: грань? А вот где?
0: Грань?
1: Вот действительно, где грань? Вот сейчас вы говорите, а действительно это очень сложно. Ты, например, действительно, бывает, многие же пиар на этом делают, на добрых делах, да, но помог на рубль, а распиарился на 100. Но здесь уже перекосы однозначные. А вот как вот эту грань, вот эту золотую середину именно в вашем деле соблюсти?
0: Действительно, вопрос очень непростой. Мне кажется, здесь надо иметь в виду всегда мотив, для чего ты делаешь. Если ты сделал доброе дело и распиарил его для того, чтобы поднять свой авторитет, поднять свой имидж, ну, здесь все понятно с этим, да, добрым делом. А если ты рассказал об этом для того, чтобы в обществе как-то повлиять на образ чиновника, чтобы заразить своим примером, тогда ценность этого поступка другая.
1: А вот сейчас можно какой-то пример привести, например, вот про ценность поступка?
0: Ну, например, мы старались в министерстве поздравлять с Новым годом, например, детей интерната одного. И мы, конечно, фотографировались, выкладывали это все в соцсетях. Мы тем самым приводили пример для того, чтобы и другие, может быть, последовали нашему примеру, обратили внимание на этот детский дом. То есть, когда ты делаешь с этим посылом, это одна ситуация. Когда ты делаешь для того, чтобы сказали, ох, какие вот они там, это другая, или чтобы похвалили лично тебя. Мне кажется, один и тот же поступок может иметь разные значения в зависимости от того мотива, которым ты руководствуешься. Хотя внешне этот поступок один и тот же. Все дело в мотиве.
1: Вот искренность, открытость сейчас в тренде, в моде и в среде управленцев. Или нужно постоянно носить маску железной леди?
0: А мне кажется, как раз да, правильно вы говорите, что и в тренде, и в моде, и это именно то, что подкупает, и не нужно, наоборот, на себя какую-то броню, в какую-то броню одеваться. И для меня эта искренность всегда была залогом, мне кажется, даже успеха своего. Не знаю, вот действительно многие говорят, что я искренне, нехорошо себя хвалить, но отмечу, да, коль уж об этом речь зашла. Мне кажется, что это всегда помогает в жизни.
1: А бывает обратная сторона у искренности? Например, когда многие, наоборот, знают, что вы открытый, добрый, такой сердечный человек, ну и пользуются, собственно, потом говорят, ну нельзя быть таким открытым, время сейчас, надо все молчать, не говорить. Или вот вообще как же и тут соблюсти золотую середину? Это вот как вот мы говорили сейчас выше про добрые дела, еще и про личные качества. Вот нельзя, наверное, открываться-то очень. Как вы считаете, или наоборот можно?
0: Наверное, нельзя, но у меня не получается. Наверное, надо эту грань действительно искать. Правда, правильно ведь не лгать, да, но где-то, наверное, некая сдержанность нужна, да, всю жизнь наизнанку тоже жить нельзя. Где-то эту грань нужно находить, быть искренним, но при этом не врать.
1: Екатерина Лебедева сегодня в гостях программы «Верую». И вот сейчас мы будем говорить о любви.
2: Любовь.
1: Единственная ценность в жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Когда разрушится семья, будет разрушено все – и духовенство, и монашество. Преподобный Паисий Святогорец. Екатерина, расскажите, пожалуйста, ну вот о дочерях мы уже немножечко поговорили. Я так понимаю, что старшая дочь у вас сейчас в Москве, в университете. У вас Мария и Арина, да? Почему Мария и Арина? Я просто знаю, что это красивая история, и не просто так эти имена были выбраны, да? И про вторую дочь мы еще не поговорили.
0: Да, у нас две дочки. Старшую зовут Арина, но мы ее в крещении назвали Александрой, в честь Александры Федоровны, потому что мы чтим царскую семью. Как-то всегда мне были близки истории царской семьи, как пример любви прекрасной между принцессой Алекс и цесаревичем Николаем. Я читала их переписку, как они нежно и трогательно всегда друг другу в письмах писали, обращались, и были... И в Ливадийском дворце, и в Александровском дворце, везде вот их и обстановка семейная, та, о которой можно только помечтать. Поэтому старшую дочку назвали Александрой, А младшая родилась, я, кстати, в этом даже не сомневалась, потому что когда вот на 9-м месяце была уже в июле, я так почему-то и думала, что роды младшие придутся на день памяти царственных страстотерпцев 17 июля. И действительно так и получилось. Младшая дочка Мария родилась 17 июля в этот день их памяти, и назвали мы ее Марией в честь великой княжны Марии.
1: А Мария сейчас какой путь выбрала, кем хочет стать?
0: Маша еще пока думает, она учится в 7-м классе, выбирает, но у нее такой больше логический, математический склад ума. Вряд ли это будет биология, как у старшей. Она есть пока время подумать, вот пока выбирает. Она такая очень живая, эмпатичная, чувствительная.
1: Вообще, вы когда сказали про царскую семью, это тоже сильно откликается и в моем сердце. Я очень рада, что мы с вами здесь очень как бы схожи и похожи в любви к царской семье. Кто для вас пример идеальных семейных отношений и в истории современной, и в вашем окружении, и в истории вообще?
0: Ну вот, коль уж мы заговорили о царской семье, Александра Федоровна и Николая II, это пример, который я уже назвала, вспомнила бы я сейчас еще и сестру родную Александры Федоровны, это Елизавета Федоровна, и ее супруга Сергея Александровича, который был генерал-губернатором Москвы. Насколько она после его убийства выбрала путь служения, это тоже пример, которым можно восхищаться. Когда, можно сказать, на ее глазах его разорвали бомбой, и она сама собирала его останки, после этого ушла от светской жизни. И вот будучи такой великой княгиней, привыкшей к балам, к бриллиантам и к светской жизни, после этого посвятила себя теме служения, основала Марфо-Мариинскую обитель и была настоятельницей. И потом, так же, как и Александра Федоровна, приняла мученическую кончину. Вот тоже я и много книг читала, и ее переписку. Вот пример такой жертвенной любви, конечно, тоже всегда перед глазами. Это Елизавета Федоровна и Сергея Александровича. А в жизни это, конечно, пример моих родителей. Мама у меня преподает в университете, кстати. Вот тоже сейчас получается, что мы с ней в одной сфере работаем. Она доцент в Приволжском медицинском университете, преподает иностранный язык и занимается, кстати, и с детьми с нашими тоже английским помогает. И вообще много очень помогает в воспитании моих детей и ее внучек. Спасибо ей большое. И папа тоже активно включен в нашу жизнь. Вот пример мамы и папы, конечно, для меня тоже всегда такая путеводная звезда в жизни.
1: Говорят, что в жизни многое держится на страхе. Вот вы чего боитесь?
0: Ну, страшнее всего, конечно, это близких потерять, наверное, да. Сама вот я как-то не очень боюсь, что со мной что-то случится. Страшнее остаться одной в этой жизни. Вот действительно для меня точка опоры является моя семья. Вот если бы я выбирала между семьей и карьерой, я бы, конечно, выбрала бы семью. Я всегда выбирала семью. Я уже рассказала, что я и в декрете была с детьми столько, сколько надо. Поэтому, конечно, для меня самое страшное – это остаться одной. Но надеюсь, что Господь минует.
1: Ну, вас очень как бы так уважает и ценит наш митрополит Георгий. Я так понимаю, что благословение его дорогого стоит. Это как некая такая защита большая. Поэтому я так понимаю, что вы давно переступили церковную ограду. Человек верующий, живете с Богом в сердце. И это, может быть, вот действительно помогает во многих вопросах. А вот как считаете, молодежь, которую вы сейчас воспитываете, как уже директор, да, вот, академии, она как слышит, что вот без веры сейчас, ну, никуда, как говорится, без Бога не до порога, или с этим трудно?
0: Я думаю, что слышит, но вы же тоже знаете, как и я, что у нас православие – это религия богооткровения. Нельзя же через вот знание, что-то прочитав, и все теперь я знаю, поэтому я верю. Нет, да, это религия богооткровения. И когда Господь откроет вот эту дверь, откроет сердце человека, это только одному ему известно. А наше дело – давать эту информацию, стучаться в эти двери, как можно больше об этом рассказывать – а результат уже в Божьей воле. Но мы со своей стороны это делаем. Вот сейчас мы вместе с корпоративным университетом открыли программу «Вера едины». Это как раз для активной молодежи, православной молодежи, для студенчества, ну и тех, кто вышел уже со студенческой скамьи. Для всех тех, кто хочет найти и единомышленников, и понимать, как можно, ну, такое слово сейчас употреблю, популяризировать православие, да, среди молодежи. Вот эта программа им в помощь. Там и такой блок проектной деятельности их ждет, и поездки тоже по монастырям, и встречи со священнослужителями. Это вот то, что делает корпоративный университет, и мы тоже здесь подставляем свое плечо. У нас в академии тоже устраиваем встречи со священнослужителями. Была встреча с отцом Евгением, с Евгением Александровичем Ченцовым. Мы беседовали на тему служения. Тема встреча называлась «Судьба и Родина едины». То есть вот стараемся и на конференции наши приглашать священнослужителей, так чтобы и вот священнослужители, и вера как-то была всегда рядом, и это становилось частью, ну, естественной, что ли, жизни, не как какая-то выделенная территория, а чтобы мы понимали, что это все рядом, это все вот едино, и нет никакой искусственной преграды между верой и знанием.
1: Очень хорошая инициатива, вот эта «Вера едины». Спасибо вам за ваше служение, за то, что вот вы помогаете найти дорогу и к Богу через свою должность. Благодарю вас, Екатерина. Ну и хотелось бы ваше пожелание всем нашим радиослушателям от Екатерины Лебедевой, директора Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Услышать.
0: Дорогие радиослушатели, сейчас в весенние деньки хочется пожелать вам весны в душе, радости, чтобы поводы для радости вы всегда видели, всегда находили в своей жизни, они точно есть у каждого, и чтобы вы реализовали все свои таланты, чтобы вы их видели, раскрывали, реализовали, что наполняло ваше сердце, душу необыкновенной радости.
1: Спасибо большое, Кать, спасибо вам большое.
0: Спасибо, Ирина.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Всего вам доброго. На радио Образ.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте в эфире «Радио Образ» программу «100 лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11.10 и 17.10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад.
3: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.
4: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов. Колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
5: Сладкий сон.
4: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20.30.
0: Радио «Образ». Арзамас, 104.2 FM. Саров, 92.2 FM. Павлово, 106.7 FM. Выкса, 95.8 FM. Нижний Новгород, 98.0 FM.

0: Пора читать.
1: Александр Ткаченко. Житие преподобного Сергия Радонежского в пересказе для детей. Православные детские книги призваны помочь ребенку дать те ориентиры, которыми он затем будет руководствоваться в своей жизни. В раннем возрасте формируется характер человека, привычки и предпочтения, взгляды и мотивированность к тем или иным действиям. Для нас, как для христиан, является очевидным, что душа ребенка также ищет свои примеры для подражания. Маленький человек пытается разобраться на своем уровне понимания, что есть хорошо, что есть плохо, а также почему именно это хорошо или плохо. Не секрет, что дети растут на примерах взрослых. Но едва ли кто-то из нас захочет, чтобы дети во всем нам подражали, ведь хочется, чтобы они были мудрее, счастливее, талантливее своих родителей. Так на кого же равняться? В православии такими образцами для подражания признаны святые, а ведь они были такими же людьми, как и мы, имели какие-то недостатки, но непрестанно с ними боролись. Преподобному Сергию Радонежскому, а точнее отроку Варфоломею, ведь именно так его звали до монашества, очень непросто давалась грамота, так же, как и многим нынешним мальчишкам и девчонкам. Вот только Варфоломей не отчаивался, надеялся на помощь и не унывал, и помощь не заставила себя ждать. Об этом и многих других эпизодах жизни преподобного Сергия детям рассказывает писатель, публицист, а по совместительству еще и многодетный отец Александр Ткаченко. Книга так и называется «Житие преподобного Сергия Радонежского в пересказе для детей». Вот как автор объясняет детям и их родителям возможность попросить Бога о помощи, попросить у него талант к сложному для себя делу, если ты чувствуешь, что тебе не хватает сил и способностей.
2: Таланты у людей бывают разные. Кто-то умеет красиво рисовать, кто-то быстро бегать и высоко прыгать, а у кого-то хороший музыкальный слух. Одним с легкостью удается учеба в школе, другим искусство, танцы или пение. Но что же делать, когда та же учеба ну никак не идет в голову? Хоть плачь. Неужели только талантливые дети могут учиться хорошо? Конечно же нет. Дело в том, что все таланты людям дает Бог, каждому в свою меру.
1: И история Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых, у которого в детстве тоже многое никак не получалось, свидетельствует об этом. Главное, чтобы пользоваться полученным от Бога талантом на благо себе и другим людям. Впрочем, лучше прочесть историю с самого начала и узнать все по порядку. Книга Александра Ткаченко «Житие преподобного Сергия Радонежского в пересказе для детей» предназначена для детей старше 6 лет и прекрасно подойдет для совместного семейного чтения. Она написана живым языком и будет близка и понятна каждому ребенку. Коротко об авторе. Александр Борисович Ткаченко – писатель-публицист, автор многих детских книг серии «Настя и Никита», сотрудничает с православным журналом «Фома», лауреат фестиваля православных СМИ «Вера и слово».
0: Пора читать.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».
3: Алексей Апухтин и Петр Чайковский познакомились, будучи учениками Петербургского училища правоведения. Объединила их страстная любовь к поэзии Пушкина. Говорят, что именно Апухтин познакомил Чайковского с романом «Евгений Онегин», а Чайковский написал 6 романсов на стихи Алексея Апухтина.

Музыкальные мгновения. Витторио Монти – итальянский скрипач, композитор и дирижер. Монти учился в Неаполе и Париже. Помимо скрипки, Монти играл также на мандолине и даже составил учебник игры на этом инструменте. Среди его произведений были балеты, оперетты, инструментальные и вокальные пьесы. Однако свое время пережило лишь одно его сочинение – «Чардаш» – салонная пьеса для скрипки или мандолины в сопровождении фортепиано, созданная на основе венгерских народных танцевальных мелодий –

0: звуки песен.
1: И, кажется, совсем недавно в лицо мне этот ветер дул, изображенный им в летучих осенних листьях, зыбких тучах, и плыл по набережной гул, во мкле колокола гудели собора медные качели. Какой там двор знакомый есть, какие тумбы! Хорошо бы туда перешагнуть, пролезть, там постоять, где спят сугробы и плотно сложены дрова, или под аркой на канале, где нежно в каменном овале синеют крепость и Нева.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: вместе навечно. Эта семья построена на огромной любви, полном доверии и взаимопонимании. Историю жизни прекрасной императорской четы Николая и Александры Романовых расскажут их письма, дневники и воспоминания современников. В день венчания Александра Федоровна Романова записала в дневнике мужа: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно». Часть третья.
1: С самого начала семейной жизни Александра Федоровна из-за своей застенчивости и сдержанности, принятой окружением за холодность и высокомерие, не пришлась ко двору. Сенатор Владимир Иосифович Гурко с сожалением констатирует непринятие ее русским обществом.
2: Александра Федоровна оказалась в Петербурге как в лесу. И, надо сказать правду, не приложила никаких усилий к тому, чтобы разобраться в нем и приобрести симпатии общества. Так на всех парадных вечерах и приемах Мария Федоровна обходила собравшихся и продолжительно с ними беседовала, а Александра Федоровна ограничивалась разговорами с приближенными и стремилась скорее удалиться во внутренние покои. Обстоятельство это обратило на себя внимание общества.
1: Но ничто не могло разрушить великую любовь Николая и Александры. Внутри семьи государя был мир и порядок. А первые 20 лет супружеской жизни были для царской четы самыми счастливыми.
2: Все, кто близко общался с этой семьей, отмечали, с какой бережностью относились друг к другу император и императрица, с какой заботой и нежностью они любили своих детей. Сама Александра Федоровна в одном из своих писем к мужу писала:
1: «В нынешние времена редко видишь такие браки. Ты моя жизнь, мой свет. Когда на сердце тяжело от забот и тревог, каждое проявление нежности дает силу и бесконечное счастье. Ах, если бы дети наши могли бы также быть счастливы в своей супружеской жизни».
2: Люди из ближайшего окружения, наблюдая со стороны тихое счастье и примерную семейную жизнь царской четы, удивлялись этой идиллии двух венценосных супругов.
1: Воспитатель цесаревича Алексея Пьер Жильяр писал:
2: «Какой пример, если бы только о нем знали, давала эта столь достойная семейная жизнь, полная такой нежности. Но как мало людей о ней подозревали. Правда, что эта семья была слишком равнодушна к общественному мнению и укрывалась от посторонних взглядов».
1: Еще один близкий к царской семье человек, полковник Анатолий Александрович Мордвинов, флигель-адъютант императора Николая II, вспоминал:
2: «Я навсегда буду под впечатлением этой изумительной, до встречи с ними никогда ранее мной не виданной, чудной во всех отношениях семьи».
1: Анна Александровна Вырубова была близкой подругой императрицы и приближенной царской семьи.
2: Она оставила одно из самых ярких воспоминаний о взаимоотношениях в семье государя российского.
1: «Жизнь их величеств была безоблачным счастьем взаимной безграничной любви. За 12 лет я никогда не слыхала ни одного громкого слова между ними, ни разу не видала их даже сколько-нибудь раздраженными друг против друга. Государь называл ее величество Санни, солнышко. Приходя в ее комнату, он отдыхал. И, Боже, сохрани какие-нибудь разговоры о политике или о делах».
2: Этот брак для супругов был важной составляющей смысла их жизни. Размышления Александры Федоровны о семье, записанные ею в дневниках, являются для нас сегодняшних духовной лестницей взаимоотношений между мужем и женой, родителями и детьми. Вот что пишет государыня о начале семейной жизни.
1: «Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты, но терпение и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в мире и покое.
2: Конечно, в характере каждого человека есть хорошие и плохие стороны. Людям свойственно ошибаться и исправлять свои ошибки. Благодаря этому и учится человек быть человеком с большой буквы. Царь Николай II и царица Александра Федоровна тоже ошибались и тоже, как и все мы, имели каждый свои недостатки. Анна Александровна Вырубова вспоминает.
1: У государыни был вспыльчивый характер, но гнев ее также быстро и проходил. Ненавидя ложь, она не выносила, когда даже горничная ей что-нибудь наврет. Тогда она накричит, а потом высказывает сожаление, опять не могла удержаться. Государя рассердить было труднее, но когда он сердился, то как бы переставал замечать человека, и гнев его проходил гораздо медленнее. От природы он был добрейший человек. В нем не было ни честолюбия, ни тщеславия, а проявлялась огромная нравственная выдержка, которая могла казаться людям, не знающим его, равнодушием. С другой стороны, он был настолько скрытен, что многие считали его неискренним. Государь обладал тонким умом, не без хитрости, но в то же время он доверял всем.
2: В чем же был секрет их семейного счастья? Счастье мужчины и женщины, соединенных клятвой, данной друг другу и Господу Богу в день венчания, и до самой своей мученической кончины, ни в чем не нарушивших ее. Возможно, ответы мы найдем в дневнике императрицы. За каждым словом, написанным ее царской рукой, есть пережитый опыт и выученный на отлично жизненный урок.
1: Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходимы выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий, от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.
2: Хлеба, питающего царскую любовь, всегда было в изобилии и у Николая, и у Александры. Доставлять маленькие радости друг другу оба не только умели, но и делали это с огромным удовольствием и нежностью. Еще до свадьбы влюбленные отправляли друг другу в письмах неожиданные маленькие подарки, устраивали сюрпризы, бережно годами хранили полученные сувениры.
1: В семейной жизни супруги разлучались очень редко, поэтому переписка между ними сохранилась очень скудная. Но даже в этих немногочисленных письмах мы находим доказательства того, что всю свою семейную жизнь внимание и забота друг о друге были одним из главных проявлений их великой любви.
2: «Моя милая, родная женушка, кажется странным писать тебе, когда я сижу внизу в своей комнате, а ты, я знаю, на балконе, но завтра я буду

0: вставай, спокойно занимайся детишками. Мне на земле выпало такое счастье. Я обладаю таким сокровищем, как ты, моя любимая Алекс. И у меня уже трое маленьких херувимов. От всего сердца благодарю Бога за то, что по милости своей Он дал мне все это и сделал мою жизнь легкой и счастливой. Труд и приходящие печали для меня ничто, раз ты со мною рядом. Может быть, не могу выразить, но я глубоко это чувствую. Не можешь себе представить, моя дорогая, какое это странное чувство сидеть рядом с тобой и в то же время писать тебе. Я признаюсь, что сказал тебе неправду, что собираюсь написать Виктории, но я думаю, что ты такая же добрая душечка. Я пишу очень плохо, не знаю, писать ли мне в прошедшем или в настоящем времени. Да благословит тебя Бог, моя дорогая жена. Будь уверена, что я постоянно думаю о тебе и молюсь за тебя. Да благословит Бог тебя и наших дорогих дочурок. Всегда твой искренне преданный и глубоко любящий муж Ники.
1: Мой родной, дорогой, не могу найти слов, чтобы описать тебе радость, которую я испытала, когда Орчи принесла мне твое письмо. Это был такой приятный сюрприз, и я от всего сердца благодарю тебя за него. Ты такой молодец, что подумал обо мне, а у меня в этот раз не было для тебя письма. Стыд и срам. Представляю, как ты сидел рядом со мной и писал письмо, а я и не подумала, что это для меня. Я только удивлялась, как быстро ты пишешь Виктории. Ночью мне было так одиноко, и каждый раз, когда я просыпалась и протягивала руку, я касалась холодной подушки вместо дорогой теплой руки. И никого рядом, чтобы потрясти и растолкать и разбудить. Я люблю тебя. Я люблю тебя всем сердцем. И душой, и разумом, сильно и нежно. Наши малышки здесь. Как жаль, что ты не можешь видеть Ольгу в день ее именин. Как она говорит, мой праздник. До свидания. Да благословит тебя Бог. Твоя верная женушка Алекс.
0: Слухи, сплетни. Клевета и наговоры на каждого отдельно и на семью в целом преследовали Николая II и Александру Федоровну всю их совместную жизнь. Но как бы трудно и горько, а порой и очень неприятно не было бы снаружи, внутри семьи всегда жила любовь и верность.
1: Через испытания венценосная семья проходила всегда достойно, уповая на Господа Бога и вверяя себя Его святой воле. Камердинер императрицы Александры Федоровны Алексей Андреевич Волков, который после отречения Николая II добровольно последовал за царской семьей в ссылку, говорил:
0: «Я скажу про них просто. Это была самая святая и чистая семья».
1: А украшением венценосной семьи были дети Николая и Александры. Дочки Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия по характерам были совершенно разные, но все они одинаково любили своего маленького брата и своих родителей, папа и мама. Соединенные родительской любовью, все вместе дети составляли букет, прекрасный и снаружи, и внутри. Воспитатель царевича Алексея Пьер Жильяр вспоминал о девушках.
0: «Великие княжны были прелестны своей свежестью и здоровьем. Трудно было найти четырех сестер, столь различных по характерам и в то же время столь тесно сплоченных дружбой. Последнее не мешало их личной самостоятельности и, несмотря на различия темпераментов, объединяло их живой связью. Из начальных букв своих имен они составили общее имя – Отма. Под этой общей подписью они иногда делали подарки или посылали письма, написанные одной из них от имени всех четырех.
1: Настоятель Феодоровского государева собора в Царском селе протоиерей Афанасий Беляев в своем дневнике уже после того, как император российский Николай II стал просто Николаем Александровичем Романовым, не смог не упомянуть о детях

0: будущего царя-страстотерпца. Так поразила священника их исповедь.
1: Как шла исповедь, говорить не буду. Впечатление получилось такое. Дай, Господи, чтобы все дети нравственно были так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность безусловной воле Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи, страстной и греховной. Меня привело в изумление, и я решительно недоумевал, нужно ли напоминать мне, как духовнику, о грехах, может быть, им неведомых, и как расположить к раскаянию в неизвестных для них грехах.
0: Воспитанные в православной вере, в духе истинного патриотизма и милосердия к ближнему, все пятеро государевых детей явились достойными плодами великой любви, любви их венценосных родителей к Господу Иисусу Христу, друг к другу и к человеку, как к венцу творения Божия.
1: Вместе, одной семьей, плечом к плечу, разделяя моральную и физическую боль, им еще предстоит пройти свой последний путь. Путь издевательств, унижений, лишений. И вместе принять мученическую кончину в один день и в один час.
2: Продолжение следует.

0: Высокие слова.
1: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учительства она превратила в литературный салон 19-го столетия. А любовь учеников к родному языку прививала через поэзию. Послушайте простые душевные стихи Марины Крылатовой в прекрасном авторском исполнении.
2: Земное. Земное бытие, познание, испепеляя жаром битв, нас посылает на заклание под шепот истовых молитв. Дары гордыни не сокроются под тихим омутом тревог. В нас изначально смертно борются все направления дорог. Весы небесные качаются то чашей вверх, то чашей вниз. Былого крохи собираются для проведения экспертиз. По слепоте, неразумению шагали в бесконечный мрак или послушные сомненью свой останавливали шаг. Каменья хладные или хлебушка несло сплетение ваших рук, все отдавая или требуя, не разбирая север и юг. Земное бытие по капельке, по тонкой ниточке небес стекало медленно на краешке, оставив краткое воскрес. Лампадкой тихою затеплится душа, обретшая приют. Большая белая медведица благословит нам млечный путь.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.
3: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106,7 FM.
4: По святым местам.

0: Переславль-Залесский. Годенова, Ростов-Великий. Много паломнических поездок можно совершить в святые места из Нижнего Новгорода. Одна из таких – в старинный город Переславль-Залесский. Город этот основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким и назван был Переславлем Новым. К XVI веку он стал называться Залесским. Здесь родился Александр Невский. Это было около 1220 года. С этим городом связаны многие славные имена нашего Отечества. А еще славен город благодаря находившейся там обители. Никитский мужской монастырь. Основан в XI веке и посвящен великомученику Никите Готвскому. А прославлен был преподобным Никитой Столпником. Мощи и вериги его находятся в Благовещенской церкви. Кстати, в километре от обители находится святой источник, выкопанный руками преподобного Никиты Столпника. А еще там есть пещерка и часовня преподобного Никиты, которые любят посещать паломники. Однако поездка трехдневная и этим не ограничивается. Вы побываете в Свято-Никольском женском монастыре. Там вас ждет божественная литургия. Монастырь основан на месте Никольской церкви, построенной около 1348 года Дмитрием Прилуцким, учеником преподобного Сергия Радонежского. Монастырь пережил разрушение в период монголо-татарского ига и в смутное время, затем возрождение и разруху во время большевизма. Сейчас радует глаз красота архитектурного ансамбля монастыря. В храмах покоятся мощи святого благоверного князя Андрея Смоленского и преподобного Корнилия Молчальника. После литургии переезд в Годеново. Святыней церкви святого Иоанна Златоустова на подворье Свято-Николаевского монастыря является чудотворный крест, у которого совершается чтение акафиста животворящему кресту. И вот, наконец, Ростов Великий. Впервые Ростов упоминается в «Повести временных лет» еще в 862 году. Ростов был одним из русских городов, которым после киевских походов Византия платила дань. Город дал Руси множество святых. Достаточно упомянуть, что порог Успенского собора многократно истирался стопами святых. По выражению святителя Филарета Романова, витязь Алеша Попович, сын настоятеля собора, погиб в первой битве с монголами на Калке. Младенец Варфоломей, будущий преподобный Сергий Радонежский, был крещен здесь в 1314 году. С 1702 по 1709 годы здесь звучали проповеди святителя Дмитрия Ростовского. В Успенском соборе покоятся мощи ростовских святителей Леонтия, Исаии, Игнатия, Феодора, митрополиты Иона Сысоевича. В Спасо-Яковлевском, Дмитриевском мужском монастыре покоятся мощи святителя Якова, Дмитрия Ростовского, преподобного Авраамия. Здесь находится чудотворная ватопедская икона Божией Матери. Помолиться перед образом паломники могут на вечернем богослужении, а еще приезжающие сюда часто стараются посетить знаменитый ростовский Кремль. Затем переезд до древнего Борисоглебского монастыря, основанного в 1363 году по благословению преподобного Сергия Радонежского подвижниками Павлом и Феодором. И уже потом возвращение в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Как прохладно в чаще еловой, я цветы в охапке несу. Одуванчик белоголовый, хорошо ли тебе в лесу? Ты растешь на самой опушке, ты стоишь на самой жаре. Над тобой кукуют кукушки, соловьи поют на заре. И гуляет ветер душистый, и роняет листья в траву. Одуванчик, цветок пушистый, я тебя тихонько сорву. Наша Маша рано встала, кукол всех пересчитала. Две матрешки на окошке, две Аринки на перинке, две Танюшки на подушке, а Петрушка в колпачке на дубовом сундучке. Доченька проснулась, сладко потянулась, побежала, побежала, да и улыбнулась. Сердце бьется шибко, ах ты моя рыбка, да чего же дорога мне твоя улыбка. Эти стихи – чистое золото русской поэзии. Так определил их Корней Чуковский. Нет, конечно, не только эти, он говорил так о поэзии Елены Благининой в целом. Кто-кто, великий Чуковский знал, о чем говорил. Впрочем, нам, ее читателям с рождения, пожалуй, не нужно высоких рекомендаций, потому что поэзия Благининой – это наше зарифмованное детство, ни с чем не сравнимое, искрящееся детсадовское счастье наших детей. Это наша литературная основа, наш культурный код. Мама спит, она устала, ну и я играть не стала. Я волчка не завожу, а уселась и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой, а по маминой подушке луч крадется золотой. Елена Благинина родилась 27 мая 1903 года в селе Яковлево на Орловщине. Орел – это то, что называют детством. Это то самое, откуда начинается очарование жизни, которую пил взахлеб, как родниковую воду, из ладоней. А она-то протекает сквозь пальцы, течет, а ты ее опять черпаешь и пьешь жадно. Какая же это прелесть, дедовский и отцовский орел. Орел моего детства населяли простодушные чистые люди. Был еще другой орел, деревенский. Деревенский орел тоже чудо. Его луга, сады, полные соловьиного пения, его покосы, ржаные поля, его ярмарки со всем неистовством красок, его простенькие тихие закаты, смирение его народа. Вот он, весь в яви передо мной, бунинский, тургеневский, тютчевский, родной мой орел. Над рожью, дождиком примятой, стоит денек почти сквозной. Орловский ветер пахнет мятой, полынью, медом, тишиной. Иду стеной высокой хлеба, иду, иду, да постою, любуясь, как упало небо в наполненную колею. Отец Елены работал багажным кассиром на железной дороге. Дед был священником и преподавал в церковно-приходской школе. В доме Благининых много читали. По воспоминаниям поэта, мама была великой книгочейкой с феноменальной памятью. А бабушка знала огромное количество сказок и песен. Вот об этом ее истоке, фольклорном, о природе ее слова, полновесном, народном, потом будут говорить литературоведы. А мы, читатели, будем чувствовать легкость, искренность и теплоту этого слова. Благинины выписывали детские журналы, устраивали домашние любительские спектакли. Они ценили и знали русскую классическую литературу. И как отзывалось в ней русское слово. Много лет спустя Елена Благинина вспоминала, как еще девочкой прочла «Бедных людей» Достоевского. И, закрыв книгу, оглянулась и не узнала знакомой горницы. Вечернее солнце лежало на полу, золотое и тяжелое. Лампадка у иконы Спасителя теплилась еле-еле, не превозмогая этого пышного света. Половичок бежал наискось по крашенному полу, прохладно белело зеркало кафельной печки. Я не могла понять, что же мне делать с этим распирающим грудь восторгом, с этим волнением, с этой горенкой, сделавшейся вдруг пристанищем чуда. Вот эта постоянная готовность удивляться преображению людей, вещей, природы, эта готовность ко встрече с чудом осталась на всю жизнь. У нас в саду случилось чудо. Нет, правда, чудо, я не вру. Вдруг ни оттуда, ни отсюда оно явилось поутру. Вчера крыжовник весь светился, он был корявый и смешной, а нынче сразу распустился, стоит под зеленью сплошной. Когда семья Благининых переехала в Курск, город ее юности, Елена решила стать учителем, как дед, поступила в педагогический. И в это студенческое время, в 1921-м, было опубликовано ее первое стихотворение в сборнике «Начало». Она стала членом Курского союза поэтов. «Мир засиял такими красками, таким торжеством. Блок, Брюсов, Белый, Пастернак, Асеев, Ахматова, Цветаева, Есенин, Маяковский – поэты, которые до вступления моего в кружок были мне совершенно неизвестны. Это сияние поэтического мира притягивало все больше. Елена уехала в Москву, стала студенткой Высшего литературно-художественного Брюсовского института. Это было уникальное учебное заведение. Брюсов подобрал блестящий профессорский коллектив. Здесь устраивались вечера поэзии. Студенты были погружены в постоянный, непрекращающийся творческий процесс. Знания и опыт их наставников задавали высокую планку. Из воспоминаний Елены Благининой. В те годы читатель стихов был какой-то неистово жадный, но разборчивый. Все настоящее запоминалось сразу, накрепко, навсегда и вызывало какой-то буйный восторг. «Отбросив ахи всякие и охи, слова ходули и слова весы, я провела немалые часы наедине с поэтами эпохи. Там были лжепророки и пройдохи, и мытари газетной полосы, и рифмачи, а рядом — полубоги, владетели величия и красы, чистые их имена, и горек голос лир, и дух высок, и слово осиянно, на вечные времена — Владимир, Велимир, Марина и Борис, и Александр, и Анна». Однако так сложилось, что, закончив институт в 1925 году, Благинина от литературы отошла. Работала в университете радиовещания, затем во Всесоюзном радиокомитете. И вдруг вот здесь начинается история появления детского поэта Елены Благининой. Однажды, играя с маленькой дочкой подруги, Елена Александровна начала импровизировать. И оказалось, что детские простые, наивные и забавные стихи – это то пространство, где ее слово звучит наиболее естественно и легко. Благинина с ее удивительной наблюдательностью, нежностью, умением видеть чудо в простых вещах оказалась изумительным детским поэтом. Она пошла в журнал «Мурзилка» и чуть позже стала там редактором. Вскоре ее уже хорошо знали в ведущих издательствах для детей, в том числе и в знаменитом «Дедгизе». Детям был необходим этот язык, этот взгляд, воспитание без дидактики, вот такое понимание и сочувствие. И также нежно и преданно полюбили ее и ее поэзию взрослые. Из воспоминаний Евгении Таратуты, писательницы, литературоведа, библиотекаря. «Мне нравилась ее чистая речь, с простыми теплыми словами, которые вдруг становились высокой поэзией. Она умела весело играть словами, как любимыми игрушками, раскрывая их внутренний смысл, их таинственное звучание. Она прекрасно знала русскую поэзию – Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Фета. Очень любила Блока, а его стихи научили лучше видеть, лучше слышать. Солнце желтым косяком улеглось на лавке. Я сегодня босиком бегала по травке. Я видала, как растут острые травинки. Я видала, как цветут синие барвинки. Я слыхала, как в пруду квакала лягушка. Я слыхала, как в саду плакала кукушка. Я видала гусака у цветочной грядки. Он большого червяка раскрывал у катки. Я слыхала соловья. Вот пивун хороший. Я видала муравья под тяжелой ношей. Я такому силачу 2 часа дивилась. А теперь я спать хочу. Ну вас, уморилась». В 1933 году был арестован муж Елены Благининой, поэт Егор Балдуев. Арестован по обвинению в антисоветской пропаганде. Осужден, выслан, работал на Беломорканале. Через несколько лет, когда будут громить Дедгиз, арестовывать, ссылать, уничтожать ее друзей, больших русских поэтов и писателей, Елена Александровна ни словом, ни делом не отречется от них. Так же поступала она и в 50-х, когда началась травля Бориса Пастернака и Лидии Чуковской. Благинина, как и все поэты, в это время много переводила. И это, конечно, была детская поэзия, всего больше 30 книг. Выходили и ее стихи для детей. Но никто не знал Елену Благинину, которая писала другие стихи. Она писала их всегда, но ее взрослые стихи как будто никто не замечал. Впрочем, она и сама слишком требовательно относилась к таким строчкам. И первые сборники ее взрослой лирики появятся много-много лет спустя. Я вам прочту стихи, которых нет, которых даже не было в помине, которые не думают о славе и ничего не знают о наследстве, оставленном поэтами земле. Они растут травой и стынут камнем, и зреют хлебом, и текут водой, и просто так живут со мною рядом, как горные чабанские собаки, бегущие за стадом дней во след. Я вам прочту стихи, которых нет». С началом Великой Отечественной войны в творчестве Елены Благининой появляется военная тематика. Она пишет о смерти, разрушениях, о вере в победу, о торжестве добра и правды. И после войны она будет продолжать писать об этом. Это была бесконечная благодарность всем воевавшим, и это была память о всех погибших. Елена Благинина была удостоена медали за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Вот лестница, большая эта в моем разрушенном дому. Она не тронута разрывом и даже не повреждена. Движением легким и красивым вперед и вверх устремлена. Один, и два, и три пролета, и я стою без сил, как будто очень страшный кто-то мой быстрый бег остановил. Гляжу наверх, там только тучи, направо там обвал стены, внизу песка и щебни кучи, и груды кирпичей видны. Мой город подо мной без крыш, а снизу мне кричат мальчишки: «Слезай! Чего ты там стоишь?» А вот привычная нам интонация детского поэта Елены Благининой. «Почему ты шинель бережешь?» — я у папы спросила. «Почему не порвешь, не сожжешь?» — я у папы спросила. «Ведь она и грязная, и стара, приглядись-ка получше. На спине вон какая дыра. Приглядись-ка получше. Потому я ее берегу, — отвечает мне папа. Потому не порву, не сожгу, — отвечает мне папа. Потому мне она дорога, что вот в этой шинели мы ходили, дружок, на врага и его одолели». В 1966 году вышел первый сборник взрослых стихов Елены Александровны Благининой. Удивительно, но ей было уже за 60, когда она решилась на это издание. Сборник назывался «Окна в сад». Спустя 7 лет вышел «Складень», второй сборник. Были взрослые публикации в престижных, толстых литературных журналах, таких как «Новый мир» и «Знания». Но ее, известную на всю страну, любимую всеми детьми и их родителями, как ни детского поэта, не услышали, не поняли, не признали. Ее навсегда оставили детским поэтом. Другие сны слетятся к изголовью, умолкнут грозы в стынущей крови, и то, что называли мы любовью, воспоминанием станет о любви, и отзовется жизнь иною мукой, иным вонзится в сердце острием, и то, что называли мы разлукой, быть может, страхом смерти назовем. И только в час полночного молчания, когда восстанут вдруг в проснувшейся крови все неисполненные обещания, все ростани, все горести любви, мы встретим их мучительным рыданием, обрадуемся, что еще живем, и то, что называли мы страданием, обыкновенной жизнью назовем. Стихи Благининой, которые мы знаем, которые приходят к нам в самом раннем детстве, бесподобное поэтическое полотно о природе, о чудесном мире детских игр, о милых, трогательных детских заботах, о бесподобных забавах, о первых самостоятельных поэтических открытиях, о дружбе, ответственности, о любви. В ее речи нет банальностей, неестественности и подделки. Как уже заметили однажды, ее слова сияют, как новенькие, бережной рукой, вынутой из кладовых родного языка. Еще в 80-х годах прошлого века литературовед Лев Озеров назвал Благинину «хранительницей огня», объясняя это так: после речевой мешанины, языковых коктейлей, после стилевой бескусицы, которую мы встречаем сплошь и рядом у современных авторов, сочинения Елены Благининой доносят до нас переливы живого народного говора, сохраняют чистоту и прозрачность его. В этом смысле Елену Александровну можно назвать хранительницей огня, хозяйкой речевых кладов. Но сама Елена Благинина о себе писала так: «Я на земле не праздник жизни правлю, а скромное подвижничество дня, и потому не блеск звезды оставлю, а только отсвет тихого огня». Слово поэту.
1: Еще в домах пылают печки, и поздно солнышко встает, еще у нас по нашей речке спокойно ходят через лед, еще к сараю за дровами не проберешься напрямик, и в садике под деревами с метлою дремлет снеговик, еще мы все тепло одеты, фуфайки, ватные штаны, а все-таки весны приметы во всем уже видны. И в том, как дали потеплели, и как у солнца на виду, капели падая запели, залопотали, как в бреду, и вдруг дорога стала влажной, а валенки водой полны, и ветер нежный, протяжный повеял с южной стороны, и воробьи кричат друг дружке про солнце, про его красу, и все веселые веснушки уселись на одном носу.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Евгений Худин, Елена Лядова и Михаил Чичикин. Текст читала Елена Дементьева.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Елена! Здравствуй, Михаил!
4: Здравствуйте, батюшка, благословите.
3: Господь благословит всех нас.
5: Здравствуйте, батюшка.
3: Здравствуйте, Елена. Сегодня мы поговорим о Первом апостольском соборе в Иерусалиме, который случился в 51 году от Рождества Христова.
6: Когда христианство стало распространяться по всему миру, и множество язычников стали принимать христианскую веру, между христианами произошло недоумение. Христиане из иудеев стали утверждать, что христиане из язычников должны строго соблюдать обрядовый закон Моисеев, в первую очередь обрезание, то есть что нужно прежде обращать их в еврейскую веру, так как иначе они не могут спастись. По этому поводу среди христиан возникли жаркие споры. В отдельности, то есть самостоятельно, ни один из апостолов не мог решить такого важного вопроса. Это заставило святых апостолов совместно с пресвитерами, священниками, согласно заповеди Христовой, собраться на Первый апостольский собор в Иерусалиме в 51 году по Рождеству Христову.
4: Батюшка, а вот ведь Господь пришел к иудеям, как к избранному народу. Но апостолы ведь проповедовали не только иудеям, ну и по всему миру. Почему?
3: Хороший вопрос, Миша. Предлагаю сразу обратиться к Священному Писанию, а именно к Евангелию от Матфея, где мы читаем: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть Господь здесь не ограничивает проповедь апостолов одними только евреями, только теми, кто являлся последователем иудаизма. Он посылает апостолов по всему миру, вне их национальной религиозной принадлежности.
4: Батюшка, ведь Господь пришел изначально именно к иудеям, я правильно понимаю?
3: Да, Мишенька, это правильно. И сам Господь родился в иудейской семье и был воспитан в традициях веры отцов, основанной на Священном Писании Ветхого Завета, совершенно верно. Но ведь Господь пришел не только к частице населения земли, ведь Он своей кровью искупил все человечество. Поэтому и проповедь, начавшаяся в Иерусалиме, далее пошла по всему миру.
4: К язычникам?
3: Да, в том числе и к язычникам.
4: А кто такие язычники?
3: По обычаю того времени, которое Господь Иисус Христос проповедовал на земле, и после Его кончины и славного воскресения язычниками считались все не иудеи.
4: Батюшка, а вот, к примеру, римляне – это тоже язычники?
3: Да, Миша, римляне того времени как раз и были одними из самых ярких представителей язычества, поскольку они поклонялись идолам, обожествляли явления природы. Ну и в том числе, если в общем мы можем сказать, что язычники – это те, кто поклоняется не единому истинному Богу, а различным проявлениям уже тварного мира. Причем язычниками в то время считались и даже вышедшие из Иудеи, но люди, которые отступают от Бога. В каком-то смысле, наверное, мы с вами тоже язычники, поскольку частенько отступаем от соблюдения заповедей, данных нам через Моисея и данных нам Господом Иисусом Христом.
5: Отец Евгений, но ведь правильно я понимаю, что язычники есть и в нашем современном мире? Вот все эти обращения к гадалкам, там, к бабкам, да, к экстрасенсам, это же вот оно и есть язычество.
3: Ну, совершенно верно, совершенно верно. Не лишним будет вспомнить первую заповедь о том, что у нас есть Господь Бог, и только Ему мы поклоняемся, только от Него мы ожидаем Его благословения во всех наших делах.
5: Ведь не случайно именно это первая заповедь. И я так понимаю, что вот эта фраза, как-то она мне всегда достаточно остро, я ее воспринимаю, «Господь ревнив», «Бог ревнив», да, именно поэтому. То есть обращайся за помощью к Творцу, а не куда-то еще.
3: Да, совершенно верно. И, может быть, здесь, может быть, даже говорится о ревности не столько в смысле гнева и возмездия, а сколько в смысле предупреждения. То есть будь осторожен и не ищи себе других богов, потому что это ложь, это неправда, и ты можешь пострадать.
5: Спасибо, батюшка. А еще вот есть такое проявление, мне тоже кажется, что, наверное, это тоже из серии язычества, и то, что в современном мире сейчас мы наблюдаем, мы видим, что огромное количество людей, в том числе это и какие-то звезды эстрады, актеры, актрисы известные, популярные, например, носят красную нить на руке и считают, что это как-то их защищает от чего-то, от каких-то неприятностей и так далее. Более того, они вешают эти ниточки там детям на руки, и это мы видим по всему. Местно очень много людей сейчас этим увлекаются. Или какие-то амулеты на шею, какие-то вот эти там ладошки, еще что-то. Кто во что верит? Но это же тоже язычество, правильно?
3: Да, это проявление язычества. По большому счету, никакого глубокого символизма Господь от нас не требует. Наша вера должна исходить из самого сердца. Но для того, чтобы христиане в едином, душевном, духовном, внешнем проявлении являли свою веру в истинного Бога, поэтому существуют правила, нормы, поведения, и не только в нашем бытовом общении, но и во внешнем выражении. Это церковная архитектура, песнопение, иконопись, облачение и утварь священнослужителей при совершении богослужения. Все остальное, будь то красная нить, ладошка или что-либо еще, о чем я, может быть, даже и не знаю, но это суть, конечно, проявление уже суеверия.
4: Батюшка, а вот христиане от иудеев и христиане от язычников, они отличали друг друга? И вообще, было ли это им важно?
3: Ну, здесь я могу только предположить, что если они и отличались друг от друга внешне, то, возможно, это было проявлением национальности или рождения в какой-то определенной местности. Ну, это мои фантазии. Но вообще христиане в принципе отличались от нехристиан того времени. Я понимаю сейчас, что далековато отвечаю, из язычников или из иудеев. Я говорю о христианах вообще. Чем они отличались? Кротостью и смирением, надеждой и любовью, и крепкой верой. Что есть тому подтверждение? А подтверждение тому огромное количество мучеников христианских. И тем не менее за христианами шли, потому что они являли собой в самом высоком смысле слова свет, теплоту, заботу. Но со временем, скорее всего, они были друг на друга похожи даже внешне. Ведь мы с вами братья и сестры во Христе Иисусе, Господе нашем.
4: Спасибо, батюшка. Батюшка, ведь Христос, когда пришел, Он объединил все народы. И зачем же тогда христиане-язычники и христиане-иудеи спорили между собой? Ведь они уже были во Христе.
3: Христос имел две природы – и полноту божества, и полноту человека. Пожалуй, вряд ли они спорили об истинах божественного происхождения. Скорее всего, эти споры касались внешнего проявления своей веры, то есть человеческого. А поскольку человеческая природа, она несовершенна, она была повреждена по неприглядному поступку самого же человека – поэтому это несовершенство и выливалось в споры. А как нам быть? А что носить? А требуется или не требуется обрезание? Ну и по многим другим вопросам, к сожалению, эти прения существовали, они продолжались и продолжаются и до сего дня.
5: Батюшка Евгений, вот мы говорим о Первом апостольском соборе, который прошел в Иерусалиме через 51 год после рождения Христа. То есть 18 лет после распятия и воскресения. Здесь указывается, что их апостолов заставило встретиться всех вместе заповедь Христова. А что за заповедь?
3: Елена, давайте снова попробуем обратиться к Священному Писанию, Евангелие от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви». Вот, пожалуй, руководствуясь этим евангельским положением, они и вместе и собрались для обсуждения накопившихся вопросов. «А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник или мытарь». Вот как с нами важно уметь договариваться и находить взаимополезные точки соприкосновения для дальнейшего развития.
5: Спаси, Господи, батюшка.

0: идеями и
1: всех доводов.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. 17 июля. День памяти святых царственных страстотерпцев, императора Николая и его семьи, императрицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Они были тайно и беззаконно расстреляны, когда в России наступила, по слову апостола Луки, власть тьмы, и их малая церковь, семья, в один день и час вознеслась к престолу Господню. Убийцы, сами того не ведая, прибавили к их царским коронам мученические венцы. Это была удивительная семья. О екатеринбургском периоде ссылки царской семьи известно очень мало. До нас дошло несколько записей в дневнике императора. Есть показания свидетелей по делу об убийстве царской семьи. В доме инженера Ипатьева Николая II с семьей охраняли 12 солдат. По сути, это была тюрьма. Заключенные спали на полу, надзиратели часто были жестоки с ними. Царственные страстотерпцы мужественно принимали свою участь. До нас дошло письмо княжны Ольги, где она пишет: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь». Арестованным разрешали присутствовать на богослужениях. Молитва была для них великим утешением. Последнюю службу в Ипатьевском доме протоиерей Иоанн Сторожев совершил всего за несколько дней до расстрела царской семьи. Ужасное злодеяние произошло в ночь 16 на 17 июля 1918 года. Спустя 4 дня, во время богослужения в Казанском соборе в Москве, патриарх Тихон сказал: «На днях свершилось ужасное дело. Расстрелян бывший государь Николай Александрович. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного пойдет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе». Конец цитаты. Святых царственных страстотерпцев принято считать молитвенниками перед престолом Божиим о нашем Отечестве, а также покровителями семьи. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение «Ясно светит в царственных очах». Читает заслуженный артист России Владимир Ганин.
3: Ясно светит в царственных очах та Россия, что навеки потеряли. И в молчанием скованных годах мы осколки истины искали. Стала наша русская земля царской искупительной Голгофой. И от войн, от смут едва жива, вспомнила расхристанная Бога. Как же нам нести небесный дар сквозь земную мглу и мрак незнания, лишь бы милостью своей Господь подал высоту любви и покаяния, и возвысил, и открыл сердца, и простил бы грех цареубийства. В славе венценосная семья, мирно светят лики они.

«Путешествие в хохлому». Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.

0: Дорогие радиослушатели, продолжаем с вами путешествие по Хохломскому краю и будем с вами сегодня говорить о, казалось бы, даже не о художественной части хохломской росписи, но о неотъемлемой части, без которой не существует и не может существовать наша роспись хохломская. Мы с вами будем говорить сегодня о льне, о льняном масле. Дело все в том, что во всех промыслах, в местах бытования использовались местные материалы для технологической части, для обработки. Где нет, допустим, леса, есть глиняные карьеры, там занимаются керамикой. А вот у нас в лесах в наших как-то сложилось так, что и глина-то есть, и лес есть, и лен-долгунец растет хорошо. А раз лен есть, значит, будет масло льняное, значит, будет льняное волокно. И все это необходимым оказалось в производстве нашей хохломской посуды. А вот масло – это особенная часть. Но сначала мы будем говорить с вами о льне. Что это за растение? Лен-долгунец? Ну, это вообще-то золото. Растение, можно сказать, золотое для нечерноземья, потому что благодарное и благодатное. Очень жалко, что сейчас как-то не очень-то это развито у нас. Но вообще-то в свое время за счет этого жили северные районы нашей области, за счет льна. Лен является одним из самых безотходных растений и, можно сказать, самых неприхотливых. Дело все в том, что счастлив тот человек, когда видел поле цветущего льна. Это необыкновенное зрелище. То есть растение – это одноствольное, с слаборазвитыми такими длинными листочками, светло-зелеными. Но зато на верхушке распускается необыкновенного цвета, голубого, небесного, маленький цветочек. И когда целое поле этого цветочка, и когда, например, идет ветерок, то ощущение, что ты на берегу моря. Причем впоследствии этот цветочек превращается в коробочку, которая похожа на церковную главку. И в этой коробочке созревают семена. И в зрелом состоянии поле льна напоминает нам симфонический оркестр, если подует ветерок. Или же, например, ансамбль струнных инструментов, потому что спелое семя начинает под воздействием ветра колышаться поле, и начинают они звенеть. Это необыкновенно, конечно, красиво, но при всем при том это еще и очень полезно. Очень полезно слушать для нервической системы, скажем так. Он со слаборазвитой корневой системой лен, поэтому его не косят, а его выщипывают. Выщипывают прямо с этими корешками. Мы с товарищем вдвоем колотили в поле лен. Это же не случайно такая вот есть частушка деревенская, народная. Колотили, говорили, что в солдаты не пойдем. Но это уже отдельная песня. Так вот, лен выщипывался, собирался в снопы. Эти снопы укладывались головками кверху в бабки, такие в десятки. Определенное время выстаивались в поле. После этого колотились, то есть колотили эти снопы. Что значит колотили? То есть отделяли вот эти коробочки от основного стебля. Здесь процесс уже разделялся, то есть снопы уходили для дальнейшей переработки, для получения льняного волокна, а вот головки, которые были отделены от этих стеблей, они уходили в другую переработку, они уходили на маслобойню. Наш край еще славился тем, что там было много маслобоин, ветряков в основном. Под воздействием ветра фуансон в движении приводился и на матрице, и из семени льняного выбивалось масло. И получалась еще такая колобушка из остатков вот этих семян, так называемая дуранда. Слово, конечно, такое интересное, но очень многие люди благодарны, люди военного времени, благодарны дуранде за то, что она их спасла от голода. Вот эта дуранда шла на корм скоту. Остатки коробочек шли тоже на корм скоту. Они запаривались и были вполне съедобны. А в войну дуранды питались и люди, и это их спасало от голода. А вот масло, во-первых, оно очень ароматное. Оно темное, пенистое. И я помню, в цех в Новопокровске привозили в определенное время бочку вот этого масла. Зачем масло в росписи, я сейчас расскажу. И тогда каждый столик, за которым сидели художницы, получали бонус в виде, допустим, литровой банки этого масла. И тогда наступал на следующий день праздник в цехе. Была такая прекрасная традиция, когда как бы угощали художниц вот этим маслом. На следующий день в печи варилась картошка разваристая, кто-то приносил редьку. У нас даже был такой маленький рубаночек для того, чтобы редьку эту тонко-тонко настрогать и в горячую картошку и полить ее этим льняным маслом и сильно-сильно отбить в моих любимых чашках, когда чашка на чашку отбивается. Не очень приятный запах, но вкус необыкновенный. Туда еще закладывался красный лук, и это, ну, наверное, вкуснее салата в своей жизни я не ела вообще. Вот и стоял, конечно, такой аромат редьки в цехе, и был праздник. И это был праздник масла. Дальше масло поступало к печнику, к нашему уважаемому человеку. У него была где-то отдельная будочка выстроенная. Были огромные чугуны, выложенная такая печка небольшая, открытая печка, в которую закладывался, замуровывался вот этот чугун. Заливалось туда масло, и в течение суток почти он топил эту печку. И вот на огне, на этом, масло превращалось в олифу. Он варил его до состояния олифы. При всем при этом, это не мог делать каждый человек. Это очень опасная штука, потому что бывали такие моменты, что олифа взрывалась. То есть все не просто так. И это доверялось только определенному человеку, профессионалу, печнику, как правило. И вот олифу он сварил, ставился другой чугун, и варилась еще олифа, и добавлялась туда сухой сурик, добавлялся в определенных пропорциях, и доваривалась до состояния лака. Вот вам, пожалуйста, натуральные ингредиенты, которые использовались в технологическом процессе. То есть льняное масло, олифа, мы уже говорили, что ею покрываются изделия. И лак был натуральный, масляный, так и называется, масляный лак, варили у себя, то есть все готовилось у себя. И использовались все, вот за исключением только металлического порошка, все, чем пользовались в промысле, это было все свое, все домашнее. Ну вот уже мы сказали, что сварили олифу, сварили лак, тем и другим пользуются в технологическом процессе. Но мне хотелось бы продолжить тему льна, потому что это часть нашего промысла. Лен, тот, который оставался в снопах, уже без головок, вы представляете, этот лен снова приходил на поле. То есть так называемая треста. Этот лен снопы расстилались по полю. Но не по тому полю, где рос сам лен, а по жневью. А жневье, это же остается 10-15 сантиметров. И вот по этому жневью лен расстилался лентами такими. И вы представляете, вот поле лен, значит, сначала мы видим море, потом мы слушаем музыку, теперь мы видим какой-то необыкновенный декор. Вот поле, и вдруг оно в лентах, лентами от края до края выложили эти снопы. Выложили под осень, под дождь, под первые какие-то заморозки, под слякоть. Выкладывается этот лен на жневье. На жневье почему? Чтобы его продувало и снизу, и сверху, чтобы деревенела основа этого стебля, чтобы она превращалась в такую древовидную массу, чтобы пошла дальше в переработку уже более легко. Потом собирали эти ленты, и вот здесь в льномяльных машинах, а раньше это было вручную, то есть две шестеренки одна к одной, вручную пропускали пучки этого льна. Для чего? Для того, чтобы поломать вот эту древовидную основу этого стебля. А для чего поломать? Для того, чтобы из этого стебля извлечь льняное волокно. Вот эти льняные волосы, так называемые, и называется трепали лен. Вот бабы в Авине трепали лен. То есть выколачивали вот это древовидные кусочки из этого волокна. И были специальные такие деревянные, обоюдоострые, такие с двух сторон лопатки. Ими вычесывали, выбивали эти древовидные частички. И первое, что делали, это делали куклу. Как правило, женщина идет в Авин, она берет с собой детей. Надо же детей тоже занять. И вот из первого же пучка делали куклу. Вязали, да так легко. Головку раз перевернули, головку закрутили, ручки, ножки, все, обрезали, и вот вам кукла. И вот сама вот эта прядь выколачивалась, с которой прядь уже готового волокна, она так и называлась кукла. То есть ничего случайного нет. Эти куклы, вытрепанные куклы, то есть готовые льняное волокно, оно поступало здесь и к мастерам-хохломичам. Потому что, я уже говорила, при вгонке используется льняное волокно. Этой куклы вгонка была глины после масляной обработки именно вот таким волокном, мягким, чистым. Куклы, уже вытрепанное чистое льняное волокно, оно поступало где-то, если в производстве, если это было большое производство, или же это просто женщины зимой занимались чем? Они пряли нити. Вот вам, пожалуйста, городецкие доски, дёнца использовались, то есть гребень, на который насаживалась эта кукла и вытягивалась льняная нить. А у каких-то женщин, которые были более справно жили и были мастерицами покруче, те еще и ткали полотно тут же. И получалось такое красивое, плотное, хорошее полотно, не очень широкое, такого льняного цвета. Его нужно было еще и выбелить. Ну, как выбелить? Ну, сейчас там белизна и всяческие разные средства. Так вот, к марту, к мартовским солнечным дням должна быть готова новина. Что значит новина? То есть это заправленная основа для холста, заправленная в ткацкий станок, она должна быть выткана вся. И вот это называется новина. И вот эту новину выстилали на наст в мартовские солнечные дни. Под воздействием солнца выделялся озон, и это полотно в конечном итоге не загорало под солнышком, а оно выбеливалось. И выбеливалось до такого состояния, что ни одно современное средство не могло бы выбелить до такого состояния. И это все сезонные моменты, это нужно было все успеть. И вот длинные зимние вечера, одни там, допустим, пряли этот лен, другие ткали этот холст. И обязательно к мартовским, вот именно к мартовским солнечным дням это должно быть готово, иначе ты его не успеешь выбелить. Ну, а потом это уже шили из него что-то, делали концы. Что значит концы? Концы – это полотенце. И почему полотенце называлось концы? Ну, потому что, как правило, концы полотенца декорировались. Например, в Чкаловске – это Чкаловский, Василевский гипюр. В Городце, там, допустим, в монастырях – это филейная вышивка. Это вышивка наша платочная, цветная платочная вышивка. Или это просто тамбурный шов. Или же это просто к полотенцу пришивались кружева, допустим, выполненные крючком. И поэтому, что самое ценное в полотенце? Концы. Как правило, его называют. Ой, какие в красном углу появились у Кати там, допустим, новые концы. Красный угол, то есть к Пасхе, как правило, чистился полностью дом, чистились и мылись иконы, украшался этот красный угол, где стоял киот с иконами, и, как правило, он над киотом был раскинуты вот эти красивые концы. Это небольшая такая ода о нашем растении льне. И, наверное, в следующей передаче мы с вами продолжим разговор, но уже будем говорить о художественной части, о старых приемах росписи, о более современных. Всего вам доброго. До свидания.
1: Путешествие в Хохламу. Авторский цикл потомственного мастера хохламской росписи Надежды Лушиной.
2: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу «Сказки народов мира». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Вышивальщица птиц. Греческая народная сказка. Жил в далекой-далекой деревушке бедный юноша. Звали его Манолис. Родители у него умерли, и все, что осталось ему в наследство, это старая скрипка. Она-то утешала в дни невзгод его и таких же бедняков, каким был Манолис. Ведь каждому известно, что бедному человеку, ой, как жить трудно. А добрая песня, идущая от чистого сердца, для многих была утешением. Вот и любили Манолиса и его скрипку в округе все, у кого дождливых дней в году больше, чем ясных, холодных дней больше, чем теплых, а горести привычнее, чем радость. Однажды вечером возвращался Манолис со соседней деревни и вдруг услышал в чаще кустарника какой-то шум. Раздвинул Манолис ветви и увидел волчицу-мать, попавшую в капкан. Капкан крепко сжимал своими железными челюстями ее лапу. Пожалел Манолис попавшего в беду зверя, ее маленьких деток пожалел и выпустил волчицу на свободу. И волчица тут же исчезла, а Манолис пошел дальше к своему одинокому дому. Ночью его разбудил стук. Едва он отодвинул засов, как дверь шумом распахнулась, и в его хижину вошел огромный волк. «Не бойся меня, Манолис», — сказал волк. «Я пришел к тебе как друг. Ты спас моих малышей, подарив свободу волчице матери. И хотя люди нас считают злодеями, я докажу тебе, что за добро и волк может отплатить добром. Я отведу тебя в никому неведомое место. Там, за тремя дверьми, скрыты несметные богатства и живет прекрасный, как весенний день, принцесса. Пойдем туда, ты сможешь попытать свое счастье». Удивился Манолис словам волка, но спорить не стал. Взял скрипку, с которой никогда не расставался, и пошел за волком. Была глухая темная ночь. Дорога предстояла дальняя, а поспеть нужно было до восхода солнца. «Не отставай, Манолис, торопись!» — то и дело говорил волк, оглядываясь и поджидая юношу. И глаза волка сверкали, как два горящих уголья в ночи. Так они шли и шли, а когда забрезжил рассвет, увидал Манолис вдали великолепный дворец. Окна его так и светились стеклами из хрусталя, а дверь из чистого серебра сверкала еще сильнее. Она была выше всех больших деревьев. Теперь вы представляете себе, каким высоким был сам дворец? Волк толкнул серебряную дверь, она беззвучно открылась, и они оказались в серебряном зале. Здесь все, и стены, и пол, и потолок были из чистого серебра. И только в глубине зала горела, словно солнце, золотая дверь. И золотая дверь открылась, словно невидимая рука открыла ее. И за ней была золотая комната, и стены, и пол, и потолок, все в ней было из чистого золота. И только в глубине зала сверкало и переливалось мириадами разноцветных огней самая маленькая бриллиантовая дверь. Манолис даже зажмурился, чтобы не ослепнуть. И эта дверь тихо и медленно открылась. И путники увидели сверкающий драгоценными камнями высокий зал. В глубине его на троне сидела юная принцесса. Она была так прекрасна, как первый день весны. Манолис от восхищения замер. Волк приблизился к трону и, поклонившись, сказал: «Приветствую тебя, принцесса. Видишь, я исполнил твое желание. Перевел к тебе того, кто совершил бескорыстный поступок». И он поведал принцессе о том, как Манолис отпустил волчицу на свободу. «Поверь, принцесса, только чистый и добрый сердцем человек мог быть таким», — сказал волк. «Ты прав», — сказала принцесса. «Манолис смелый и добрый юноша. Как раз такой человек мне и нужен. Ему я смогу доверить все мои богатства и свой трон». Тотчас по ее приказу 12 служанок принесли Манолису, шитые золотом и усыпанные драгоценностями одежды. Дворец украсили гирляндами цветов и разноцветными фонариками. Зазвучала музыка, зазвонили колокольчики. Принцесса тут же объявила, что выходит замуж за Манолиса. А он? Он был так восхищен ее красотой, что впервые в жизни забыл о своей скрипке. Еще бы! Ведь принцесса была так богата и так счастлива, что вряд ли кому могло прийти в голову утешать ее игрой на скрипке. Когда Манолис одели в золотые одежды и повели к принцессе, она, улыбаясь, сказала ему: «Завтра ты станешь королем. Поэтому же сегодня тебе следует осмотреть все сокровища, хранящиеся во дворце. Пойдем со мной, я покажу тебе их». И она взяла его за руку. Они обошли весь дворец, все залы и комнаты его, все лестницы и закоулочки, самые дальние потаенные уголки. С каждым шагом росло удивление Манолиса. Так богат, так прекрасен был дворец. Но вот они очутились возле высокой башни. Принцесса сказала: «В этой башне нет ничего ценного, и заходить в нее не стоит». Но юношу вдруг охватило непонятное волнение. Он почувствовал непреодолимое желание войти в башню. Сам не зная почему, он сказал: «Нет, я должен подняться туда», и показал на самый верх зубчатой башни. Нехотя уступила ему принцесса, и они стали медленно подниматься по крутой лестнице. В башне действительно не было ничего примечательного, и не было никаких богатств. В единственной комнатке, находившейся на самом верху, возле окна, сидела девушка за пяльцами и вышивала. Манолис взглянул на нее и чуть не отшатнулся. До того она была безобразна, только большие голубые глаза ее светились таким прекрасным светом, что, раз увидев, уже невозможно было их забыть. «Кто эта девушка?» — шепотом спросил Манолис принцессу. «Это моя бедная родственница», — сказала принцесса. «Я приютила ее из жалости. Она поселилась в башне и никуда не выходит, чтобы не встречать людей. Даже завтра, в день нашей свадьбы, она не покинет башню. Она может испугать гостей, ведь она так безобразна». Пока принцесса нашептывала все это Манолису, девушка, склонившись над пяльцами, продолжала, не останавливаясь ни на мгновение, вышивать. Казалось, она ничего не видела и не слышала. Под ее проворными пальцами на шелке возникала удивительной красоты птица. Но когда девушка сделала последний стежок, птица вспорхнула и улетела в окно. Тогда девушка в горе заломила руки и с отчаянием воскликнула: И это улетело, как другие. И так будет всегда. Услышав эти слова и видя, как удивлен Манолис, принцесса взяла его за руку и повела вниз по лестнице. «Это несчастная заколдована», — сказала принцесса. «День за днем она терпеливо вышивает, потому что чары спадут с нее тогда, когда она вышьет 100 птиц, а они все с последним стежком улетают». И, видя, что Манолис поражен услышанным, принцесса добавила: «Ну что тебе до всего этого? Лучше вернемся скорее во дворец и посмотрим, как идут приготовления к свадьбе». Всю ночь не мог уснуть.

открыв дверь в маленькую комнату, Манолис долго стоял и молча смотрел на девушку. Она уже сидела за пяльцами и вышивала. Смущаясь, Манолис спросил ее: «Ты не устала все время вышивать?» «О, нет», — ответила девушка, — «я готова вышивать сколько угодно. Терпению моему нет конца, лишь бы птицы не улетали. Но стоит мне сделать последний стежок, как все они оживают и летят прочь». Красногрудая птичка, щебетавшая на ветке за окном, была той самой, которую только что вышла девушка, и соловей, так переливчато и нежно распевавшую реки, был вышит ею, и ворон, степенно прохаживавшийся вдоль дорожки, был вышит ею, и ласточки, и все-все птицы были вышиты девушкой. Сады и леса заселялись птицами, они летали в Поднебесье, пели свои песни, наполняя свистом и трелями всю округу. Они были веселы, свободны, и лишь она одна, заколдованная, оставалась пленницей башни. Пораженный стоял Манолис, слушая ее печальный рассказ. Но что он мог сделать? Чем мог помочь несчастный? Ведь колдовские чары были не подвластны ему. И все же он спрашивал себя: если нельзя ей помочь, то, быть может, найдется средство, способное облегчить ее страдания. И он вспомнил о скрипке, о той самой скрипке, с которой никогда не расставался и о которой впервые забыл в этом дворце, полном роскоши и сокровищ. О, как он торопился! Как бежал Манолис за своей скрипкой! Не теряя ни минуты, он тут же вернулся с ней в башню. Манолис поднял смычок и заиграл. Никогда он так не играл! Никогда так не звучала его скрипка! Всю свою добрую душу, всю силу смелого нежного сердца вложил Манолис в песню, которая лилась из-под смычка. Ведь он так хотел помочь бедной девушке, так мечтал облегчить ее участь. И, о, чудо! Птицы умолкли за стенами башни. Сначала они прислушивались к звукам скрипки, потом подлетели к окну, потом вспорхнули в комнату и стали садиться на вышивание. А Манолис все играл. Завороженные звуками скрипки, слетались птицы одна за другой и, складывая крылышки, садились именно на то место вышивания, с которых они когда-то улетели. А Манолис все играл, играл. Безобразное лицо заколдованной девушки озарилось каким-то странным светом, ведь при виде вернувшихся птиц в сердце ее зажглась надежда. И в это самое время снизу раздался голос принцессы. Она звала Манолиса. Она звала его потому, что наступило утро и должна была начаться свадьба. Принцесса звала. Принцесса звала Манолиса нежно, а он продолжал играть. Она стала его звать тревожно, а он продолжал играть. Тогда в смятение принцесса побежала к башне. Она звала, она кричала: «Манолис! Манолис!» Она уже была в гневе, и в голосе ее слышалась угроза: «Манолис!» А Манолис продолжал играть. Он слышал принцессу, но он видел, как в нетерпении склонилась над вышиванием девушка, как ее лицо озаряет надежда. А птицы все влетали и влетали в комнату. Все скорее, скорее мелькает в руках девушки иголка с цветными нитками. Все скорее!

все громче, все призывнее поет в руках Манолиса скрипка. Но уже слышны шаги на лестнице. Эта принцесса бежит по ступеням вверх. Уже ее каблучки стучат у самой двери. Еще мгновение, и она ворвется в комнату. Дверь шумом распахнулась. Последний громкий стон издала скрипка. С яростью вырвал ее принцесса из рук юноши. И одновременно в башне раздался другой крик, полный счастья и радости. Это был голос Манолиса. Он увидел, как вдруг изменилась бедная вышивальщица. Блистая красотой, она поднялась со своего места и протянула принцессе платье. 100 птиц украшали его. «Возьми это платье», — сказала она принцессе. «По приказу твоего отца-колдуна я вышивала его уже много лет. Разве мог подумать он, человек с черным сердцем и черной душой, что найдется юноша, который согласится пренебречь богатством, властью, троном и даже твоей красотой ради бедной, уродливой вышивальщицы? Твоему отцу было мало того, что он захватил все мои богатства. Ему надо было еще отнять у меня и красоту, и отдать ее тебе». И тут Манолис увидел, что принцесса стала вдруг такой безобразной, какой и вышивальщица не была, потому что глаза принцессы, несмотря на ее былую красоту, всегда были злые, как и ее душа, исполненная ненависти. Счастливый юноша взял за руку вышивальщицу, и они спустились в зал, где уже все было готово к свадьбе. Вот и отпраздновали свадьбу. А лучшей песней, украсившей праздник, была песня, которую пропела скрипка Манолиса в утренний час в бедной комнате на самом верху одинокой башни.

0: сказки народов мира. Бесконечная сказка. Греческая народная сказка. Жил один царь когда-то. Целыми днями он только и делал, что, развалившись, лежал на своем царском ложе и сквозь дрему слушал сказки. А если рассказчик умолкал, царь впадал в уныние, только что не плакал. Вот до чего ему нравилось полеживать и слушать сказки. Поэтому-то ему их рассказывали целый день с утра до вечера и даже до глубокой ночи. И только когда царь, наконец, засыпал, измученные сказочники удалялись потихоньку на цыпочках, чтобы малость передохнуть. Представляете себе, каковы были дела в этом царстве, где царь на сказках был помешан? Царедворцы-то ему льстили, ведь им все равно было. Сказки так сказки. Они царскими милостями жили, лишь бы царь доволен был. А вот простой народ, тот забеспокоился. Народ-то трудом и потом кормился. Он хотел лучшего и знал, что царя от сказок обязательно отвадить надо. Да мало того, поскорее. А царь на виду. Любил сказки длинные, особенно те, что ему по несколько дней рассказывали, а то и неделями. Вот так. Одна сказка была такая длинная, что 1001 ночь тянулась. Царь слушал ее, до того радовался, что даже плакать принимался. Но в жизни всему конец приходит. Как ни длинны были сказки, они все до одной кончались. И царь расстраивался. И случилось так. Заболел однажды царь. Заболел и сказал. Пока, говорит, не найдете вы такого сказочника, который бы бесконечную сказку знал, буду болеть и ни за что не поправлюсь. Вот как хотите, а будет так, а не иначе. Поскакали гонцы во все стороны царства сказочника искать, который бы знал бесконечную сказку. Обещал ему царь величайшую милость, мешок золота и дочь свою за него замуж выдать. Что ж, на худой конец для бедняка совсем неплохая плата. Только вот кто ее бесконечную сказку-то знает? Ну, чтобы люди зря не толклись, царь еще одно условие добавил. Кто за сказку примется, а у нее конец будет, тому сразу, не мешкая, отрубать голову. Как услышали об этом любители разбогатеть, тотчас отпала у них охота богатство легкое нажить. А народ о другом думал. Как царя образумить? Так вот и нашелся смельчак. То ли ему голова своя была недорога, да кто в такое поверит? Вернее всего, не боялся он за людей голову свою отдать. Вот что. А кто помог? Неизвестно. Может, отец его, или дед, или другие старики. Одним словом, в народе он ума набрался, да и сам сметлив был. Пришел к царю, поклонился, спросил. Говорят, великий царь, что обещал ты наградить мешком золота и дочь выдать замуж за того, кто тебе бесконечную сказку расскажет. Обещал, говорит царь. А раз обещал, значит, награду и выдам. А если с концом сказка будет, голову отрублю.
1: «Коли так, — сказал парень, — уговор у нас будет твердый, а я согласен». Ударили по рукам. Царь радуется. Или сказка будет, или у парня голова с плеч слетит. И так хорошо, и эдак неплохо.
0: Вот и развалился царь на своем царском ложе и сказал: «Ну, давай, рассказывай». Уселся смельчак на половичке напротив царя и начал. Жил-был царь. Собрал он пшеницу со всех полей своего необъятного царства и сыпал в один амбар. Амбар-то этот был такой огромный, что если вдоль него на лучшем коне скакать, так за день его не объедешь. И случилось напасть. На столицу того царя налетела туча саранчи, да такая огромная, что солнце заслонило. На улицах шелестит, в дома ломится, от саранчи этой дышать нечем. Дня не прошло. Пожрала саранча все виноградники, все леса пожрала и не насытилась. Заметалась туда-сюда, и тут-то пшеницу в амбаре почуяла. Налетела саранча на амбар, да без толку. Стоит амбар, как крепостная стена, ни окон в нем, ни щелочки, а двери наглухо закрыты. Сколько дней крутилась саранча возле амбара. Наконец, одной повезло. Нашла-таки дырочку самую маленькую, да такую, что только одна туда и пролезла. Пролезла и взяла одно зернышко. С двумя-то бы назад не выползла, в щелочку бы не прошли два зернышка. Выползла саранча обратно. А за ней вторая полезла. Это тоже одно зернышко пшеницы взяла и назад выползла. Ну, за второй третья в амбар пробралась. Только выбралась, за ней четвертая, а там и пятая. И пошло, одна за другой полезли, одна вылезет, другая лезет. Дни шли, недели, месяцы. Сидит перед царем смельчак парень и твердит свое. Потом еще одна в амбар пролезла, только вернулась, за ней другая, а это зерном пшеницы вернулась, еще одна полезла. Не выдержал, наконец, царь и спросил: «Скажи-ка на милость, сколько времени саранча в амбар лазить будет?» «О, великий царь!» — ответил умный парень. «Это еще только она у самой щелочки пшеницу вытаскивает, а пшеница вся в амбаре целехонькая лежит». «Ну, конец-то! Конец!» — сказал царь в гневе. «Конец этой саранче будет?» «А вот с этим ты, ваше величество, погоди!» — сказал парень. «Может, 100, а может, 1000 лет пройдет. Только сначала саранча должна всю пшеницу повытаскивать, а уж потом будет, что будет, тогда и речь о том пойдет. А пока мы с тобой так беседуем, еще одна саранча в щелочку пролезла и одно зернышко пшеничное взяла и обратно из амбара вылезла, а за ней...» Тут царь не выдержал, да как закричит: «Да будь она проклята, твоя саранча! Ты с ума с ней сведешь! Забирай скорее мешок с золотом и дочку, только оставь меня в покое со своей саранчой!» Так и женился на царевой дочери умный тот человек. Мешок-то с золотом он людям раздал, а сам стал царством править. И все довольны были, потому что он правил с умом и с заботой. А царю не до того было. Стали ему сказки покороче рассказывать, у которых конец был. Они и интереснее. Вот он и занят был делом, слушал их и не мешал тому царством править, кто мудр был

Здравствуйте! В эфире радио «Образ». Итоговый выпуск новостей в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях минувшей недели. 18 июля Русская Православная Церковь отпраздновала обретение мощей великого русского подвижника преподобного Сергия Радонежского. В этот праздничный день святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил божественную литургию на соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Торжественное богослужение совершалось перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. Для совершения праздничных всеночных бдений и божественной литургии на соборной площади был устроен помост, а перед Успенским собором Лавры – престол под сенью. Его святейшеству за литургией сослужили архиереи Русской Православной Церкви, прибывшие на торжества в Лавру, в числе которых был митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, а также насельники Троицы Сергиевой Лавры и подворья обители в Священном Сане духовенства Москвы. В богослужении участвовали архиереи и духовенство поместных православных церквей. По окончании литургии был совершен молебен игумену земли русской. Затем святейший владыка проследовал в Троицкий собор обители, где приложился к честным мощам преподобного Сергия и поклонился иконе Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с балкона патриарших покоев с первосвятительским словом. В тронном зале патриарших покоев Лавры святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл вручил церковные награды ряду архиереев, игумени старопигиальных монастырей и клириков, особо потрудившихся на благо Святой Церкви и отмечающих в текущем году памятные даты. В числе награжденных – настоятельница Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря игумени Сергия Конкова. Ей вручен орден святой равноапостольной княгини Ольги первой степени. 14 июля в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря была совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили архиереи Нижегородской митрополии. В храме присутствовали замминистра внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Грачев, глава местного самоуправления городского округа Выкса Владимир Кочетков, другие представители местной власти и руководители промышленных предприятий. На литургии вместе с прихожанами молились настоятельница Выксунского Иверского монастыря игумени Александра Ситникова с сестрами обители, настоятельницы других женских обителей Нижегородской митрополии. Богослужебное песнопение исполнил сводный мужской хор в составе духовенства и певчих Нижегородской митрополии. В организации богослужения помогали волонтеры добровольческого движения «Доброход» социального отдела Выксунской епархии и волонтеры Нижегородской епархии. Всем присутствующим на молитвенную память были вручены иконки Святой Троицы. Отметим, что с начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении, притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Женачальной Троицы способен вмещать до 4000 человек наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводок и арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. Нижегородскую епархию посетила делегация представителей монашества Копской церкви. Делегация прибыла в Россию в понедельник, 13 июля, по приглашению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла и по благословению святейшего патриарха Копского Тавадроса II с целью совершения паломничества по православным обителям России. Поездка проходит в контексте развития диалога между Русской Православной Церковью и Копской Церковью и является частью проекта ежегодных взаимных визитов русских и копских монашествующих. Возглавляет группу митрополит Иерусалимский и Ближневосточный Антоний, постоянный член Священного Синода Копской Церкви, наместник патриарха Копского на Святой Земле. Визит в Нижегородскую епархию начался 14 июля с посещения Александра Невского кафедрального собора Нижнего Новгорода. Затем паломники побывали в Нижегородском Вознесенском-Печерском мужском монастыре, а во второй половине дня делегация прибыла в Свято-Троицкий и Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Там для гостей была организована экскурсия по обители. 15 июля в Дивеевском монастыре представители Копской Церкви присутствовали на божественной литургии в Троицком соборе обители, где постоянно пребывает рака с мощами преподобного Серафима Саровского. Литургию возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Позже в зале священнической гостиницы на территории Дивеевского монастыря глава Нижегородской митрополии провел встречу с делегацией представителей монашества Копской Церкви. Пребывание делегации в пределах Русской Православной Церкви продлится до 21 июля. В ходе визита запланировано также посещение обителей и храмов Москвы и Подмосковья.
17 июля церковь отметила День памяти святых царственных страстотерпцев. Царственные страстотерпцы – царственные мученики. Так, после причисления к лику святых, Русская Православная Церковь называет последнего российского императора Николая II и его семью – императрицу Александру Федоровну, царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Они были канонизированы за подвиг мученичества. В ночь 16 на 17 июля 1918 года по приказу большевиков их вместе с придворным врачом и слугами расстреляли в доме Ипатьева в Екатеринбурге. 17 июля 2026 года исполнилось 108 лет со дня расстрела царской семьи. В День памяти царственных страстотерпцев митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил божественную литургию на Патриаршем подворье Свято-Троицкого и Серафима Дивеевского женского монастыря в Москве. Богослужение состоялось в храме в честь собора Дивеевских святых. Его высокопреосвященству сослужили клирики Нижегородской епархии. На богослужении вместе с прихожанами молились настоятельница Дивеевского монастыря игуменья Сергия Конкова и сестры обители. По окончании литургии игуменья Сергия выразила митрополиту Георгию благодарность за визит, совершенное богослужение и архипасторскую заботу о монастыре и его подворьях, и преподнесла главе Нижегородской митрополии за здравную просфору и икону царственных страстотерпцев. Митрополит Георгий обратился к собравшимся со святительским словом. 14 июля в Выксе состоялось собрание духовенства Нижегородской митрополии. Мероприятие возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. В собрании приняли участие пресвященный архиерей Нижегородской митрополии, настоятели и настоятельницы монастырей, благочинные округов, руководители отделов епархии и другие клирики митрополии. В начале встречи внимание участников был представлен подготовленный телекомпанией «Образ» фильм, посвященный основным событиям Нижегородской митрополии в 2025 году. Затем прозвучали доклады. Выступая перед собравшимися, митрополит Георгий в частности подчеркнул, что на территории митрополии выстроена образовательная система. Она включает Нижегородскую духовную семинарию, два центра подготовки церковных специалистов, 11 православных гимназий, одну монастырскую школу и 7 православных детских садов. В православных образовательных учреждениях учатся 4856 человек. Детские сады посещают 862 воспитанника. Владыка Георгий выразил убеждение, что вкладывая столько сил и трудов в образование, удается сеять доброе семя в сердцах и умах молодых людей, которые через несколько лет будут основной движущей силой православного отечества. Особо митрополит Георгий сказал о несении служения клириками митрополии в зоне СВО, организации различных видов помощи военнослужащим и их семьям. На собрании духовенства было также отмечено, что в минувшем году в Нижегородской митрополии освящены 17 храмов и 2 предела, заложены 5 храмов. Всего в Нижегородской митрополии 842 храма и 17 монастырей. В завершении собрания митрополит Георгий поблагодарил духовенство митрополии за понесенные труды и пожелал помощи Божией. В благотворительном фонде преподобного Серафима Саровского подведены итоги педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». По итогам конкурса почетное звание «Серафимовский учитель» присвоено 8 номинантам, почетное звание «Серафимовский наставник» – 3. Также 3 участникам присвоено звание «Серафимовский просветитель». Лауреатами педагогической премии стали 37 конкурсантов, специальную премию получили 49 человек, поощрительную – 112. Кроме того, в год Единства народов России была установлена премия за заслуги в сохранении трансляции культурно-исторической памяти, которой отмечено 56 участников конкурса. Среди удостоенных звания «Серафимовский учитель» есть и представитель Нижегородской области, доцент кафедры специальной педагогики и психологии Нижегородского государственного педагогического университета имени Минина Владимир Кудрявцев. С подробной информацией о результатах конкурса можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Отметим, что для участия в конкурсе этого года зарегистрировались 1200 человек из России и Республики Беларусь. Это на 30% больше, чем годом ранее. На этом итоговый выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.
3: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92,2 FM.
4: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

любовь. День за днем. Дневник православного священника. 19 июля. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 7. Кажется, что сильнее этих слов апостола Павла о любви не найти. Они выражают все, что может дать нам почувствовать, всю необходимость любви. Они должны согреть нашу душу и зажечь в ней ту искру любви, которая, разгораясь, наполнит все наше существо и с помощью Божией прольется на все окружающее нас. Как холодно и страшно становится при мысли, что мы так легко отпадаем от любви. Кто из нас не раздражается, кто не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла? Во всех этих проявлениях человеческой слабости любви нет. Будем же молиться всеми силами нашей души, чтобы Господь не дал погаснуть в нас этой искре, чтобы Он, который Сам есть любовь, научил бы нас любить, так, чтобы любовь наполняла нашу жизнь своим светом, и, никогда не омрачаясь, светило бы нам до конца наших дней, указывая путь к небу. Каждый уголок земли, даже самый открытый, освещенный вечным солнцем, становится прекрасным. Так и любовь, широкая, беспредельная любовь ко всем и ко всему, должна освещать, возвышать и согревать каждое наше дело. И все, что нам кажется ничтожным, скучным или отталкивающим, получит другую окраску и другое значение. Итак, все у вас да будет с любовью. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 14.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
1: Константин Бальмонт. Бог создал мир из ничего. Бог создал мир из ничего. Учись, художник у него. Если твой талант крупица, соделай с нею чудеса. Взрасти безмерные леса и сам, как сказочная птица, умчись высоко в небеса, где светит вольная зорница, где вечный облачный прибой бежит по бездне голубой.

0: Пора читать.
1: Священник Владислав Береговой. Каждый день как подарок Божий. Издательство «Восьмой день», 2024 год. Новая книга священника Владислава Берегового «Каждый день как подарок Божий», вышедшая в издательстве «Восьмой день», написана в необычном формате. Автор создал оригинальный жанр посланий к читателям, назвав их «мотивация». Каждая мысль и задание – как ступенька по пути совершенствования духовной жизни. Согласитесь, православие постигается разными путями, и чтобы быть услышанным паствой в современном мире, особенно ее молодежной частью, священнику нужно быть на одной волне со своими чадами и выбирать современные формы общения. Этому во многом способствуют социальные сети, которые ведет отец Владислав. Аудитория отца Владислава насчитывает более 500 000 подписчиков. Читатели давно просили батюшку издать материалы канала в бумажном виде, и вот, наконец, совместно с редакцией «Восьмой день» он это сделал. В этой книге, с одной стороны, кратко и емко, с другой четко и доступно рассказывается, что такое православная жизнь, христианство, спасение души, молитва, жизнь в православной традиции, а главное, как принимать каждый день как подарок Божий. Мотивация от мудрого наставника – это точка опоры, аккуратное сопровождение, обучение и просвещение. Все эти сложные вещи подаются батюшкой порой с добрым юмором, а порой и с нужной мерой строгости и требовательности. Книга дополнена мотивирующим календарем по значимым дням церковного года, который содержит молитвы, притчи, рассказы и комментарии отца Владислава. Вот как сам автор, будучи священником, говорит о своей миссии. «Тот хорош священник, который не забывает, что он все-таки еще человек и относится к подросткам, к бабушкам, ко всем по-человечески, не бронзовеет, не закрывается от людей епитетрахилью, крестом, подрясником, еще чем-нибудь. Не играет роль священника, а остается человеком, который еще при этом и священник. Вот для меня это очень важно. Я сам пытаюсь так жить. Вижу множество замечательных священников, которые в первую очередь занимаются душепопечением». В качестве примера можно привести мотивацию отца Владислава. Как понять, что Бог с тобой? По плодам Духа Святого. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если кто-то говорит, что Бог у него в душе, а этих плодов Божьего присутствия в душе не имеет, то он врет. Но еще хуже – быть в самообмане. Внешне жить, как древние монахи, и думать, что все у тебя окей. Без вот этих плодов вообще не окей. Главное качество не только христианина, но и вообще душевно здорового человека – это благодарность. Я думаю, что в Царстве Небесном будет много людей с неоднозначным бэкграундом, но неблагодарных людей там точно не будет. Благодарите людей как можно чаще, и со временем это замечательное качество станет содержанием вашей жизни. Владислав Береговой – один из самых популярных инстаграм-блогеров нашей церкви. Каждый вечер он читает Евангелие, отвечает на вопросы подписчиков, рассказывает о Христе. Его страница по охвату аудитории вполне сопоставима с крупным церковным СМИ. Вместо телекамеры, диктофона и микрофона – обычный смартфон. Вместо софитов – настольная лампа. За одну неделю его страницу посещают около 200 000 пользователей Инстаграма. При этом иерей Владислав Береговой – настоятель Свято-Никольского храма города Масальска Калужской области, руководитель молодежного отдела, отдела по культуре и взаимодействию со СМИ, комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Песочинской епархии, член комиссии по церковной благотворительности Калужской митрополии, победитель 9-го международного фестиваля «Вера и слово» в номинации «Лучший просветительский телеграм-канал».
0: Пора читать.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Открытая книга».
3: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
4: Для меня чтение – это наполнение души.
5: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
6: То немногое, что делает человека человеком.
7: Если человек не читает, у него нет памяти.
8: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
9: Колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
10: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
11: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
1: Открытая книга.
12: Здравствуйте, дорогие друзья! Эфир «Радиообраз» продолжает программа «Открытая книга». У микрофона Валентина Глинина. Наша программа о литературе, литераторах, о книгах и их создателях – программа о слове. Ведь именно слово лежит в основе любой национальной культуры, и эту культуру выражает. И сегодня мой собеседник, по некоторым авторитетным данным, выдающийся переводчик нашего времени – Евгений Солонович. Здравствуйте, Евгений Михайлович.
13: Добрый день, здравствуйте.
12: Большая честь для меня и для наших радиослушателей, что вы сегодня в нашей литературной студии.
13: Вы знаете, простите, что я вас перебиваю. Я очень рад, что я сегодня ваш гость, потому что мне очень тепло говорили о вашем радио.
12: Спасибо, я надеюсь.
13: И именно о ваших передачах.
12: Спасибо вам огромное за предваряющие нашу беседу теплые слова в нашей программе «Переводчик впервые» и далее все по нарастающей для меня. Переводчик с итальянского. А потом еще выше нота итальянской литературы, итальянской поэзии. Очень хочется погрузиться и в профессиональные тайны, и вообще в литературу итальянскую, русскую, все, что связано с этой тематикой для вас лично, персонально. Но давайте будем знакомиться, поскольку вы впервые у нас в студии. Насколько профессия переводчик наследственная? Насколько были в семье не то, что, может быть, даже переводчики, а люди, которые так или иначе связаны с литературой? Какое наследство от своих предков вы получили как литератор?
13: Наследством это назвать трудно, потому что я не читал переводов моего прадеда, который был переводчиком с иврита на немецкий. И есть какие-то его переводы, дошли до меня, значит, вот сведения о том, что он переводил историю Израиля. Вот это единственный, значит, корешок, к которому я восхожу как переводчик. Других связей родственных именно с переводом у меня не было. С литературой связи были, потому что мой покойный дядя, врач, он был поэтом, писавшим для себя и для близкого круга. И когда я приехал в Москву поступать и поступил, значит, в Институт иностранных языков и жил у него, он меня все время, значит, заставлял писать стихи на какие-то темы, которые он придумывал. Там, я не знаю, свадьба соседки, кот Васька, значит, бабушкин, галоши, ну, самые немыслимые темы. Вот, буриме, значит, играть в буриме. И благодаря этому он как-то такой меня наталкивал к тому, что во мне сидело, потому что стихи я начал писать довольно рано. Потом на какое-то время, значит, оставил поэзию для того, чтобы вернуться к ней уже в таком солидном возрасте лет 10 назад, что позволяет мне себя вот называть молодым поэтом, потому что я стал печататься. Первые мои публикации поэтические были давние. Один раз, по-моему, напечатался в «Дне поэзии». И потом много лет я почти не писал стихов. А так сложилось, что жена моя тяжело болела. Вот тут опять муза меня разбудила. И я сначала вот написал какие-то такие печальные стихи по поводу ее болезни. Дальше уже стал писать на разные темы. В том числе есть одно стихотворение у меня на тему перевода. Есть одно стихотворение, навеянное Нижним Новгородом. Да, я его потом прочту, если хотите, или если успеем. Вот теми самыми островками, которые всплыли на Волге, обмелевшие. Оно так и начинается. «Волга обмелела» – это стихотворение.
12: Перед началом нашего такого подробного разговора, может быть, прочтите стихотворение титульное ваше или визитную карточку, если хотите.
13: Ну, вы знаете, поскольку вы меня пригласили как переводчика, то я начну со стихотворения, которое как раз посвящено переводу. Среди моих клиентов, а я поэтов, которых я перевожу, называю клиентами, и они это знают, вот живущие итальянские поэты, они знают, что они мои клиенты. Среди моих клиентов, таких более или менее постоянных, к которым я время от времени возвращаюсь, Эудженио Монтали, лауреат Нобелевской премии, это крупнейший итальянский поэт 20 века. Крупнейший, действительно. Меня года 3 назад журнал «Дружба народов», который ввел рубрику «Поэты, Нобелевские лауреаты», попросили сделать подборку его стихотворений, перевести для них, для публикации в «Новом мире». До этого, много-много лет назад, у меня выходила книжка «Избранного Монтали», где была и проза представлена его. Книга эта у нее была очень сложная судьба, поскольку выходила она в то время, когда поэты и писатели зарубежные у нас делились на прогрессивных и непрогрессивных, на оптимистов и пессимистов. И вот Монтали не проходил по линии оптимизма, и категорически издатели отказывались его публиковать. И отказывались они его публиковать до того момента, когда я не пришел в издательство, несколько лет подряд отказывавшееся публиковать Монтали. Это было издательство «Прогресс». И я пришел к ним с газетой «Унита», где была напечатана приветственная телеграмма Нобелевскому лауреату за подписью генерального секретаря итальянской компартии Энрико Берлингуэра. И лед тронулся. Книгу издали. Вот, возвращаясь, значит, вот к этой подборке для «Нового мира», я помню, что я сидел на даче и переводил стихи, которые раньше не переводил Монтали. Поэт ужасно сложный, он принадлежит к направлению герметических поэтов. Там нужно все время погружаться очень в большие глубины и искать какие-то аналогии, интерпретировать больше, чем переводить часто. И вдруг я написал стихотворение, переводя Монтали, которое я вам сейчас и прочитаю, и которое я всегда читаю на своих переводческих творческих вечерах. Понимая, что вряд ли, навряд, все твои разгадаю загадки, вновь и вновь возвращаюсь назад, за спиной оставляя закладки. Принимаю на тайной волне неподатливые шифровки, адресованные и мне, да-да-да, говорю без рисовки, где другой прикусил бы губу, бормочу та-та-та, та-та-та, ложный след, то и дело беру, или против течения грибу, незадачливый взломщик метафор, нарушитель волшебных табу. За тебя против зла ополчаюсь, за тебя объясняюсь в любви, третьим лишним в гондоле качаюсь с Беатричи твоей визави, пробиваясь к тебе наугад, твой поверенный, твой переводчик. Я ловлю твой прощающий взгляд сквозь туман герметических строчек.
12: Браво!
13: Вот такое стихотворение, объяснение в любви к одному из моих
12: клиентов. Собственно говоря, и вообще вся суть, наверное, переводческой жизни.
13: Да, конечно, в этом тоже конечно, да. Вот это вот стихотворение, которое я очень люблю и которое в какой-то степени является тоже моей визитной карточкой как поэта, переводящего стихи.
12: Евгений Михайлович, очень хочется непосредственно приступить к рассказу о том, почему вы выбрали именно итальянский язык, но давайте начнем атмосферно. 50-е годы, когда вы пришли в Институт иностранных языков, или тогда что это было?
13: Это был, да, институт. Да, он назывался даже педагогический, но в нем был переводческий факультет.
12: Это что было за время? Что итальянское окружало простого советского человека? Что вы знали, что вам позволяли знать, и что вы впитали к этому времени?
13: Только музыку. Только музыку.
12: Классическую.
13: Только музыку. Классическую и неаполитанские песни. То, что вот советское радио позволяло мне слышать, и то, что давали возможность слышать пластинки, потому что это было время, когда очень популярным в Советском Союзе был Михаил Александрович, который пел неаполитанские песни. Пел он их по-русски, но, тем не менее, сама атмосфера Неаполя, вот этой музыки неаполитанских песен, она, конечно, действовала. И это время отозвалось в какой-то степени, это время и вот эта любовь к неаполитанским песням отозвалось однажды и в моей поэзии. У меня есть стихотворение, которое начинается словами «Скажите девушке».
12: «Скажите девушке, подружке вашей».
13: Совершенно верно. Вот такое вот стихотворение. «Скажите девушке, конечно, ей, подружке вашей из соседней школы, при этом вряд ли я не спал ночей, о ней мечтая, но когда глаголы «дружить», «любить» склонял, боясь уснуть, сон мог и подождать еще чуть-чуть. А девушки не знали, кто она, певцу внимая с видом виноватым. Я, кажется, тогда учился в пятом. Менялись имена и времена, и голос то на сцене, то за сценой, а песня оставалась неизменной». Вот такое стихотворение. И однажды я его читал в музыкальном сопровождении на вечере, посвященной лауреатам переводческой премии «Мастер». Это премия гильдии мастера литературного перевода. И музыкальное сопровождение обеспечивали мой сын, виолончелист, заслуженный артист России, и мой внук Алёша. Это был дуэт виолончелистов. Когда меня попросили обеспечить музыку, я узнал, что сын в этот вечер свободен. Я сказал, что да, будет вот мой сын со своим сыном. Как объявить? Я сказал, ну, сначала объявите дуэт Солоновичи, а потом трио Солоновича. Он сказал, а что ты будешь делать? Я сказал, вот узнаете. Сначала они сыграли дуэтом там 2-3 пьесы, а потом трио начиналось так. Они сыграли вступление там.

0: Истории.
1: Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Свидетельство христианского единства. Я считаю, что стремление к единству заложено в самой природе Церкви. Еще Игнатий Богоносец в письме к Поликарпу Смирнскому говорил: «Старайся о церковном единстве, более которого нет ничего». То есть попечение о церковном единстве – приоритет епископского служения. Но мы не должны забывать, что эти слова адресованы и нам. Если мы сталкиваемся с разделениями, наша обязанность стремиться к его преодолению. Разделение христианства для многих нехристиан – свидетельство слабости христианской церкви, ее неспособности сплотить людей. Поэтому преодоление разделений есть наша задача не только перед самими собой, но также перед лицом светского мира и представителями других религий. Беседа с корреспондентом журнала «Церковь и время» 17 января 2001 года.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Нижегородскую епархию посетила монашеская делегация Церкви Египта во главе с наместником патриарха Коптского на Святой Земле. Делегация находится в России с 13 по 21 июля по приглашению Святейшего Патриарха Московского и Вся Руси Кирилла и по благословению Святейшего Патриарха Коптского Тавадроса II с целью совершения паломничества по православным обителям России. Двухдневный визит в Нижегородскую епархию начался 14 июля. Подробности в репортаже Виктории Скачковой.
2: Июльским солнцем и дождем встретила Нижегородская земля почетных гостей, делегацию представителей египетского монашества. Нижегородская митрополия с традиционным радушием принимает делегацию Коптской церкви. В составе группы наместник патриарха Коптского на Святой Земле, митрополит Иерусалимский и Ближневосточный Антоний, священники и монашествующие Коптской патриархии и Иерусалимской архиепархии Коптской церкви. Среди гостей есть представители древних египетских монастырей, расположенных в восточной пустыне близ Красного моря. Имена этим монастырям дали известные на весь мир монахи-подвижники Антоний Великий и Павел Фивейский. Митрополит Иерусалимский и Ближневосточный Антоний поделился своими впечатлениями от визита на Нижегородскую землю.
3: Это святые и исторические места. Мы чувствуем здесь глубокую веру, глубину православного христианского духа. Россия приняла христианство на 1000 лет позднее, чем Египет. Но мы чувствуем, насколько сильна вера России. Настоящий христианский дух обитает на Нижегородской земле, в месте, где трудились многие великие святые. Мы очень рады видеть это.
2: В Нижнем Новгороде почетные гости посетили Александр Невский кафедральный собор, были воодушевлены его величием и даже попробовали позвонить в знаменитый Нижегородский соборный колокол. Далее путь египетских паломников шел в старейший Нижегородский Вознесенский Печерский мужской монастырь. Экскурсию по святой обители провел настоятель Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
4: Самое главное, понимаете, вот это радость общения, радость того, что ты

0: Узнаешь что-то новое. Поэтому, когда приезжают такие делегации, особенно вот коптская делегация, не первый раз уже и встречаюсь с ними, понятно, что люди разные, разные группы приезжают. Но есть лица, издалека уже их знаешь, там рукой помашешь, обнимешься. Я у них очень много спрашивал о жизни коптских монастырей, и они очень много тоже рассказывали и о жизни своих подвижников, молитвенников, египетских пустынников. А в душе все равно остается вот эта радость, радость общения, в общем-то, с такими вот замечательными, ну, скажем так, старцами. Потому что молодежи тут как таковой как бы нету.
1: Паломнический визит египетской делегации продолжился на Святой Дивеевской земле в обители преподобного Серафима. Здесь гости присутствовали на божественной литургии и прошли молитвенный путь по Святой Канавке. Особым событием стала встреча монашеской делегации Коптской церкви с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Все эти радостные для верующей души события произошли в месте, куда стремится каждый православный – в дивном Дивееве. Представители Коптской церкви почитают русских святых, а особенно преподобного Серафима Саровского. Об этом рассказала заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского Ставропигиального женского монастыря Москвы, игуменья Иулиания Коляда.
2: На протяжении уже около 10 лет существует такая традиция обмена опытом монашествующим. Члены наших монастырей, игумены, игумени во главе с архиереями ездят в Коптскую церковь и посещают древние монастыри, там, где подвязались родоначальники монашества, Антоний Великий, Павел Пивейский, Макарий Великий, Паисий Великий, другие отцы и матери. А копты приезжают к нам и тоже посещают наши монастыри. Они очень почитают русских святых. Они почитают очень русскую церковь. И вот преподобный Серафим – это один из тех святых, которые они особенно почитают. Почитают его как и делателя внутреннего такого именно делания. А самое главное, благодаря тому, что он как бы сам стяжал дух мирный, Дух Святой, и завещал всем нам стяжать Дух мирен. И как бы именно Дух Святой всех нас объединяет, всех нас соединяет и нас всех ведет ко Христу. Точно так же они очень почитают святителя Феофана Затворника. И как мы тут недавно выяснили, что святитель Феофан Затворник, оказывается, в 1850 году совершал вместе с архимандритом Порфирием Успенским паломничество к святыням Египта и бывал в монастырях и преподобного Антония Великого, и Павла Фивейского, и в Нитрийской пустыне. И они его почитают, и в честь наших святых они называют монахов во время пострига.
1: Святыни Нижегородской земли – это духовная радость для верующего сердца. Своими нижегородскими впечатлениями поделился советник коптского патриарха доктор Антон Милат.
3: Нижегородская земля, по ней ходил Саруфим Саровский, здесь такие монастыри, как Дивеево, такие церкви. Поэтому тут кликается очень многие вещи. Это религиозные исторические места, это Кремль, это красота, сливание двух рек. Это вообще город индустриальный, город исторический был и до сих пор торговый. Поэтому тут прекрасный букет собирается на этой нижегородской земле.
1: Паломничество делегации Коптской церкви по святым обителям России продлится до 21 июля. Дальнейшим шагом этого диалога станет визит русской делегации к христианским святыням Египта.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
3: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. «Блаженны, изгнаны правды ради, яко тех есть Царство Небесное». Это восьмая заповедь блаженства из Нагорной проповеди Спасителя. Да, вот первой заповедью блаженства Христос обещал Царство Небесное нищим духом. И теперь Он дает такое же обещание еще тем, кто будет гоним правды ради, то есть за правду. Такое же обещание, как и в первой заповеди «Царство Небесное». Какую правду? Что это за правда? Не за любую же правду будут преследовать христиан? Так ведь, да. Хотя и правду сильные мира любой не любят. О правде говорилось и в четвертой заповеди «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Когда мы говорим о четвертой заповеди, то выясняем, что высшая правда и истина – это Христос. Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». Вот сказал он это о себе, и, следовательно, христианин должен искать истинный смысл жизни в Боге. И вот кто обрел эту правду, тот, оказывается, будет гоним. Будет гоним в этом мире, будет страдать за Христа, за твердость своей вере, за жизнь по заповедям Спасителя. Он говорил: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Говорил такое, кстати, и святой апостол Павел: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Второе послание к Тимофею. То есть тем, кто обрел Христа, кто живет по-христиански, кому обещано Царство Небесное, тот эту правду в своем сердце носит, их будут еще и гнать. Значит, блаженны те, кто гоним за веру и благочестие, за добрые дела свои, за постоянство и непоколебимость в вере. Возникает, конечно, вопрос, от чего мир гонит истинную веру, благочестие, правду, которая так благотворна для людей. Ведь это вносит в человеческое общество единство, взаимную любовь, добрые нравы, мир, тишину, порядок. Все, к чему призывает Христос, все заповеди Христа – вся жизнь христиан показывает, что именно это они приносят человеческое общество. Но мир лежит во зле, поэтому и не принимает Христа, потому и гонит христиан. Восстает враг рода человеческого, который препятствует спасению людей. Восстают и окружающие люди, которым добрая жизнь верующих кажется обличением им и укоризной для них. Не живут по-христиански, и, конечно, их задевает, и зависть просыпается, потому что это действительно обличение их неправильной жизни. Вот что поэтому говорит святитель Николай Сербский. Мне кажется, очень точное высказывание. Вот цитирую: «Тот, кто строит высокий дом из земного материала, непременно вызовет зависть своих злых соседей. А тот, кто возведет райскую пирамиду из духовного материала, непременно вызовет зависть бесов. Больше всего бесы ненавидят тех, кто добился прочного мира душевного и обладает даром примирения поссорившихся братьев, ибо бесы находят особую усладу в ссорах между людьми. Они бы хотели, чтобы люди жили в постоянных раздорах и были несчастны, и поэтому роптали бы против своего Творца. Их задачей с самого начала было заставить людей взбунтоваться против Господа. Им был мил убийца Каин, а не кроткий Авель. Они любят Исава и ненавидят Иакова, любят Саула и ненавидят Давида, любит Каиафу и ненавидит Гамалиила, любит Савла и ненавидит Павла, поэтому они неутомимо преследуют праведников». Мы можем вспомнить, святитель Иоанн Златоуст был отправлен в ссылку. Он нажил себе врагов, продавая церковные драгоценности и устраивая на эти деньги больницы, богадельни для бедноты. Еще, кроме того, обличал царицу Евдоксию за развратную жизнь. Он поступал правильно. Правильно, по-христиански, и пострадал за правду. В ссылке святой умер, произнеся знаменитые его слова: «Слава Богу за все». Мне кажется, это вот очень один из ярких примеров гонения за правду. Примером, в общем-то, может служить подвиг всех мучеников за веру Христову, в том числе и новомучеников Русской Церкви в недавнем прошлом. Путь христианина всегда путь воина Христова. При таинстве крещения священник называет крещаемого воином Христовым. Таким человек и призван быть. Это путь сложный, трудный и узкий, но в Евангелии от Матфея читаем в 7 главе «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». То есть, да, в жизнь вечную, в жизнь истинную во Христе эти врата и путь, они достаточно тесные и узкие. Но это единственная дорога, которая ведет к спасению, а иного пути нам не дано. Конечно, жить во враждебном христианстве в мире сложно. Даже если нет внешних гонений и притеснений за веру, просто жить по-христиански, исполнять заповеди Божии, трудиться для Бога и ближних – очень непросто. Гораздо легче жить, как все, и брать от жизни все. Говорю это в кавычках. Но мы знаем, что как раз этот путь ведет в погибель. Там же, у Матфея в 7 главе, говорится: «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель». Да, если ведущие в жизнь, они тесны и узок путь, то здесь врата широки и путь пространен, но ведет этот путь в погибель. И то, что очень много людей следует в этом направлении, конечно, не должно смущать нас. Христианин всегда иной, не как все. Старайся жить не как все живут, а как Бог велит, потому что мир возле лежит, говорит преподобный Варсонофий Оптинский. Не беда, если за нашу жизнь и веру нас будут гнать здесь, на земле. Гнать, потому что Отечество наше не на земле, а на небе с Богом. Поэтому гонимы за правду. Господь в этой заповеди обещает Царство Небесное. И здесь, в земной жизни, нам не следует бояться, беря пример со святых нашей Церкви. Святой Василий ответил судье, который грозил ему изгнанием, что он этому может только радоваться, потому что его невозможно прогнать туда, где нет Бога. Вот об этом нужно нам помнить всегда, что Господь всегда с нами, никто его не отнимет, никуда не сошлют и не прогонит там, где его нет. Мудрый Иоанн Златоуст, он толкует плоды гонений таким образом. «Подобно тому, как растение быстрее растет, когда его поливают, так и вера наша сильнее расцветает и быстрее умножается, когда подвергается гонению». Воздаяние ждет христианина на небесах, как и его гонителей. Но воздаяние это будет по делам недалеко не одинаковым. Праведника что ждет? Праведника того, кто пострадал за правду. Царство Небесное. Это обещано Христом, и мы в этом не сомневаемся. Что это такое? Мы не можем выразить это словами. Апостол Павел сказал: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Это первое послание к Коринфянам, 2 глава. А что ждет тех, кто не искал высшей правды и не страдал за нее? Господь определит, у него обителей много. Мы знаем одно, что каждый получит то, что заслужил.
0: Заповеди блаженства.

0: Церковное слово.
1: Достояние.
2: Достояние, имение, наследство, власть. Пример из Псалтыри.
1: Видите во благости избранная Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим.
2: Итак, достояние означает имение, наследство, власть.
3: Радиообраз. Слушайте сердцем.
0: Унесенные революцией.
4: Большие кимары, село в Перевозском районе Нижегородской области, было основано еще в XVI веке. Оно принадлежало боярину Морозову, а потом князю Голицыну. Название села в переводе с марийского означает «каменные люди». Большие кимары расположены в низине, в округе много родников. По легенде, которую кимарцы передают из уст в уста, в одном из источников мальчик-пастух увидел икону Пресвятой Богородицы. Ночью ему приснился сон. В нем Матерь Божия просила пастушка собрать народ, позвать священника и торжественно извлечь икону из воды. Святыня была обретена, а в честь этого чуда в селе был построен храм. Каменный храм в Кимарах был построен в 1701 году. Он был освящен в честь иконы Божией Матери Знамения. Это одна из древнейших каменных церквей в Нижегородской области и объект культурного наследия федерального значения. По своей архитектуре она напоминает храмы, которые были распространены в середине XVII века. Ее венчали 5 глухих декоративных куполов. Они были утрачены. В первой половине XIX века к Знаменскому храму были пристроены западная часть трапезной с куполом и трехъярусная колокольня. В начале XX века была проведена реставрация храма, во время которой часть фасадов закрыли кованым железом. Листы металла скрыли каменный декор церкви, но очертания его были перенесены на железо. В 30-е годы XX века храм был закрыт, сейчас он продолжает разрушаться. Настоятелем этого храма в 1930-х годах был священномученик Александр Ильинский. До революции он успел окончить только 2 класса в Нижегородской духовной семинарии. Священнический сан Александр Иванович Ильинский принял уже после 1918 года. Сведений об отце Александре сохранилось мало. Известно, что в ночь с 20 на 21 октября 1937 года он был арестован вместе с группой духовенства, служившего в храмах Перевозского района. Священника Ильинского, как и других арестованных, обвиняли в контрреволюционной деятельности и причисляли к членам диверсионно-повстанческой и террористической организации под руководством митрополита Феофана Туликова. 73-летнего митрополита Феофана арестовали 25 июля 1937 года. Он подписал протокол обвинения под пытками. Следователь утверждал, что свидетели и другие арестованные указывали на то, что отец Александр неоднократно получал антисоветские задания непосредственно от митрополита Феофана, а также от Благочинова. Отец Александр Ильинский вину свою не признавал. Во время допроса, происходившего 23 октября 1937 года в Перевозском отделении НКВД, следователь пытался выяснить, какие указания давал священникам митрополит Феофан, и о чем во время встреч беседовал отец Александр с благочинным. В ответах батюшки Александра не было ничего интересного. Встречался он с благочинным только по делу и бесед контрреволюционных не вел. Но, несмотря на это, 11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила священника Александра Ильинского к расстрелу. Приговор привели в исполнение 20 ноября 1937 года. В августе 2000 года на архиерейском соборе Русской Православной Церкви священник Александр Ильинский был причислен к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Благодарственные молитвы по святом причащении.
1: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, наобщниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человек любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние и освящение душ и телес наших, дажь быть сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем. Твою благодать поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и того сего жития исшед, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднущий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту незреченную, Ты бы и все истинные желания и незреченные веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же ми и си подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств молю убо Тебя блаже и человек любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею дарами и чистою совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтеся святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы и си хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем, с Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огнь сы и опаляй, недостойное, да не опалиши меня, Содетель мой, паче же, пройди его уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и умый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи имя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплодных, притечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою, нескверную чистую Матерь их же мольбы, благоутробне прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы и все освящение единый наших блаже душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, буди же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченная моя души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил имейся недостойного, причастник и быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори имя умершленного грехом, я же милостиво Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приимать и пречистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетии славите Тя во вся дни живота моего, яко благословенные, препрославленные сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и устави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну Святому Духу! От небес приял Иси божественную благодать, и Твоими устнама вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженне преподобне, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присные во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующее присно Богородицы чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне, и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Богу словросшую сущую, Богородицу эти величаем, именем Господним благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
0: Вечерние молитвы на радио «Образ».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Иси на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотой и словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, милосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные.

его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради, или иначе то содеях лукавое не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творче мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Они и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе сен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое.

Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя, Бог, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во внешний день, и от всякого лукастия противного ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мя покажешь и благости и милости и все святые Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи,

Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь дне? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасеши, ничтоже вели, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Лестью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Образ» программа «Да исправится молитва моя». И я, ее ведущий, игумен Олег Осипов. Сегодня мы продолжим знакомство с хорошо известными, но не всегда до конца понятными молитвами из православного молитвослова. В прошлой встрече мы говорили о молитве Пресвятому Духу, Царю Небесной. А сегодня у нас на очереди следующая молитва, которая называется «Три святое».

Молитва трем лицам Пресвятой Троицы читается трижды с крестным знамением и поясным поклоном. Под словами «Святый Боже» подразумевается Бог Отец. Под словами «Святый Крепкий» – Бог Сын. Он крепкий или всесильный, так как своим воскресением разрушил ад и победил дьявола. Под словами «Святый Бессмертный» – Бог Дух Святой. Он, как Бог, вечен, и Он Дух Животворящий, дает всем жизнь. Так как нераздельный Бог един в трех лицах, заключение молитвы «Помилуй нас» относится к одному и тому же существу Божию. Тресвятое – молитва древнего происхождения, относящаяся ко временам древнехристианской церкви, на что указывает Иоанн Златоуст. «Из самого настоящего собрания и из того, что вы с усердием посещаете Мать всех, Церковь, из этого всенощного и непрестанного стояния я радуюсь, что не напрасно бросаю семена Слова Божия. На этих бдениях вы, подражая ликам ангельским, приносите непрестанно словословие Создателю. На небе словословят ангельские воинства. На земле – люди, в церквах, составляя лики, подражают такому их словословию. На небе серафимы взывают тресвятую песнь. На земле множество людей возносят ту же песнь, составляя общее торжество небесных и земных существ. Одну благодать, один восторг, одно радостное ликование».

православной церкви молитва начинает употребляться со времени служения архиепископа Константинопольского святого Прокла, управлявшего церковью с 434 по 447 год. Хотя гимн был направлен в первую очередь против последователей ереси Ария, так называемых ариан, однако Четвертый Вселенский Собор, созванный в 451 году, когда арианство было уже делом прошлого, на одном из первых своих заседаний исповедал православие пением Тресвятого. Этот факт свидетельствует как о всецерковной распространенности этого гимна, так и о широком его употреблении. Историю происхождения этой молитвы мы находим в Священном Писании и Священном Предании. Прежде всего, она связана с видением пророка Исаии, которому явился ветхий деньми, то есть Бог в образе старца, сидящий на высоком престоле. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Так написано в книге пророка Исаия в 6 главе. История введения в богослужение Тресвятого известна нам также по преданию, основанному на посланиях патриарха Константинопольского Акакия 471-479 годов. За 20 дней до Пасхи, около 3 часов дня, во время сильного землетрясения, бывшего в Константинополе в 438-439 годах, когда народ на улицах с крестными ходами и общественными богослужениями возносил покаянные молебствия о спасении, какой-то мальчик, находившийся в толпе, был неожиданно поднят на небо и услышал пение ангелов: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик спустился на землю и рассказал о чуде, тотчас все вместе с патриархом начали петь три святое, прибавив к нему «Помилуй нас», после чего землетрясение тут же прекратилось. Вот так звучит Тресвятое на греческом языке.

В знак чудесного избавления императрица Пульхерия и ее брат император Феодосий-младший императорским указом ввели употребление Тресвятого при богослужении. И это постановление торжественно закрепил, как было упомянуто, Халкидонский собор 451 года. Более раннее использование в молитвенной практике христиан гимна Тресвятое подтверждает и следующее историческое описание. Император Валент, правивший в Византии в 364-378 годах, встав в церковной политике на сторону ариан, отнял в Никее главный храм у православных и передал его еретикам, арианам. Православные обратились за защитой к Василию Великому. Василий направился в Константинополь и там пытался склонить императора на сторону учения отцов Первого Вселенского Собора. Когда его попытки в этом направлении оказались безуспешными, он предложил, чтобы сам Бог рассудил этот спор о принадлежности храма. Для этого следовало закрыть храм с тем, чтобы ариане в течение 3 суток молились Богу и просили в защиту их права на храм знамение свыше. Если таковое знамение было бы явлено, защитники никейского символа веры тем самым теряли бы право претензий на возвращение им храма. В случае же, если молитва ариан не будет услышана, позволить православным совершить такую же 3-суточную молитву. Валент принял это предложение и поручил выполнение его Василию Великому. Василий отбыл в Никею. Туда же было передано императорское распоряжение закрыть храм с тем, чтобы ариане, а в случае безуспешной их молитвы и православные, совершили 3-суточные молитвы. Ариане провели 3-суточные моления и никакого знамения свыше не получили. Тогда Василий Великий с православным населением города пошел в загородную церковь мученика Диомида и совершил там всенощное богослужение, а затем пошел к закрытому храму, поя с народом «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Подойдя к вратам храма, он сказал народу: «Воздвигните руки ваши на высоту небесную и прилежно взывайте: Господи, помилуй». Совершив молитву, Василий велел народу умолкнуть и, подойдя к дверям храма, перекрестил их, говоря: «Благословен Бог христиан всегда, ныне и присно и во веки веков». Народ сказал «Аминь». И вдруг произошло землетрясение, и начали рушиться укрепления дверей, отпали печати, двери словно от ветра и бури ударились о стены. Василий стал петь: «Возьмите врата, князи ваши, возьмите се врата вечные, и внидет царь славы». Это 7 стих 23-го псалма. С этими словами он и с ним весь народ вошли в храм, и святитель Василий совершил божественную службу, то есть литургию. Приведенный эпизод из жития Василия Великого носит, разумеется, легендарный характер, но всякая легенда всегда создается вокруг исторических фактов, чем она, собственно, и отличается от мифа, как продукта исключительно творческой фантазии. Вот видите, дорогие мои, какой удивительной и чудесной может быть привычная и, можно сказать, обыденная молитва. Именно поэтому не следует пренебрегать словами, особенно адресованными Богу. Ибо, как сказано в Писании, «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». На этом я с вами прощаюсь. В следующей встрече мы поближе познакомимся со следующей молитвой ко Пресвятой Троице. Всего вам доброго. Храни вас Господь. До следующей встречи на волнах радиообраза.

Да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 4 июня 2023 года.
2: Воззрением на Святую Троицу преодолевать разделение мира сего. Вот чему научены мы от святаго преподобного отца нашего Сергия. Преподобный Сергий знал, чему учить, и знал, о чем Господа просить, потому что жил он в эпоху разделений, разделения Руси единой на удельные княжества, которые чаще всего враждовали друг с другом, борясь за первенство, за богатство, как теперь бы мы сказали, за ресурсы. И нет было никакой силы, которая могла бы их соединить, преодолеть эти человеческие страсти, зависть, вражду. И вот преподобный Сергий, сознавая весь трагизм той ситуации, в которой оказалась Русь, сознавая, что именно поэтому она и впала в иноземное рабство, призывал воззрением на Святую Троицу преодолевать эти разделения. Святой преподобный был молитвенником, ходатаем за землю русскую, но он был, конечно, и учителем, и князей, и сильных мира сего, и иноков, и он оставил ярчайший след в истории церкви нашей и в истории государства российского. И то, что его имя как-то ушло из особого внимания, которому бы оно должно было быть подвергнуто при изучении русской истории, все это было результатом атеистического воздействия на мир науки и образования. Но и сегодня в недостаточной степени, как кажется, наша молодежь узнает о совершенно особенном вкладе преподобного Сергия в спасение нашей страны. Потому что не будь преподобного Сергия, но не объединились бы князья. Не будь преподобного Сергия, не вышли бы мы непобежденными из Куликовской битвы. Он был вдохновителем и молитвенником за землю русскую и особенно остро сознавал губительность разделений. И знаем, что, собственно говоря, Россия разрушилась тогда, когда разделение на классы, на убеждения привело к тому, что одна группа людей стала ненавидеть другую, и забыта была общая ответственность за судьбу Отечества, и произошли страшные перевороты, а за ними и гражданская война. И все это потому, что из памяти ушли заветы преподобного, а ушли потому, что ослабла вера людей. И все наши гражданские потрясения, все оттуда, от этой первородной болезни, от ослабления веры, а вместе с ней от потери ответственности за брата своего и за сестру свою, оттуда и потеря способности любить другого человека. И, наверное, нет больше той силы, как кто душу свою положит за други своя. Так учит нас Слово Божье. А душу за други можно положить только тогда, когда любовь есть в сердце. Поэтому пример святаго преподобного Сергия Радонежского, который именно воззрением на Святую Троицу, он возненавидел распри человеческие, понимая, что все эти распри против воли Божией. Сегодня, по милости Господа, нету таких распри в нашем Отечестве. Но сколько же распри в человеческом обществе? Как много конфликтов в семейной жизни, в коллективах, когда одна политическая группа не просто соперничает с другой, но, стремясь к власти, стремится и ослабить всех остальных. Все это дань времени, дань некой политической моде, которая пришла к нам извне. Но мы, русские люди, православные, а вместе с нами и неправославные, которые считают себя верными сынами Отечества, должны помнить, что всякая междоусобная брань, всякий междоусобный конфликт ослабляет и личность, и общество, и, что самое опасное, страну ослабляет. Сегодня мы должны вспомнить о заветах преподобного Сергия и устроять единство, без которого действительно не может быть благополучного будущего нашего Отечества.
0: Первосвятительское слово.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

мое произволение гожесть, скоти бессловесней не творят. Да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки к псу смердящему, которому очима ангеле Христов, возреши на мя, оплетшись из лева гнустых делев. Да как уже возмогу отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, вня же впадаю по вся дни и ночи на всяк час. Но молюсь эти припадая хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, будем и помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и царствие Божие причастниками сотвори.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы продолжаем разговор о житии, подвигах и иконографии преподобного Сергия Радонежского. Несколько архивных источников упоминают о существовании прижизненного изображения преподобного Сергия, написанного иконописцем и племянником его, святителем Федором Ростовским. Об этом, в частности, сказано в так называемом Клинцовском подлиннике, в рукописи 17 века. Цитату из него приводит в своей книге церковный историк Евгений Голубинский. Он пишет: «Святой Федор, архиепископ Ростовский, сродник сы святаго Сергия, писаше святые иконы, той, егда бысь архимандритом в Симоновском монастыре в Москве, написал образ дяди своего, святого Сергия Чудотворца. Сделало чудно». То есть он пишет о том, что Федор, архиепископ Ростовский, родственник святого Сергия Радонежского, написал его святую икону, когда он был архимандритом Симонова монастыря Москвы, и написал ее очень хорошо. Однако никаких следов этого портрета до сегодня не сохранилось. Из икон преподобного Сергия, дошедших до нас, самые значительные – это житийные образы, где преподобный изображен с житием, то есть с дополнительными клеймами, то есть рисунками, изображавшие сцены из его жизни по периметру иконы. Один из них находится в местном ряду иконостаса Древнего Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Это так называемый Троицкий образ. Другой находится в Успенском соборе Московского Кремля. А этот собор и по сей день, несмотря на то, что Кремль является музеем и доступ в Кремль ограничен, этот собор является главным собором Русской Церкви, в котором до сих пор по большим праздникам проводится богослужение, возглавляемое Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. В иконописном подлиннике составлено описание преподобного, скорее всего, на основании этих житийных образов святого. Святые преподобные Сергий Радонежский, старец 78 лет, из боярского русского рода, среднего роста, худой, с седой жидковатой бородой средней величины и жидковатыми волосами на голове. Лоб у него открытый, брови поднятые, нос средний. Одежда на нем подрясник, припоясанный парамантом, то есть элементом монашеского одеяния, присланным ему Константинопольским патриархом. Также на нем мантия, схима на плечах и петрофиль, как у священника. Время его написания, то есть этого образа, относят к 1480 году и связывают это с чудесным рождением сына великого князя Ивана III Василия по молитве его матери Софии Палеолог к преподобным. Иногда этот образ датируют более поздним временем, то есть годом столетнего юбилея представления преподобного Сергия. Большинство исследователей приписывало этот образ кругу Дионисия, то есть, как мы говорим, это иконописцам, входившим в ближайшее окружение Дионисия или учеников великого русского иконописца. Хотя достоверно это утверждать нельзя. Икона по-своему уникальна. Она соединяет в себе лаконизм и созерцательность образов преподобного Андрея Рублева и предвосхищает утонченность века Дионисия, гармонично соединяя в себе две эти эпохи русской иконописи. Троицкий образ в лавре был раскрыт из-под позднейших наслоений 1920-е годы. Но в силу разных обстоятельств закрытие монастыря, затемненность собора оказался вне поля зрения современных искусствоведов. Полностью этот образ отреставрировали и обратили на него особо пристальное внимание только в 2008 году. Лучезарный, глубокий и в то же время монашеский образ открылся совершенно в новом свете. Святой изображен по пояс, с закрытым свитком в руке. Вокруг него 12 клейм, то есть изображений из жития святого. Многие исследователи говорили даже, что икона могла быть создана и раньше, возможно, и во время прославления преподобного Сергия, то есть в середине 15 века. В отличие от других жанров иконописи, икона вообще рассчитана на диалог между молящимся и первообразом, то есть тем, кто изображен на иконе. Показывая святых старцами, иконописец указывал на их духовный и жизненный опыт, которым должен руководствовать человек на пути к истине, взирая на эти образы. Еще один образ, о котором мы упомянем, это образ из Успенского собора Московского Кремля. Он датируется концом 15-го, началом 16 веков. Единственное его отличие от Троицкого в том, что здесь преподобный Сергий изображен в полный рост. Пропорции его фигуры вытянуты, что указывает на его устремленность в Царство Небесное. Руки распростерты в стороны, а мантия, то есть монашеское одеяние, занимает большую часть средника икон. Такая иконография знаменует покров святого Сергия Радонежского над Россией и его неустанное заступничество за народ. И содержит точно такие же клейма, как на Троицком образе. Нельзя достоверно утверждать, какая из этих двух икон была написана раньше, как и точно ответить, чьей кисти они принадлежат. Однако, по ряду косвенных признаков можно сделать предположение, что образ из лавры все-таки первичен. Так, при внимательном рассмотрении каждого клейма можно заметить, что по композиционному расположению фигур на нем, по их изображению, все решено более свободно и творчески, чем на Успенском образе, в котором больше случайности и схематичности. Иными словами, в первом образе преобладает рука автора, а во втором – следование образцу.
0: Русские иконы.

Или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасеши, ничто же вели, и аще чистого помилуеши, ничто же дильно. Достойни бо суть милости Твоей я, но на мне грешным удиви милость Твою, о семья ведь человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человека любец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейших, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человека любец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человека любче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сохранилось воспоминание о том, что однажды Василий Блаженный увидел беса, который принял облик нищего. Он сидел у причистинских ворот и всем, кто подавал милостину, оказывал немедленную помощь в делах. Блаженный разгадал лукавую выдумку и прогнал беса. Когда мы очень легко видим помощь в наших делах, стоит задуматься, от кого исходит эта помощь. Юродиву спрашивали: почему ты мало общаешься с людьми, а больше общаешься с ангелом, больше общаешься с бесом? Почему ты не живешь так, как те? Юродивый отвечал словами: «Бог мне не велит». Очистив великими подвигами и молитвой свою душу, блаженный Василий во многом сподобился и дара прямого предвидения будущего. Известно, что в 1547 году он достаточно четко, определенно предсказал великий пожар Москвы. Известно, что молитва Василия помогла угасить пожар в Новгороде. Известен случай, когда Василий Блаженный вошел в храм, в котором проходило царское богослужение, и на богослужении присутствовал Иван Грозный. И во время богослужения Василий подошел к царю и, не стесняясь, обличил царя в том, что он телом здесь, а мыслью не здесь. И царь согласился, что во время возношения, во время совершения евхаристического канона царь думал о том, как бы построить дворец на Воробьевых горах. Скончался Василий Блаженный 2 августа 1557 года. Чин отпевания и погребения Василия Блаженного совершил другой святой, святитель московский митрополит Макарий с огромным сонмом собором духовенства. Тело Василия Блаженного было погребено у Троицкой церкви во рву на теперешней Красной площади, где в 1554 году в память покорения Казани был построен Покровский собор. Этот собор мы сейчас называем собором Василия Блаженного. Прославление Василия Блаженного было совершено собором 2 августа 1588 года. Этот собор возглавил другой святой, святитель, святейший патриарх Иов. Я думаю, никто из нас не ошибется, глядя на икону Василия Блаженного, в том, что именно это Василий Блаженный. Стоит сказать, что сохранились внешние описания в летописях Василия Блаженного, где говорится: «Наг весь и худ, в руке посошок малый». Почитание Василия Блаженного всегда было в церкви очень и очень сильно. Некоторые даже считают его покровителем Москвы. Стоит сказать, что не всегда, но по временам Василию Блаженному казалось мало даже подвига добровольного юродства, и он носил на себе вериги. Эти вериги и до сих пор хранятся в Московской духовной академии. Мне, грешному, подобилось видеть эти вериги. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервется вещание «Радио Образ» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Хотелось бы поздравить всех наших слушателей с окончанием Петровского поста. Надеюсь, что он был полезен для нашей духовной крепости. А сегодня, после окончания поста, всегда на другой день, собор славных и всехвальных 12 апостолов. Вспомним их имена. Два брата Петр и Андрей, два брата Заведеева, сыновья Иаков и брат его Иоанн, будущий богослов, апостол Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда Яковлев, Илифадей, Симон Зелот и Матфей. Матфей — это тот, кто был последний. Это тот, кто был избран вместо Иуды-предателя. 12 простых людей, которые просветили весь мир светом Евангелия. И все, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину за Христа. Вот, казалось бы, не так много их творений письменных, да, апостол, ну, даже из 12, это апостол Павел не входит в их число, его больше мы знаем послания к жителям разных городов, разных церквей, жителям Эфеса, Коринфа и так далее, вот. А остальные не так много оставили наследия, но тем не менее их проповедь ведь настолько была горячей, что действительно мы живем уже 2000 лет в христианской эре. Изучаем их, ориентируемся на те советы, которые они дают, стараемся их исполнять, и без них мы бы, наверное, много чего не смогли. У нас есть звонок, я отвечу, потом продолжу. Говорите.
6: Отец Владимир, здравствуйте. Раб Божий Иаков, благословите.
5: Бог благословит, слушаю вас.
6: Нет, такой вопрос, может быть, не совсем серьезный. Есть такое народное, ну что ли, поверье, что если покормить птичек, то птички попросят Бога, и он быстрее выполнит просьбу какую-то. Или что если попросить, ну, ребенка о чем-то, чтобы он помолился и попросил Господа о чем-то, то Господь быстрее откликнется на его просьбу, чем на просьбу взрослого греховного человека. Вот как к этому относиться, по-вашему? Спасибо.
5: Ну, вы знаете, есть суеверия, есть такие какие-то выдумки, ну, действительно, оккультного характера. А здесь, ну, я думаю, вот это такое вот распространенное мнение, что ли, да, оно присутствует в нашей жизни, но какой-то основы под собой почвы, я думаю, что не имеет, потому что, ну, во-первых, это доброе, да, потому что покормить птичек, разве плохо покормить птичек, да, вот, упоминается и в Евангелии птицы небесные, вот, да, Божьи твари, поэтому доброе дело, хорошо, да, но не то, что они полетят попросят у Бога, а просто любое доброе дело, если мы это делаем некорыстно, я думаю, вы понимаете, да, некорыстно, а вот, да, заводит человек животное, если он, опять же, не для себя, для своего развлечения, там как-то, что сейчас там творится он в Японии, вот, а именно завел заботиться о нем, проявлять свое милосердие какое-то, да, что выше справедливости даже, милосердие, ну, и к братьям нашим меньшим, и к людям, да, Так же и с молитвой ребенка. Ну, мы же не... Вот нам нужно какое-то конкретное дело, и мы вдруг перекладываем на плечи ребенка, да, помолись, вот ты, он тебя услышит. Меня тут не слышит, а тебя обязательно услышит. Мы призваны научить детей молиться за своих близких, конечно, да, и за себя, а не, то, не о тех конкретных каких-то вещах, которые мы хотели бы попросить у Бога. Он нам не запрещает просить, но, как вы знаете, исполняет то, что нам полезно для нашей души. И тут уже он и нас также услышит, и полезное для нашей души обязательно исполнит. Да, ну а о 12 апостолах хотелось сказать пару слов. Сегодня вот их собор. Вот. Открываем Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова, 21 глава, и читаем. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Вот, 12 оснований, то есть на 12 апостолах и зиждется вот та стена небесного Иерусалима, нашей веры, да. Он призвал, он ведь как избрал 12 апостолов Спаситель? Ну, конечно, как сердцевед, он прекрасно знал, кого избирает. Когда же настал, вот цитирую, да, Евангелие от Луки, «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого назвал Петром, Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева, Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлю, Иуду Искариота, который потом сделался предателем». Это Лука, 6 глава. Видите, здесь в этом перечислении я назвал Иуду Искариота, потому что когда он избирал 12, в их числе и был Иуда. После его самоубийства, когда его не стало, апостола избрали на его место другого ученика Христова, которого звали Матфей. Вот, конечно же, по свидетельству Слова Божия, вот даже говорим мы о той стене, где 12 оснований, на них имена 12 апостолов Христовых, да, мы видим, что апостол занимает как особое место в церкви. Да, и говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, говорит, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. Вот. Понятно, что в Евангелии мы встречаем имена некоторых апостолов чаще. Например, Петр, Павел, Иоанн, Иаков, некоторые другие, да, но мы не говорим о каком-то главенстве. Ни один из них не был главным и даже как-то превосходящим какой-то честью по отношению к остальным. Но так как в деяниях апостольских большей частью преимущественно повествуется о трудах апостолов Петра и Павла, то церковь и святые отцы вот, двоих называют первоверховными. Петра за твердость, Павла за его мудрость. Вот. И мы называем да, их первоверховными по первенству порядка и трудов. Церковь внушает, что глава есть один только Иисус Христос, а все апостолы – служители Его. Вот так нам говорит Священное Писание. Ну что ж, пока жду ваших вопросов, буду отвечать на те, которые были заданы раньше. Напомню, 246-73-88. Звоните, спрашивайте. Или пишите в МАКСе. Плюс 7-902-302-84-44. Вот такой у нас есть вопрос. Сын говорит, пишет нам, что сын говорит, что не хочет заводить семью. Дочь говорит, что не хочет рожать детей. Должны ли родители поддерживать выбор своих детей? Ну, мы же православные люди, да, и такую позицию православный человек поддерживать, в общем-то, не должен. Мы знаем из Священного Писания, что создание семьи благословлено Господом от прародителей до последних дней. Откроем книгу Бытия, первую главу, «И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, Вот какой завет нам оставлен Богом. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Вот для этого и создается, в общем-то, семья. И для продолжения рода, и для помощи друг другу, и для единства двоих в одном, да, и будут двое одним целым, говорит нам Священное Писание, да. Какие бы влияния ни воздействовали на современного человека, то если он христианин, да, и сознает себя христианином, у него есть своя мораль, которая дана Богом и разъясненной нам Спасителем. Эта мораль и определяет семью как ячейку общества, необходимую ступень нашего спасения. Да, святой Климент Александрийский называет семью, как и церковь, домом Господним. А святитель Иоанн Златоуст говорит, называет ее малой церковью. И, ну, очень жаль, что сейчас вот существует другая позиция. Но если посмотреть, то много чего существует. В некоторых странах, например, узаконены однополые браки. Это же не значит, что мы берем с них пример там или будем перенимать какой-то их такой вот опыт в кавычках, да. Но, а ведь кто-то разделяет такую позицию. Да? Ну, а вопрос возникает, кто этих людей воспитал. И тех, которые, в том числе, тех, которые не хотят заводить семью и говорят, что не хотят рожать детей. А для кого они будут жить? Только для себя? Ну, это будет не по-христиански. Да, вот о детях у нас тут и вообще о семье уже подобралось немало вопросов, и на прошлой передаче мы об этом говорили, но хватило и на нынешнюю. Да, в очередной раз спрашивают, это все-таки, наверное, всегда будет этот вопрос возникать, как исповедоваться детям, пишет нам автор вопроса. Для ребенка исповедь может стать стрессом, во время которого он может не только не раскрыться перед духовником, а наоборот, еще сильнее замкнуться. Конечно, это так и происходит, и очень серьезный подход к первой исповеди. Вот, да, жил маленький человек 7 лет, ему не нужно было как-то готовиться к причастию, его причащали, не нужно было исповедоваться, вдруг думать о своих неблаговидных поступках, что он делает неправильно, а где эта грань, которая правильная и неправильная. Вот, поэтому тут понятно, что огромную роль играют родители малыша и его крестные. Ну, прям надо признаться, что крестные-то вообще забывают порой, что они призваны вводить своего крестника в духовную жизнь, помогать ему делать эти первые шаги. Вот. А он 7 лет, может быть, и вспоминали за столом, что у них есть крестник, и какие-то подарки приносили. А вот пришло время 7 лет, и не только идти в школу, но еще и вступать в отрочество. Вот кончилась жизнь младенца, и теперь с них спрашивают, как взрослых, почти как со взрослых. Ну вот, а если и сами крестные, и родители этого малыша, и сами-то неясно действительно представляют, что это такое духовная жизнь, и не знают точно, едва ли смогут ответить на вопрос, зачем крестили ребенка, и воспитывают его не в христианской традиции, что, к сожалению, нередко мы сейчас встречаем. Вот. А причастие и исповедь, если они есть в их жизни, то это такой вот эпизод, то как они подготовят по-настоящему вот своего чада, свое чадо маленького человека к этому важнейшему событию в его жизни? Ну вот на самом деле понять, что это важнейшее событие, не просто, а то ведь как малышам говорят, сейчас компотик тебе дадут, да, сейчас будет что-то там-то сладкое, там тебе чуть ли не какой-то конфетка. Ну, нет же, не так, да. И как они его готовят? Ну, ты подойдешь, скажи, что папу с мамой не слушаешься. И это вот такой вот стандартный совет малышу от его горе-наставников. И он повторяет, папу с мамой не слушаюсь. Ну вот, а он перестал быть младенцем и несет ответственность уже за свои грехи. И должен понимать, и что такое грех, и почему его нужно произнести вслух, сказать священнику, когда его тревожит совесть. Он же уже это испытывает. Когда он что-то сделал не так, совесть ему, да, уснуть не даст или заставит и поплакать. Да. И вот тут вот эта роль родителей и сказывается. Объясняйте, что же все-таки такой грех, когда маленький ребенок может согрешить, что входит в его, ну, вот даже отношения с животными. Да? Я всегда спрашиваю, когда подходят малыши, спрашиваю, ну, кроме других вопросов, вот этот вопрос как бы обязательный. И не мучил ли ты животных, не обижал ли ты своих там кошку, собаку, птичку и так далее. И что вы думаете? Очень часто говорят, да, вот

0: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
1: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса. Знак вопроса.
2: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Такой есть у нас немножко веселый вопрос, но, тем не менее, он в быту встречается нередко. Вот так он звучит. Стоит ли верить, что если пожениться в мае, то всю жизнь будешь маяться? И в дни каких святых или икон предпочтительнее венчаться? Например, Николай Чудотворец считается покровителем брака, или святые Петр и Февроний Муромский, и другие. Ну, вот то, что насчет бедный месяц май, что же он чем-то провинился от того, что созвучие май и мается, глагол мается и существительное май, похоже, так сказать, однокоренные. Вот. Но в подобные глупости не только верить, но и слушать их, и какое-то значение придавать не нужно. А на самом деле, вот... Судя по и храмам, в котором я служу, и в разных, в которых служил, это нередко, когда в мае вдруг раз, и венчаний, уж там, я не знаю, в ЗАГСе, это другой вопрос, вот, хотя, наверное, тоже сказывается, а у нас венчаний в мае почти никогда не бывает, за редким случаем, и иногда, так и не стесняясь, говорят, нет, в мае это значит мается. Так что давайте будем знать, что никакого отношения это вот к жизни и тому, что под словом «мается» подразумевает, не имеет. Вот. А день бракосочетания, как и таинство венчания, то есть церковный брак, вовсе не зависит от того или иного праздника или дня памяти святого. Есть покровители православной семьи, это святой Прокопий и названные вот муромские чудотворцы, князь Петр, княгиня Феврония, и святитель Николай, и другие святые. Вот. Но молиться им и просить их предстательства мы можем ведь в любой день. Так и венчание совершается не только в дни памяти таких вот святых покровителей, а в любой день, кроме запрещенных церковным уставом. Но... А устав нам говорит, что нет, не совершается венчание в среду, четверг, во вторник, четверг и субботу. Ну, там в праздники, в 10-е, там и дни, некоторые особые постные дни и так далее. Помнить нужно, что благословляет супругов Господь, как податель всех благ, а видимое таинство совершает Его Церковь. Слушаю вас, говорите.
3: Мир вам, батюшка, здравствуйте.
2: И вам мир, батюшка. Здравствуйте.
3: Сейчас столько много новых слов появилось, и даже православные все слова непонятные, и в молитвах, и, в общем, как вот бы нам слова начать изучать православные? Что такое мировоззрение?
2: Да, вот, вопрос хороший, и, в принципе, неплохо, если мы будем где-то изучать хотя бы православный словарь. Потому что появляется очень много слов, но немало слов пришло к нам из древнего языка, да, из славянского, из церковно-славянского. Они присутствуют в нашем лексиконе, да. И из тех языков, которые были соседние с нами, и украинский, белорусский, и так называемый древнерусский, он еще несколько все-таки от славянского тоже имеет отличие. Вот они к нам пришли, они существуют, живут, поэтому, конечно, в словарь приходится заглядывать. Вот. А мировоззрение... Да, вы же видите, даже если его вот так посмотрите, воззрение, да, то есть взгляд на мир. Вот это внутреннее понимание мира, то, что происходит, не совсем церковный, то есть оно употребляется и в светской лексике, и касается наших убеждений нравственных, моральных, да, этических. Вот ваш взгляд на мир – это ваше мировоззрение, зрение мира.

0: Вот так. Ну так, словарь. Ну как вот по радио-то? Я конечно, могу. Надо подумать, посоветуемся с руководством. Может быть, на каждой передаче хотя бы десяток слов каких-то комментировать, которые употребляются, но не так просто понимаются человеком. Мы подумаем. Спасибо за предложение. Да, такой вот у нас вопрос. Если ребенок крещен, то может ли он в дальнейшем вступить в брак с дочерью или сыном своего крестного или, ну, крестного отца или крестной матери, с преемников? Особое отношение к браку было во все времена. В древности запрещались близко родственные браки, и даже я бы не сказал, что только близко родственные. Если берем совсем далекую историю, в законе Моисея, в книге Левит, прямым обращением Бога к людям через пророка и боговицу Моисея, да, воспрещаются браки в первых трех ступенях, степенях родства. Книга Левит, 18 глава, с 1 по 30 стих, мы можем об этом прочитать. Воспрещается брак по прямому родству, ну, понятно, с матерью, с мачехой, да, хотя по крови не родная, но тем не менее, видимо, встречались какие-то. Матерью жены, с дочерью и женой сына, первая степень, внучкой, дочерью приемного сына или дочери, вторая степень, да, а также в боковых линиях родства с сестрой родной и сводной, сестрой жены, женой брата, теткой, женой дяди, это третья уже степень родства. Ну, и так далее. Тут все равно мы так сразу... Нужно очень внимательно смотреть на это и представлять, кто это и как, когда. Вот. Но в Библии все это есть, в книге Левит можно прочитать. Эти правила были полностью восприняты и христианской церковью. Пришло, да, из Ветхого Завета и было принято христианами. Более того, христианские запреты родственных браков стали даже более строгими. Было запрещено, ну, мы же знаем, что там, да, по закону Левирата, там, если умирал муж у жены, она выходила там за брата и так далее, еще вопросы спасителю задавали, а если их там семеро было, то с кем она будет в Царстве Небесном, ну, и так далее. Поэтому случалось такое. Вот, и... Значит, приняла христианская церковь эти запреты и даже их более строгими сделала. Но после смерти жены жениться на ее сестре запрещалось. Вступать в брак с племянницей запрещалось. Это утверждалось правилами апостольскими, поместными соборами, правилами святых отцов. В наше время церковный брак не имеет юридической силы, а гражданское законодательство не возбраняет такие вот уж близкородственные браки, запрещенные церковью. Верующие люди руководствуются словами святого Василия Великого. «Аще кто желает брака по закону, то ему отверста вся вселенная. Аще же желание его управляется страстью, тем паче да воспретится ему брак, да научится сосуд свой содержать в святости, а не в страсти похоти». Это сказал Василий Великий. Духовное родство – это крестный, да, вот вопрос был-то задан с этим. Духовное родство, значит, это крестные, крестники, их дети, также является препятствием заключения брака. В древних уставах запрещен брак между восприемником и крестницей. Как между отцом и дочерью, родными, так по этому примеру и по восприемникам и крестницей, то есть крестным и крестницей. Не может он жениться и на дочери крестницы, а также запрещен брак восприемника с родной матерью восприемницы, с кумой, то есть кто был, да, на крещении, как с сестрой. Сын восприемника не может жениться на своей сестре, по крещению, да, ни на ее матери, ни на ее дочери. Короче говоря, весьма такое запутанное дело в степенях как кровного, так и духовного родства. И в настоящее время Русская Православная Церковь, я это перечислил, чтобы, ну, нам было понятно, насколько серьезно подходили в древности к этому и следили, чтобы такие браки не случались. Вот. А сейчас в вопросах о браках духовных родственников придерживаются только 53-го правила 6-го Вселенского собора. Что оно гласит? Невозможны браки между восприемниками и их крестниками, восприемниками и физическими родителями крестника и восприемников между собой. В настольной книге для священно-церковнослужителей Булгакова, она, мне кажется, последний раз переиздавалась в 93-м году. Вот, на основании принятых священноначальным постановлением делается такой вывод, цитирую: «Таким образом, как плотские дети восприемников самими воспринятыми, так и имеющие одних и тех же восприемников между собой в родстве не состоят и потому могут вступать в брак». И все же, если какая-то ситуация такая возникнет, о которой вы спрашиваете, ну, то правильно будет обратиться с разрешением в епархию, в каноническую комиссию, правящему епископу, писать прошение. Вот, довелось мне один раз, епископ благословил венчать брак двоюродных брата и сестры. Они очень долго просили, обращались к епископу тоже не раз. И, значит, там уже у них второй ребенок родился. И в конце концов он вот благословил повенчать их. Ну, вот такая вот, это уже право епископа рассматривать такие вот сложные вопросы родства, преступлений, брак. Ну что же, вот сегодня у нас, есть еще вот вопрос, связанный с таким, с семьей. И так он звучит: «Я рано вышла замуж, венчалась, мы не сумели сохранить наш брак, теперь у каждого другая семья. Очень беспокоит наше венчание в церкви. Чувствую большой грех, что делать?» Ну, понятно, основания для такого беспокойства есть, потому что когда-то брак был благословлен церковью, и этот церковный брак пока что не расторгнут. Хотя и вы, и бывший муж имеют другие семьи, да, все уже, казалось бы, а на самом-то деле, да, то, что было, так сказать, церковным таинством, были соединены, это не расторгнуто. Вот, поэтому необходимо обратиться в епархиальное управление, написать прошение по установленному образцу, там скажут. Вот, а там указываются причины расторжения брака, и потому что надо тоже знать, что церковь не всякий брак разрешает расторгнуть, да, не всякий развод благословляет. Ну, есть причины, по которым может он быть расторгнут. Они тоже перечислены, были по местным соборам 1917 года в его постановлениях, а потом в основах социальной концепции Русской Православной Церкви в 2000 году, которая была принята архиерейским собором, там тоже, в нее даже добавлены некоторые причины, по которым церковный брак может быть расторгнут. Ну вот, но это решает вот правящий архиерей, если он сочтет возможным и причины будут веские, то он благословит снятие венцов. И поэтому люди, с которых его вот освободили от этого, понятно, что это тоже по нашей немощи разрешается, да, но и они имеют право вступать в новый брак и даже и венчаться в православном храме. Церковь допускает венчание второго брака, несколько другие молитвы читаются, но я не раз об этом отвечал уже на такие вопросы. Вот. А пока, вот, да, вот, беспокоит это венчание, хотя другая семья, да, потому что совесть беспокоит, потому что получается, что вы в грехе живете. Хотя, может быть, и неумышленным, но, тем не менее, это так. Так, вот попробую я, наверное, успею такой вопрос, довольно серьезный. Что такое религиозный фанатизм и в чем его отличие от истинного поклонения и служения Богу? Давайте посмотрим. Латинское слово «фанатикус» обозначает «иступленный». В религиозном смысле это такая вот искренняя, бескомпромиссная преданность своей вере. Хорошее, да, содержание, да, вполне такое положительное. И в таком понимании вот этого слова, фанатизма, то нет ничего предосудительного. А другое дело, что в современном языке это слово приобрело такой отрицательный оттенок, стало нарицательным, да, который уже оно обозначает такую крайнюю нетерпимость к иным верованиям, если даже брать вот религиозную составляющую. Вот мы говорим о религиозном фанатизме. Да. Христианство заявляет, что Бог есть любовь. А любовь, конечно, требует преданности. Да, говорит Спаситель, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя. Вот. И в то же время она требует преданности. Мы знаем, что до своей смерти, мученической смерти, апостолы и многие святые шли за Христом. Да? Называть ли их вот фанатиками в современном понимании этого слова? Нет. А вот в том, что искренняя преданность такая, то да, конечно же. Вот. Но в то же время вот эта преданность своей вере, и в то же время она не может быть нетерпимой к другим. Не может быть такой, да? Вот. И из истории мы знаем, что христиане во все века, особенно во времена гонений на церковь, ну, да, я говорил, шли на смерть и не предавали своих убеждений и своей веры. Ну, а учение Христово предлагает нам возлюбить не только ближнего своего, но и врага. И это является у христиан определяющим отношением к другим, к людям. Вот такой пример. Однажды, это в первые века христианства, один христианин из паства епископа Карпа был совращен в язычество, и епископ молился, чтобы Господь наказал и совратителя, и совращенного. И вот во время молитвы он видит этих двоих на краю страшной бездны. Епископ исполнился радости, что сейчас последует наказание, и язычники падут в бездну. Но что же он видит? Грешникам подходит Иисус и подает им руку помощи. А Карпу говорит, разве ты желаешь гибели своим братьям? Подражай мне и не желай смерти грешнику, но желай того, чтобы он обратился и жив был. Вот пример, когда Господь вразумляет человека, который склонен к такому вот религиозному фанатизму. Да, епископ даже так молясь, вот думал, ну вот сейчас они в пропасть-то и низвергнутся, и погибнут. А оказывается, по-христиански-то нет, он их оттуда извлекает, он не дает им погибнуть. Да, поэтому такой пример, ну, когда вот Господь вразумляет человека, он отклоняет его от пути такой неразумной ревности по вере, а нам указывает высоту христианской любви, которая объемлет всех, даже отступников и врагов веры. Как же тут быть? Вот оставаясь верным своей религии, христианин с уважением относится к вере других и любовью к человеку, и тем самым свидетельствует о Христе всякому вопрошающему, дает ответ в своем уповании, как писал апостол Петр в первом послании, «Дать ответ вопрошающему тебя с кротостью и благоговением». Вот так вот. Но мы знаем таких примеров немало. Мученичество за Христа – это такой не слепой фанатизм. Это свидетельство искренней веры в то, что претерпевший до конца спасется. Это тоже говорит Христос. Претерпевший до конца спасется. Это стойкость в своих убеждениях, это великая любовь к Богу и к людям. Такой вопрос у нас. Зять замучил и оставил сиротами детей. Как настроиться на прощение, как погасить огонь ненависти. Ну вот о том же, да. Мы же очень быстро реагируем на те беды, на те обиды, которые нам причиняют. И стараемся, первое вспыхивает, как ответить, как чтобы тот человек был наказан. Требуем справедливости и забываем о милосердии, которое, конечно же, выше даже справедливости. И да, по справедливости мы бы уже были после кончины, наверное, все в местах, так сказать, темных. Да? Но вот по милосердию Божию все-таки мы надеемся, что Он простит нам какие-то наши согрешения. Как настроиться на прощение? Ну, если бы знать как. Да? Я думаю, что какого-то прямого рецепта нет. Вот суметь не дать выходу своим вот этим эмоциям. Вот. И надо понять, что есть такие ситуации, это вот здесь может быть одна из них, когда без помощи Божией человеку вообще не справиться. Нам ведь и ближнего своего возлюбить очень трудно, не говоря уже о враге, да? Возлюбили мы ближнего своего? не всегда. Достоевский говорил, что да, можем возлюбить, если он живет далеко. Вот, а на самом-то деле нет. Ну что же, для смягчения сердца надо просить у Бога и вспоминать почаще события на Голгофе. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот, вспоминая это, мы стараемся и своих врагов простить. Вот такой нам вопрос прислали. Грех ли, если обещал человеку помочь и не помог? Мог ли может ли на православного человека действовать колдовство? Спасибо. Православный только по своему крещению, принадлежности к церкви, и незащищенному, ну, конечно, может, а почему же нет-то? Мы говорим, что на нас действует даже доброе расположение к нам, радует нас, да, причиняет нам положительные эмоции и так далее. А почему же не может злое на нас действовать? Ну, тоже действует. Но другое дело, что православный человек верующий – это другое. Вопрос совсем. Он исповедуется, причащается, старается, ну что ли, ни на кого не держать обиды, не мстить. Поэтому тогда, я думаю, что никакое колдовство его с ним не сможет как-то на него воздействовать. Вот так. Не надо бояться. Нужно молиться и надеяться, что Господь не оставит нас, потому что Он к нам как отец относится. Встретимся через неделю. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

Уважаемые радиослушатели, 20 июля в связи с плановыми профилактическими работами временно прервет вещание «Радиообраз» с часу ночи до 10 часов утра, а также онлайн-вещание.